0: приветом. Проконсультировавшись с юристом, он говорит, ты все записывай на видео, если что, в прокуратуру, говори, будешь отправлять все данные. Ну, в общем, тук-тук, здравствуйте, мы такие.
1: Жениться хотим.
0: Да, что предложите? Он говорит, нет, вы вообще не можете. Я говорю, хорошо, тогда жду письменный отказ. В общем, они там засуетились, побежали кто в компьютер искать какие-то файлы, а кто на полочках начали искать какие-то... Да,
1: на основании чего они могут вам отказать?
0: Да, нашли какие-то книжечки, начали читать, вызвали нас в кабинет и зачитывают, что вообще инвалид первой группы, если хочет сам, желает расписаться, то никаких вообще противопоказаний и ограничений со стороны ЗАГСа нет.
2: Это они себе зачитывали?
0: Это они себе зачитывали. Я сказала, что и требовалось доказать, но у вас мы расписываться, говорю, не будем. Всего доброго. Вот. Но на самом деле у них тоже была реорганизация. Неизвестно, дожили они до ноября или нет. Надеюсь, что нет. Вот. Но тем не менее, по крайней мере, они для себя тоже какой-то, наверное, вывод сделали, что вот в таких случаях не нужен нотариус и рукоприкладчик.
1: Вот. Какой в итоге ЗАГС вы выбрали?
0: Первый ЗАГС мы выбрали, и там, на самом деле, приятный очень был персонал. Они задали правильный вопрос. Что мы можем сделать для вас, чтобы у вас роспись была комфортной?
1: Угу.
0: Я говорю, линейка и ручка. Все. Собственно говоря, там мы и расписались.
2: Это вот в Таганском?
0: Нет, это не Таганский, он... Как же он называется?
2: А первый это название его?
0: Номер один у него.
1: Угу. Он тоже в Москве находится.
0: Да.
1: Угу. Ну вот, видите, человеческий фактор, да, и в принципе все равно, если долго поискать ЗАГС, то можно и пожениться.
0: 100%.
2: Да. Ксюша, расскажи, помогает ли тебе вот твой такой спортивный болевой характер и, в принципе, опыт спортивных тренировок вот, в решении жизненных и бытовых проблем?
0: Жизненных, бытовых проблем, но я даже не знаю, что можно в этот список внедрить, бытовые проблемы.
1: Не знаю, быть там терпеливой, настойчивой, упорной.
0: Может быть, помогает, может быть... Ну, тут смотря в каком состоянии я, если я уставший спортсмен, может быть, я даже...
2: Я не настойчивый и не упертый, да?
0: Да, я просто труп. Вот. Ну, я думаю, что да, спорт, конечно же, помогает. Дисциплина, как я уже говорила ранее, да, какая-то сдержанность определенная. Поэтому... Ну, прям уж так вот даже затрудняюсь сказать.
1: Скажи, пожалуйста, а вы со своим супругом планировали ребенка? То есть вы прям готовились как-то к этому? Или все произошло случайно?
0: А тут все так же, как со свадьбой. Все с тренером, все через тренера.
1: Все с тренером.
0: Да, не, на самом деле планировали. Но и честно скажу, что даже с тренером мы его планировали. Вот. Сезон заканчивался. Старты главные прошли. Шли в том году, и уже мы с тренером, какие планы, какие дальнейшие пожелания.
1: И говорит, я вот хочу родить.
0: На самом деле тренер уже так со свадьбы уже так спрашивал, а что, когда вы... Ну, потому что ему надо понимать...
1: График твой.
0: Да, график мой. Вот, свадьба была в 23-м году, я ему говорю, нет, я еще побегаю, я еще хочу повыступать, поэтому, конечно, тренер имеет полное право спросить и понимать, как готовить меня дальше, потому что это не просто так, ты летом вышел на старт, а ты уже осенью отстрелялся от своих основных стартов, отдохнул немножко, и зима — это снова подготовка. Это все время вот циклика идет. Поэтому, конечно, мы все это обсуждаем, даже такие вот интимные вопросы. И уже, конечно, 23-й мы свадьбу сыграли, продолжили тренироваться, 24-й, 25-й сезон тоже отработали, и уже пришли к такому общему выводу, что давайте отдохнем друг от друга, отдохнем от спорта, и он меня отпустил в отпуск. Мы с ним начали после отпуска тренироваться в таком лайтовом режиме. Ну, для того, чтобы просто...
1: Лайтовый режим, уточни, пожалуйста, это сколько тренировок за неделю?
0: К тренеру я ездила всего пару раз в неделю, остальное все в домашних условиях уже тренировался. А так мы 6 раз в неделю с ним встречались, с тренером. Вот, то есть прям light-light, и он мне, как говорится, позволил подвестись к беременности плавно, и за что ему очень благодарна, и действительно так вот планово и получилось.
2: А как ты в целом переносила беременность?
0: О, честно говоря, вообще не так думала, что все будет. Первый триместр был тяжелый, я даже равно ад поставила. Было очень тяжело. Я, честно говоря, представляла, что спортсмены всю беременность тренируются. Конечно же, намного меньше, ну, легче нагрузка переносится. Но я была уверена, что я буду приезжать к тренеру, плавать.
1: Я вообще думала, что спортсмены в беременность не тренируются.
0: Ну вот. А я думала, что нет, буду еще в спортзал ходить, просто веса легкие тягать. Но нет. Когда мы узнали, что ждем пузожителя, пошли небольшие сложности, врачи меня, естественно, ограничили во всех видах моих любимых спорта.
1: Нельзя, нельзя, нельзя, да?
0: Да, сохраняться попросили. И, честно скажу, у меня такое было состояние, сон, тошнота, ну, прям очень тяжело мне было первые, там, 14 недель, и я ничего действительно не могла делать, даже вот эти вот бытовые трудности как раз у меня и были в первом триместре, когда то, что я могла сделать за полдня, у меня растягивалось все на несколько дней, и я поняла, что да, все, спорт уже отодвинут так далеко. Но во втором триместре, когда пошел вот этот прилив сил, я поняла, что хочу заниматься йогой для пузатых, поэтому сразу нашла тренера и стала плавать.
1: А йогой ты занимаешься индивидуально?
0: Да.
1: То есть это офлайн занятия?
0: Онлайн, онлайн занятия, да. Подключаюсь по видео, коврик дома расстилаю, и мы с тренером занимаемся.
1: Ну, то есть, получается, из тренировок у тебя сейчас только йога и плавание.
0: Все верно.
1: Угу. А расскажи, пожалуйста, как вы узнали пол ребенка?
0: Пол ребенка мы долго не знали. С мужем думали, что это мальчик. Почему-то мы хотели мальчика. На УЗИ муж, конечно же, не подходил к экрану.
1: Не подсматривал.
0: Не подсматривал, да. Врач тоже сохраняла тайну, показывала только моську, ручки. Но когда шла к ножкам, так отворачиваемся. Честно-честно, не знали пол, потому что знаю, что многие ждут гендерпати, но родители в курсе пола. Мы нет, мы терпеливые спортсмены. Врач нам запечатала конверт, мы отдали своим друзьям.
1: На хранение?
0: На хранение и подготовку.
1: Чтобы не было, да, соблазна прочитать.
0: Да, честно скажу, даже врач, когда запечатывала конверт, проверила, подняла так конверт к свету, что точно мы не увидим. В этот же день прям отвезли друзьям, чтобы не было соблазна этот конверт распечатать. И друзья уже готовились к гендерпати. Они подготовили коробку с шарами, подготовили аудиозапись для того, чтобы я тоже смогла оценить, кто же там.
1: Как раз когда малыш там, да, рассказывает.
0: Да, детским голосом, очень сентиментально.
1: Трогательно.
0: Все плакали, да. И полгода, да, поскольку мы ждали тепла, когда снег растает, чтобы всех собрать родных, близких на даче. И вот мы прям ровно 6 месяцев было беременности, и мы организовали гендерпати. И вот на ней мы уже узнали, что ждем девочку.
2: А расскажи, насколько сейчас тебя поддерживает муж уже вот на поздних сроках беременности? И можно ли сказать, что он главный лидер, так сказать, в твоей жизни?
0: Поддерживать он стал сразу, когда начались трудности с токсикозом, когда приходилось сбегать с работы, чтобы как-то меня реабилитировать дома, потому что когда ты обнимаешься с туалетом, это очень сложно, и даже на работе все поняли, что «О, у вас что, жена забеременела?» Когда он говорит, мне же, моей жене плохо, мне нужно отпроситься. Вот, поэтому поддерживал всегда и всегда посещает приемы врача, смотрит, чего как, следит. Сейчас особенно мы ходили на курсы при подготовке к родам, поэтому тоже присутствует всегда со мной, планируются партнерские роды. Как говорится, костюмчик себе для родов он купил даже раньше, чем я себе какие-то там вещи для роддома, сдал анализы, поэтому готовится.
1: А для малышки вы уже что-то купили?
0: Для малышки все уже готово. Все-все-все. Уже да.
1: Ты сама выбирала? Или с мужем, или с мамой?
0: А мы, да, и с мамой, и с мужем выбирали очень многое, на самом деле нам отдали, подарили многое, поэтому даже какой-то процент не пришлось ходить по магазинам, выбирать вот эти масюсечную одежду. Она каким-то образом у нас оказалась дома сама в качестве подарков.
1: А имя вы уже выбрали?
0: Имя выбрали. Сначала думали, что будет мальчик, среди мальчишечек имен выбирали. А потом оказалось, что у нас меняется история, картина, да. И, конечно же, выбрали несколько женских имен. Потом как-то под отчество, чтобы подошло.
1: Ну, да, отчество тоже важно, да, чтобы сочеталось.
0: Угу. И уже озвучим, конечно, после того, как появится.
1: Но вообще, вот я разговариваю, да, Ксюша, с тобой понимаю, что все-таки спортсмены действительно такие люди дисциплинированные, вы все так задолго планировано, да, все продумано.
0: Все с тренером.
1: Так, да, и все это дата выбирается, все так прям очень здорово. Скажи, пожалуйста, а вот думали ли вы уже с Иваном, с твоим супругом о будущем малышки? Будете ли вы ее отдавать в спорт?
2: Или скорее, в какой спорт вы будете ее отдавать?
1: В какой спорт, да?
0: Да, но поскольку папочка любит бегать, то уже, конечно, он, наверное, мечтает. Во-первых, беговую коляску он хотел приобрести, чтобы бегать с ней.
1: Такие бывают. Что, есть беговые коляски?
0: Есть беговые коляски, да. То есть родители, которые занимаются бегом, приобретают такую коляску. Конечно, нужно понимать, что это совсем не то, когда ты бегаешь без нее. Во-первых, малышу может быть не очень комфортно.
2: Растрясёт и... там еще.
0: Да, может, ему укачает. Не нравится. А может быть, и наоборот будет заходить. Да, но мы пока еще не приобрели такую коляску. А может быть, он и с обычной будет как-то умудряться бегать. Но про кроссовки он уже думал, что нужны кроссовки будут беговые малышки. Ну, я, естественно, уже узнавала про малышковое плавание. Пришла в бассейн, говорю, так, что у вас тут, когда вообще можно малыша приводить в плавание? Говорит, сколько вам лет? Я говорю, да не сколько еще в животе. Да, так рано пришли. Я говорю, пришли рано, да. Вот, там посмотрим по ситуации, будем смотреть, потому что... Знаю такие случаи, когда мамы-тренеры, особенно по плаванию, хотят малышку, малыша своего научить плавать, а он просто, вы знаете, отрицание. И нужно какое-то время подождать, чтобы ребенок повзрослел, поумнел, и уже тогда к какому-то виду спорта приучать.
1: Но мне кажется, ну, это вот лично мое, да, мнение, что детям нужно показать много различных видов спорта, да, в вашей, например, ситуации или там в творчестве, чтобы ребенок мог, конечно, выбрать и посмотреть, какие у него есть способности и интересы к этому, к этой деятельности.
0: Абсолютно согласна. Настаивать ни на чем не будем. Вот велосипед держи, езжай. Или вот бег и только бег, конечно, будет нравиться танцы, пожалуйста, будем танцевать.
2: Такой дискуссионный вопрос. А если ему только в телефоне игрушки интересные, все равно...
0: Ну,
2: чему-то
0: во-первых,
2: его,
0: да. Мы активно проводим свой образ жизни, и так или иначе ребенок будет видеть наш пример, что мы ходим в бассейн, бегаем, и я надеюсь, что наш пример будет тоже такой положительным,
1: вот
0: заразительным.
1: Мне тоже кажется, если ваш ребенок сидит все время в телефоне, значит, вы пока ему ничего не показали.
2: Значит, вы сами сидите в телефоне.
0: Да.
1: Вот. Я беговые... вот отдала дочку тоже с мужем в плавании, прям ничуть не жалею, смотрю на нее, она такая веселая, довольная, ей нравится, она как рыбка туда-сюда плавает.
0: Вот, гормон счастья выделяется.
2: Вот беговые коляски, мы выяснили, бывают. Плавательные люльки не бывают тоже?
0: Плавательные памперсы бывают, да, специальные памперсы для плавания малышковые.
2: Плавать, чтобы с коляской. Ну и на велосипеде, наверное, люлька должна какая-то цепляться тоже.
0: Да, на велосипеде можно прикрепить кресло, чтобы ребенка посадить. Все верно, чтобы с ним кататься, да. Такой вариант тоже.
1: А вы с супругом на тандеме тоже ездите?
0: Нет. Я его, конечно же, приучала к поездке на тандеме. На тандеме давно-давно это было. Я помню, как он после этого так это хорошо употребил от стресса. Вот. Было ему тяжело.
2: Как перенервничал.
0: Перенервничал, да. Вот, какое-то время он выручал, помогал, когда у меня не было лидера. Бывает, что лидер там уехал куда-то по своим делам, по работе. И он меня сопровождал. Сейчас нет, сейчас мы только если можем побегать вместе. И все, не более.
1: А расскажи, как у вас с супругом обязанности распределяются? Кто из вас моет посуду?
0: Посудомойка.
1: Угу. Так, не супруг.
2: Кто складывает посуду в посудомойку?
0: Не супруг, я. Посудомойка моя, да.
1: ну, есть какие-то обязанности там чисто твои и чисто
0: Ивана? Да, безусловно, конечно. Ну, в основном, конечно, бытовые мои, да, приготовить, поесть, помыть, собственно говоря, да, в доме, чтобы было уютно и чисто. Но есть и его обязанности, не знаю, помыть зеркала, помыть ванну, это все в его обязанности, почистить пылесосы. Тут я составляю список и, пожалуйста, выполняйте.
1: Ты любишь готовить?
0: Не очень, честно. Поесть очень люблю, готовить вот прям могу что-то, да, приготовить из такого, что нестандартное, там, вкусненькое, но прям вот сказать, что очень-очень я кулинар, пока еще нет.
2: А расскажи, какая у вас диета спортивная, там, не знаю, больше белка или какие-нибудь еще особенности?
0: На самом деле ничего замысловатого. Мы едим здоровую, обычную, классическую, как я говорю, пищу.
2: Первое, второе, третье.
0: Первое, кстати, муж у меня ест на работе, а я, если нужно, там себе могу купить какой-то порционный суп и все. То есть такого. Вот в первом триместре мне нужен был суп, я его сварила первый раз со всеми специями мира. Надо было, чтобы соленое и острое было сразу. Вот. И просто, мне кажется, пила его из чаши литрами. А так сбалансированное питание, чтобы и углеводы, и белки, и жиры присутствовали, конечно, овощи, фрукты. Ну, отсутствие, конечно, алкоголя. Не сказать, что мы прям вообще его никогда не употребляем. Конечно, по праздникам мы тоже можем выпить, но при этом...
1: Если муж на тандем, да, садится?
0: Да, особенно. Да, все верно. Поэтому обычные продукты, которые позволяют в нормальном состоянии поддерживать физическую нагрузку.
1: А вот за беременность тебе хотелось что-нибудь там такого необычного на вкус? Там какой-нибудь лосось со вкусом огурца, я не знаю.
0: Мне очень хотелось в первом триместре соленых помидоров, и я их съедала банками каждый день. Муж приходит с работы, я банку съела. Он говорит, я больше не пойду. Завтра. А вот второй, третий триместр — это соленые огурцы. То есть опять у меня вот огурцы, огурцы, огурцы. Но я уже не банками их ем, я ограничиваю себя, конечно. Но они мне очень нравятся.
2: Всегда должны быть.
0: Да, да, да, баночка солененьких огурчиков.
2: А расскажи, вы планируете уже свою жизнь с рождением малышки, прибегать там к помощи бабушек, дедушек, няням? Или
1: да,
2: сами будете, собираетесь справляться?
0: Хороший вопрос. На самом деле... Очень сильно планируем быть самостоятельными, но понятное дело, что, что мы планируем, да, как будет на самом деле, может быть, совсем по-другому. Точно скажу, что не будем отказываться помощи близких, если такие будут. С моей стороны бабушки, дедушки работают, но как выходного дня планируют помогать немножко. Бабушка, дедушка, супруга на пенсии, но живут далеко от нас, поэтому, к сожалению, вот их помощь была бы вообще бесценна, но далеко мы друг от друга живем. А няню, я думаю, что можно будет подключать, пока мы не занимались поиском. Если уж будет совсем тяжело, и я буду понимать, что мне, как незрячей маме, нужна будет где-то помощь, то, конечно, мы обратимся.
1: Угу. А вот, ну, есть тоже примеры, когда девушки, ну, понимают, что они не хотят кормить ребенка грудью, да, хотя все всегда рекомендуют молоко, да, матери, оно полезно, оно питательно. Вот, как ты планируешь, ты хочешь сама кормить малышку или будешь на искусственном вскармливании?
0: Очень много советов слышу и читаю о грудном вскармливании, и, конечно, прям сторонник этого, поэтому прям в ближайший год я планирую быть молочной кухней, если так получится, то с удовольствием буду кормить. Это действительно правильно ты говоришь, это полезно. Ничего нет лучше, чем материнского молока. И, честно скажу, даже в роддоме уже мы воспользуемся услугами специалиста по грудному вскармливанию, который сможет... Сейчас это вообще бесценный, по-моему, сотрудник, который покажет, как прикладывать, как кормить, какие-то нюансы, поэтому...
1: Но сейчас ты какие-то материалы уже изучаешь, читаешь?
0: Безусловно. Все 9 месяцев я только об этом и читаю.
2: А как скоро ты планируешь вернуть форму и вернуться в большой спорт?
0: Ну, во-первых, посмотрим, как пройдут роды, да, нужно от этого отталкиваться, пройти этот день X, и посмотрим, как будет состояние мое, смогу ли я комбинировать все эти бессонные ночи, потому что знаю, сейчас дети очень любят на руках находиться, материнских, и будем по ситуации. Как только получится у меня, появится возможность, силы, я, конечно, буду заниматься хотя бы дома спортом, тренер уже меня ждет. Но мы прекрасно понимаем, что мы вот рожаем себе, да, мы не как-то там кому-то оставить хотим малыша, поэтому первичное у нас это вот материнство, отцовство, а уже это будет вторично, как будет получаться.
2: А из чего состоят твои домашние тренировки? Это какие-то тренажеры, физкультура, гимнастика?
0: Да, у нас, знаете, комната называется «Одна детская /спортзал», потому что там есть велосипед со станком, можно покрутить велосипед, там есть беговая дорожка, ну, коврик, естественно, у нас есть для того, чтобы сделать ОФП, гантели. Какие-то не тренажеры, а валики, чтобы раскатать свои мышцы. То есть есть...
2: Вот эти вот миофасциальные роллеры.
0: Да, все верно. Поэтому есть чем заняться дома.
1: Есть где развернуться, да? Ксюша, ваша семья довольно-таки еще молодая, да? Почти 3 года получается. Есть ли у вас традиции какие-то семейные?
0: Традиции у нас есть, конечно же, мы на годовщину свадьбы планируем всегда отпуск, несмотря на то, что это ноябрь и сложно куда-то там выехать на природу, мы всегда все равно...
1: Смотря на какую природу и где.
0: Да, ну вот, конечно, хочется всегда понежиться на берегу теплого моря, но муж у меня работает пока на невыездной работе, улетать за границу не может, поэтому... Мы какие-то отели снимаем, всегда обязательно отмечаем эту дату, да, поэтому, конечно, такие, эту традицию мы соблюдаем, и на свадьбе нам такой тост сказали хороший, что, друзья, у вас появилась новая дата в жизни. Знаю, просто многие даже забывают дату своей свадьбы. Вот, мы вот 11-11 сложно забыть. Да, поэтому, конечно же, мы отмечаем. Конечно, мы планируем отпуск совместный. Мы можем отдохнуть, кстати говоря, и порознь. И всегда какие-то поездки общие делаем, безусловно.
2: Здорово.
1: Да. Ксюш, ну, как ты знаешь, что наше радио слушает много молодых людей с нарушением зрения, и что бы ты посоветовала тем из них, кто очень хочет заниматься спортом, но боится сделать первый шаг из-за страха не справиться?
0: Не нужно бояться. Если бояться, ничего не получится. Просто находите таких людей, которые вот уже в спорте. Да, пожалуйста, звоните, пишите мне. Я с удовольствием замотивирую. Скажу, с чего начать, как подойти к этому. И, собственно говоря, вот маленькими шажочками, как было у меня, да, я же тоже человек с дивана, ничего не могла, ничего не умела, но при этом достигла высот. Было просто огромное желание, и потихонечку-потихонечку можно прийти к большим результатам.
1: Да, я, Ксюш, тебя знаю, наверное, сколько уже лет?
0: Больше десяти,
1: да. Помню тебя совсем-совсем такую, так сказать, начинающую только свой путь и в спорте, и, в принципе, в жизни. Вот, и ты действительно добилась уже огромных успехов. Я очень-очень порадовалась, когда узнала, что ты скоро станешь мамой.
0: Спасибо.
1: Это прям огромный успех, вот, не только спортивный, но и вот такой жизненный. Я знаю, что ты ведешь еще свое сообщество в ВК, правильно?
0: Все верно.
1: То есть можно, в принципе, написать тебе туда в сообщество, как оно называется?
0: Да, «Ксения, жизнь на старте». Конечно, пишите ВКонтакте. С удовольствием отвечу, поделюсь своим опытом.
1: О чем твое сообщество?
0: О моей спортивной деятельности. Я привлекаю людей заниматься спортом. Говорила вначале, что тренерством занимаюсь. Собственно говоря, тренирую здоровых людей, тренирую и пара спортсменов. И совсем недавно начала даже тренировать мамочек особенных детей. Поддерживаю таких, да, замечательных девушек. Как-то вот, знаете, прилепилось ко мне, когда у меня случилось чудо в животике. Так вот ко мне мамочки такие прилепились. Очень нравится мне с ними работать. Ну и показываю в этом сообществе, что как я вообще провожу свой досуг, время, чем занимаюсь, делюсь своим опытом, мотивирую людей.
1: Да, здорово. Молодец, молодец.
2: Спасибо большое, что ты не побоялась прийти к нам на 9-м месяце. Мы уже
3: готовились,
2: морально готовились, да, морально. Если что.
3: Обменная карта, мы знаем, где лежит.
1: Да. Вот. Спасибо тебе огромное. Желаем тебе легких родов. Надеюсь, что ты нас еще посетишь обязательно, когда малышка уже подрастет. Вот. И спасибо нашим радиослушателям, что сегодня были вместе с нами. Всех с прошедшим праздником, с Днем семьи, любви и верности. А для вас этот эфир провели Мария Арнопольская, Марьяна Цвит. И спасибо огромное звукорежиссеру Алишеру Цвиду. Всем пока-пока.
2: Всем пока.
0: Пока.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: «Тряхнем стариной» — авторская программа Сергея Андреева. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». Сегодня мы вновь с вами говорим, как и в прошлой программе, о Михаиле Ножкине. Немножко подробнее расскажу о его работах в кино, потому что многие его знают только как артиста. Даже и не знают, что он стихи к песням писал. Но кто-то, наоборот, не знает, что Михаил Ножкин много снимался в кино. Снимался он в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента» в роли Павла Синицына, «Освобождение» в роли Ярцева, «Хождение по мукам» в роли Вадима Петровича Рощина, «Юность Петра» и «В начале славных дел» в роли Бориса Голицына. В фильме «У озера» режиссера Сергея Герасимова он снялся вместе с Василием Шукшиным. Главную роль сыграл в мелодраме 1969 года «Каждый вечер в 11». В фильмах звучат песни на его стихи, но всегда все бывает по-разному. Например, фильм «Каждый вечер в 11», он там играет главную роль, а песни не на его стихи. Зато во многих других фильмах, в которых он не снимался, звучат песни на его стихи. За сценарий к документальному фильму «Ради жизни на земле» Михаил Ножкин получил государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Является одним из авторов сценария к сказке «Золотые рога», которую поставил Александр Роу. Ну и, как я уже говорил, в фильмах звучат периодически песни на его стихи. Вот сейчас мы услышим песню из фильма «Сибирячка». Музыку к фильму писал композитор Андрей Эшпай. Песня называется «Радость ты моя». На пластинку песню записали Светлана Рязанова и Евгений Щеглов, а мы будем слушать фонограмму из фильма. Точно не знаю, кто это поет. Есть у меня сомнения в том, что это голос Светланы Рязановой. В общем, точно не знаю, кто поет. Давайте послушаем эту песню из фильма «Сибирячка».
5: Как же сладить нам с собой? Захлестнула нас любовь,

десятый раз. В стороны разводят нас.

хоть плачь, слезы прячь. Много есть друзей вокруг,

Ну, конечно, песни на стихи Михаила Ножкина не только в кино звучали. Вот, например, русский текст к песне «Диксилент», автором музыки на пластинках в советское время указывался Марино Марини. Может быть, это так, а может быть, он просто пел эту песню. Так или иначе, на русском языке эту песню исполнит нам сейчас Ара Арсенян, а русский текст Михаила Ножкина. «Диксилент».

глаз. Завертела скрипке Диксиленд. Диксиленд звучит зимой и летом, и весной. Диксиленд веселый ритм и очень озорной. Он к нам в юности пришел со старых кинолент. Совершенно новый Диксиленд. Полонезы, минуэты, прошлое ушли. Вальсы, польки, кракояки замерли вдали. И фокстрот, и даже румба сникли вдруг момент. Не сдается Диксиленд. Диксиленд живет и не сдается. Ритмов модных, ритмов новых нам теперь не счесть. Хали-гали, басанова, твист и шейки есть. Но спешит к нам до сих пор со старых кинолент. Озорной, веселый Диксиленд. Диксиленд в сердцах у человечества стучит. Диксиленд на юге и на севере звучит. Диксиленд предпочитают запад и восток. Все танцуют.

Вместе с Василием Соловьевым Седым Михаил Ножкин написал оперетту «Насильно мил не будешь». Он писал текст, Василий Соловьев-Седой, музыку, а Ножкин – текст. Написана оперетта по комедии Григория Квитко-Основьяненко «Шельменко Денщик». И мы услышим сейчас арию «Присеньки» из оперетты «Насильно мил не будешь». Давайте послушаем.

0: У Михаила Ивановича много наград, орденов. Конечно, он и народный, и заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши. В 1975 году эту награду он получил. Скажу еще, что в 2017 году он получил орден Серафима Саровского. Пожелаем Михаилу Ивановичу крепкого здоровья, творческих успехов. И в завершении программы, уже подходит программа к концу, конечно, обо всех творческих, так сказать, делах Михаила Ножкина в таких двух коротких программах не расскажешь, но зато мы с вами послушали некоторые песни на его стихи, вспомнили некоторые его роли. Прозвучит песня «Пока стучат часы». Она тоже написана к фильму. Фильм называется «Пока бьют часы». Музыку к фильму писал Владимир Шаинский, с которым тоже неоднократно сотрудничал Михаил Ножкин. Мы услышим песню в исполнении Майи Кристалинской, хотя в фильме поет не она эту песню. Но, тем не менее, Майя Кристалинская – юбиляр этого года. Я обещал, что мы периодически будем слушать ее записи в этом году. Итак, Владимир Шаинский, Михаил Ножкин, Майя Кристалинская. «Пока стучат часы». А программа «Тряхнем стариной» на этом с вами прощается. До новых встреч. У микрофона был Сергей Андреев. Всего вам доброго.
1: Стучат часы, стучат часы, тик-так, тик-так. И циферблат глядит на нас серьезно. Подумайте, что так, а что не так, тик-так.

0: И не забудь, пока часы идут, тик-так, пока в глазах людских надежда светит, и правда, и добро не пропадут, тик-так, и дружба будет вечно жить на свете. Пока.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встрече проекта «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментатор и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компаний «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио «Вести ФМ Чита» вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербург.

0: Санкт-Петербурге. 679-67-89, код города 812.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

межизыбистых полей. По горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Светит зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке, духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья.

Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбины и ноги ей кололи, плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, сутемень колдовская счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови. Как снежинка белая в просени я таю. Да к судьбе разлучнице след свой заметаю.

За ухабины степные мчусь я лентой быстрей. Эй, вы соколы родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы санки, самолеты, пуховидые снега! Звоны резкие, звоны гулки, бубенцам в шлее не счет, а как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.

Разбуди меня завтра рано, о, моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров. И на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.

черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерней льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают ска старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь,

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумью правишь бег. Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себя я приведу.

Не каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь, приятно мне свиней испачканной мордой и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. Синий свет. Свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь, старый добрый заезженный пегас. Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну,

Видно, так заведено навеки. К 30 годам, перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала? Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного, глупого поэта привела ты к чувственным стихам? Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.

Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельской я в столице, стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томясь разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.

Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь, избы забоченились, а и всех-то пять, крыши их запенились в заревую гать, в окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом.

Заря окликает другую, дымится овсяная гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя дряхлевшая мать. Как прежде, ходя за пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке, и думаешь горько, я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли на живые, а сестры росли как май, ты все же глаза живые, печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблони тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру. И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру. Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет.

Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьи шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку. Не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем, как в этой жизни родей не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала. У калины за желтым прудом я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто шалелом, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схожа! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

Свищет ветер, серебряный ветер в шелковом шелесте снежного шума. Первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройкаль проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланой. Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое. И станцуем вместе под тальянку трое.

приморозил ногу. Эх, и сам я нынче, что ведь стал не стой. Не дойду до дому с дружеской попойки. Там вон встретил верму, там сосну приметил. Распевали мы песни под метель.

Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: слушаете Радио ВОС. Прямой эфир на Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот». В эфире мы сегодня в прямом. Я Василий Дружин, и со мной в этой виртуальной студии находится Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя.
3: Да, Вась, привет. Привет, друзья. Всем приятного летнего времяпрепровождения, такого очень расслабленного. Лично у меня сейчас за окном где-то примерно градусов 35, поэтому, мне кажется, другого иного, нежели расслабленного времяпрепровождения сейчас просто быть не может.
2: Мне кажется, тебе сейчас некоторые из наших слушателей позавидуют, у кого не столь выраженный континентальный климат, потому что город замечательный Омск, в котором ты находишься, мне кажется, он тем и замечателен, что лето там настоящее. Лето так лето, если уж оно приходит, то с жарой. Потому что, вот, например, в Москве сейчас, наверное, градусов 18, то есть примерно половина от твоей температуры. Ну, я думаю, что где бы вы ни находились, те, кто нас сейчас слушает, надеемся, что вы находите удовольствие в любой температуре, с любой погодой. Ну и, конечно же, вам может помочь в этом прекрасная книга. Сегодня наша тема – это дорожное чтение. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями, ощущениями, комментировать захотите что-то, о чем мы поговорим, или предложить свои книги, которые вы любите читать в поездках, в дороге, на работу, на отдых, в общем, в любом варианте и с любыми проявлениями, для этого существует номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот. Ну и, наверное, тут стоит, как всегда, немножко поговорить о понятиях, что мы подразумеваем под дорожным чтением, потому что для меня, конечно же, это не жанр, потому что читать в дороге можно все, что угодно, и ядерную физику, и комиксы, и так далее, и тому подобное. Скорее, это, ну, некая форма, способ взаимодействия с книгой. Вот давай попробуем разобрать для нас с тобой, какие характеристики чтения в дороге. Вот как ты это понимаешь, что такое для тебя дорожное чтение?
3: Ну, вообще, смотри, конечно, прежде всего, субъективность данной темы, она, прежде всего, включает в себя связана с размером дороги, да, то есть насколько длинная дорога вам предстоит, и исходя из этого мы можем рекомендовать или не рекомендовать какой-то текст, да, потому что, может быть, дорога там длиной, условно, в час, да, это тоже дорога, а может быть, дорога длиной там несколько суток, и тут, конечно, совсем разные могут быть требования к читаемой литературе. Что касается меня, ну, во-первых, у меня, в чем моя субъективность заключается, что я вообще не могу не читать, то есть я все время что-то, мне надо, чтобы мне что-то звучало, неважно, какая книга, там, легкая, тяжелая, сложное, вот, чтобы что-то было, да, вот, поэтому, в общем, мое нахождение, чтение там в дороге или где-то еще, оно не отличается, в общем, от чтения в другом месте. Другое дело, что я вот сейчас, наверное, озвучу стереотип, который, ну, по крайней мере, у меня возникает, когда нам говорят, чтение в дороге, да, вот на Яндексе даже есть, в Яндекс.Книгах всевозможные списки, почитать всей семьей в дороге, допустим, почитать в отпуске, либо там длинный роман на выходные. Кстати говоря, это тоже очень разнообразные списки, поэтому, мне кажется, они отчасти немножко от фонаря составляются. Вот. Но в данном случае все равно, когда вот мы слышим такое словосочетание, что почитать чтение в дороге, дорожное чтение или чтение в отпуске, подразумевается, что это должно быть что-то необременительное, легкое, что-то, что позволяет тебе отдохнуть, расслабиться и так далее. И вот здесь для меня я могу 100% этот стереотип сломать, потому что как раз-таки у меня вот та история, я для себя понял, что дорога – это та ситуация, ну, особенно длинная дорога, да, мы не берем дорогу в 45 минут, давайте так, и в час, мы берем дорогу в сутки и более, когда ты там куда-то, допустим, перемещаешься на поезде, вот это та возможность прочитать что-то такое, что у тебя в обыденной жизни – прочитать по различным причинам не получается. И часто, ну, это какой-то достаточно сложный для восприятия текст, который, ну, по тем причинам у тебя в обычное время не

0: проходил. И связано это с, вполне себе с объективной ситуацией, то есть в дороге с тобой, ну, если брать, допустим, именно перемещение в поезде, очень мало что происходит, и очень мало что от тебя зависит. То есть ты, в принципе, ну, в основном не проявляешь какую-то активность. То есть ты либо там сидишь на полке, либо лежишь на полке, либо смотришь в окно, и в это время в любом случае тебе очень удобно что-то читать. И как раз-таки читать какой-то сложный текст, текст, перегруженный какими-то смыслами, возможно, какими-то, какой-то информацией, которую нужно очень внимательно воспринимать, тебе гораздо проще, нежели читать какую-то другую ситуацию, когда будет ну, масса моментов, которые тебя будут от этого текста отвлекать и не помогут тебе в этот текст зайти. Вот. Ну, для меня, например, была такая история. Я очень долго в свое время не мог зайти, ну, то есть у меня был гештальт прочитать роман Горького «Жизнь Клима Самгина», и я вот, признаюсь, у меня была такая история, что начинал его несколько раз, причем вот я проходил какую-то часть текста, и потом он у меня стопорился, потому что действительно текст, ну, скажем так, непростой, да, вот, и как раз однажды перемещение в поезде там, по одному из южных направлений мне позволило этот текст преодолеть, то есть прямо преодолеть тот порог, который я не мог преодолеть в обычной ситуации, и как бы дальше мой текст прошел прекрасно. Вот. Ну, вообще от себя скажу, да, что я предпочитаю в дороге читать большие какие-то объемные тексты, вот. Хотя, наоборот, наверное, многие, и, кстати, даже если ориентироваться вот на многие списки, которые мы можем видеть на Яндекс.Книгах, всем рекомендую, кстати, ознакомиться, как минимум, для общего развития, там, мне кажется, один из критериев как раз-таки это, если не рассказы, то некая такая новельность произведение, да, когда можно его, допустим, прочитать до какой-то точки и остановиться. Вот. Ну, это, опять же, наверное, я говорю, субъективная история, я рассказываю скорее про свою. То есть мне дорога очень часто, резюмирую, помогает преодолеть какие-то сложные тексты, которые в обычной ситуации преодолеть не получается.
1: Ну, смотри, давай, да, тоже я тут немножко вкину своих мыслей и идей. Согласен, наверное, с разделением вот этих двух сущностей, чтение просто в пути, когда нам удобно читать книгу, когда мы куда-то перемещаемся. И некие книги, которые являются частью путешествия, создают атмосферу. Я бы даже здесь, наверное, сегодня не делил, да, книги в долгих поездках, путешествиях или книги, которые мы читаем по пути на работу, в школу, в институт, потому что, наверное, большая часть всех тех, кто нас слушают, ну, практически каждый день, раза два куда-нибудь перемещаются. И этот процесс, я думаю, для многих тоже сопровождается чтением. По крайней мере, хочется в это верить. И здесь, наверное, вот какие я бы выделил нюансы, да, когда мы говорим про вот такое все-таки фрагментарное чтение, да, когда мы перемещаемся там на каком-то виде транспорта, и зачастую это занимает, там, не знаю, 20, 30, 40 минут, может быть, час. Здесь фрагментарное внимание, да, играет большую роль. Ну, кстати, когда речь идет про путешествие, например, в самолете, это тоже может быть актуально, да, ну и некоторыми другими видами транспорта. Вот. А в целом, вот, наверное, я соглашусь, что путешествие, поездка – это такое состояние, когда ты читаешь книги, которые, скорее всего, ну или которые читаешь, если в обычной обстановке, они на тебя производят некое другое впечатление. Да? Может быть, даже здесь у меня нет такого опыта, что я что-то откладывал, а вот в поездке наконец-то до этого дошли руки или уши. Скорее, я понимал, что то вот в пути все-таки я себя ощущаю по-другому. И здесь вот такой важный элемент, множитель, фактор состояния. Да, когда мы находимся в поездке, мы все-таки немножко погружаемся в другое состояние. Да, сама по себе поездка – это такая форма расслабления, медитации, да, склонность к размышлениям, к мечтаниям, иногда к переоценке и так далее и тому подобное. Естественно, когда мы в таком состоянии находимся, мы и литературу немножко воспринимаем иначе. Вот. А плюс к тому, да, когда мы говорим все-таки про поездки, про путешествия, когда мы прибываем в какой-то город, иногда интересно еще погружаться в литературные произведения, связанные с сюжетностью этого места, этого города, этого региона, этой страны. Это дополнительно дополнительный контекст создает. Поэтому про эти нюансы, может быть, мы сегодня тоже поговорим, да, и успеем затронуть те книги, которые, ну, вот лично нам кажутся актуальными для того, чтобы с ними проводить время в поездках. Потому что здесь, как мне кажется, не может быть какого-то правильного, неправильного выбора, да, здесь все максимально субъективно, да, вот, например, для Глеба это такие произведения, которые, наоборот, например, сложны в каких-то обычных условиях, да, для того, чтобы их так взять и прочесть в один или два захода, а дорога к этому располагает, прежде всего, большим количеством времени, минимум отвлекающих факторов, если мы говорим именно про, например, путешествие поездом, в отличие от каких-то коротких поездок напротив, да, поэтому здесь в этом смысле, наверное, форматы тоже будут подбираться в зависимости именно от вида поездки, вида транспорта. И вот все-таки, если мы говорим про короткие поездки, я бы здесь, наверное, характеризовал те книги, которые подходят прежде всего какими моментами, то есть, во-первых, хороший ритм, да, то есть, в принципе, мне важна динамика, да, то есть, если я еду в метро, и в книге что-то очень пространное описывается, скорее всего, в меня это не зайдет. Да? То есть, если здесь я хочу получить какой-то, может быть, эмоциональный, неэмоциональный заряд, да, то он должен быть сфокусирован в единицу страниц с более высокой плотностью, чем, может быть, если бы я читал эту книгу где-нибудь в других условиях, дома, там, не знаю, выполняя какие-нибудь домашние дела. Опять же, да, когда мы говорим про длинные произведения, да, вот ты уже сказал, что в целом для тебя, наверное, более интересно, когда ты берешь какие-то объемные тексты для поездок. Наверное, здесь выигрывают как раз произведения, где главы позволяют вот быстро выключиться, да, и переключиться на что-нибудь другое. Да, небольшого объема, небольшого формата, аудиокнига, то будь, либо, не знаю, просто текст, который можно быстренько приостановить, да, и возобновить, например, в вечернее время, когда вы поедете обратно. Ну, какая-нибудь образность, эмоциональность, вот для меня лично этот фактор был бы важен, да, потому что здесь, особенно если мы говорим про поездку такую долгую, да, здесь вот этот элемент воображения включается еще с большей силой, и вот там, где ты имеешь возможность что-нибудь представить, дорога, она создает для этого вот все условия, и как раз здесь, наверное, это было бы уместно. Что касается вот глубины смыслов, да, с одной стороны, вот ты сказал, что вроде как не хочется, чтобы в книге было много всего, при этом для тебя как раз заходят, ну, книги, ну, такие серьезные. Ну, наверное, в среднем, конечно, мы, когда говорим про дорогу, все-таки здесь такой больше характерен момент, связанный с простыми эмоциями, то, что вызывает, я не знаю, любопытство, улыбку, удивление, да, вряд ли что-то сильно экзистенциальное и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, действительно, путешествие – это такое философское состояние, когда, с одной стороны, мы можем поразмышлять над переменами, над выбором, над состоянием пути, состоянием дороги, и здесь, наверное, имеет смысл поговорить, может быть, про те жанры, которые были бы интересны для чтения именно в дороге. И как раз я для наших слушателей предлагаю вот перейти именно к этому моменту. Скажи, Глеб, вот для тебя какие жанры кажутся наиболее актуальными для чтения в пути? Ну, именно вот в твоей ситуации, да, вот что, с твоей точки зрения, больше подходит для поездок любых, любого формата, да, если хочешь, возьмем только длинные поездки, и чтобы ты выделил как жанры, скорее подходящие под данное времяпрепровождение. Так, у нас есть, наверное, небольшие проблемы со связью, и пока Глеб у нас переподключается, я, наверное, свои мысли в этом направлении выскажу, потому что, с одной стороны, да, когда мы говорим про чтение в дороге, действительно, мы можем читать абсолютно все, что угодно, и, наверное, опять же, здесь, с одной стороны, играет роль ваши предпочтения, да, и там, я не знаю, кто-то может читать деловую литературу, и состояние дороги никак на это не влияет и сильным образом не сказывается. Но все-таки мы, если берем некую среднюю температуру по больнице, мы можем предложить несколько видов жанров, которые скорее под формат путешествий подходят лучше, чем остальные. И прежде всего, когда мы говорим про краткую форму, это рассказ, сборник рассказов, то есть как раз то, что позволяет получить небольшой текст, да, в определенную единицу времени, когда нам именно это и требуется. Да? В перерыве между большими станциями, в перерыве между тем, как мы меняем один вид транспорта на другой, мы успеваем прочитать какое-то законченное, пусть и небольшое произведение, да, ну и, соответственно, получить информацию, получить удовольствие, ну и, может быть, немножко задуматься об этом. Путевые заметки я тоже отношу, наверное, к такому жанру, который как раз идеально подходит к теме путешествия и созвучен данной тематике, да, потому что особенно если вы путешествуете по местам, которые описаны в данном произведении, это создает, ну, наверное, классную атмосферу. Это дополняет вашу поездку большим количеством образов, которые, безусловно, возникают. И если вы читаете какую-то книгу, где описаны события, описаны места, описаны заведения, которые вы можете посетить, это прекрасно. Мне кажется, вот это один из идеальных вариантов дополнения к тому путешествию, которое вы себе организовали. Конечно, если мы выберем классические жанры, нельзя не упомянуть детектив, потому что это одна из форм, которая, ну, идеально существует для поездок и для кратких, и для длинных. И здесь... Ну, сейчас давайте узнаем, как у нас, Глеб, слышишь ли ты меня, готов ли ты подключиться к тому списку жанров, которые я уже
0: предложил. Да, я вернулся, наконец.
1: Да, отлично. Ну вот скажи, для тебя какие еще жанры
0: слушай,
1: актуальны?
0: Слушай, я наконец, да, смог. Угу. Вот.
1: Угу. Да-да-да.
0: Какие жанры для тебя? Ну, на самом деле, вот все, что ты говорил, да, все, что... На самом деле, все, что ты говорил, по крайней мере, все, что вот я смог услышать, да, не опять же подтверждаю эту точку зрения, что на самом деле читать можно все, что угодно, да. Если просто, да, ну, мы можем взять какой-то критерий, давай возьмем тот критерий, который ты обозначил, да, что вот, мы читаем либо какие-то рассказы, да, либо что-то легкое, да, атмосферность мне понравилась, вот тот момент, который ты обозначил, да, то есть это как бы не... отрицает то, что говорил я, потому что еще раз говорю, что все субъективно. Но если да, действительно, если мы хотим дополнительно от дороги создать какое-то ощущение какого-то комфорта, может быть, вот это чувство дороги усилить, да, то действительно очень неплохо ложится и детектив, и, в общем-то, какая-то фантастика хорошая, да, которая позволяет тебе увлечься, потому что на самом деле дорога, кроме всего прочего, это еще достаточно скучная история, и если, допустим, там ты едешь, опять же, я все-таки перейду к длинным, да, каким-то отрезкам, если ты там едешь день, да, то это еще можно получать от этого удовольствие, просто там, смотря в окошко, да, слушая разговоры попутчиков, то потом ты начинаешь постепенно в поезде, особенно если это происходит, лезть на стенку и думать, когда же что-то произойдет. Потому что все достаточно монотонно. Вот. И здесь как раз очень, кстати, какая-нибудь остросюжетная книжка. Но опять же, я не могу без примеров говорить. У меня вот такая история была, например, с книгой, с романом Стивена Кинга «11-22-63». У меня так получилось, что я начал ее, когда сел в поезд «Томск-Москва». Вот. У меня тогда было просто очень много вот таких переездов, да. Я ездил из Москвы в Москву, потом из Москвы в Омск, потом мне нужно было из Омска, по-моему, в Волгоград, а потом обратно. И вот как раз я начал ее, когда сел в поезд в Омск-Москва, закончил, когда возвращался там с какими-то жуткими пересадками через Челябинск из Волгограда в Омск. Вот. И мне как раз хватило этого романа. Это было на самом деле очень круто. Мне нисколько там не портило впечатление то, что мне приходилось периодически, естественно, делать перерывы в чтении, Вот. А как раз в те моменты, когда мне нужна была книжка, это прям очень идеально легло. И таких ситуаций было достаточно много. Вот. Ну, а если все-таки вот, возвращаться к теме рассказов, то здесь как раз вот краткие поездки, поездки в метро, поездки на автобусе куда-то не очень далеко, они действительно очень, соглашусь, удачные. Ну, не знаю, может быть, уже к примерам каким-то перейдем конкретным, да?
1: Давай, конечно.
0: Как ты думаешь? Вот. Но я на самом деле, вот когда мы говорили о чтении в отпуске, да, или о чтении в дороге, я как раз-таки, вот что я сделал перед программой, я смотрел списки Яндекса, во-первых, и посмотрел, ну, какие-то книги, которые я сам читал, опять же, недавно, и которые, как мне кажется, было бы интересно прочитать в дороге. И вот, наверное, три вещи из таких списков я могу отметить. Вот, в частности, как раз список о том, что бы такое почитать в отпуске, там указано очень много книг такого автора, как Джеральд Даррелл. С детства люблю этого автора, то есть у него достаточно много таких автобиографических, с одной стороны. А с другой стороны, ну, таких достаточно интересных книг, причем именно для любого возраста, то есть это может читать и в детском возрасте, там, в юношеском, и взрослый человек там тоже много что найдет, потому что много интересных описаний, каких-то красивостей, да, которые можно почитать. Ну, там, например, предлагалась книжка «Поместье зверинец», где он уже описывает как бы себя, будучи взрослым таким натуралистом, как он там собирал свой, собственно, зоопарк. Вот. А до этого у него было действительно большое количество автобиографических книг, которые тоже вполне себе можно, как мне кажется, читать в дороге, в любом возрасте. Ну, то, может быть, кто не знает, напомню, такие вещи, как «Моя семья и другие звери», «Сад богов» и так далее. Да? То есть вот абсолютно такие милые, с одной стороны, легкие для восприятия, а с другой стороны, достаточно такие насыщенные тексты, которые создают именно какую-то атмосферу тепла, лета, уюта. Вот и в дороге это действительно достаточно неплохо идет. Вот потом, если возвращаться опять же к рассказам, в списке опять же чтения, дорожного чтения, почему-то была рекомендована такая книжка «Автор». Ну, это опять же для скорее юного возраста, хотя, мне кажется, и взрослым тоже это можно почитать. Такой классика советской литературы, автор Фазиль Искандер. Значит, книжка называется «Детство Чика». Я помню, это в детстве еще читал. Это рассказы про мальчика, который живет в Абхазии, который просто там дружит с другими мальчиками, ходит на разные приключения, вот, с ним постоянно что-то происходит, причем такие в основном бытовые ситуации, но они достаточно забавно описаны, ну и плюс ко всему действительно хорошо очень показан именно быт вот этих вот, скажем, южных деревень, вот это действительно очень здорово читается, мне кажется, тоже в дороге это могло бы зайти. Вот. Ну, давай тебе, может быть, тогда передам эстафету, чтобы ты вспомнишь.
1: Давай, да, ты знаешь, для меня, ну вот если мы берем короткую форму, почему-то всегда очень хорошо заходил в дороге Конан Дойль, хотя не могу сказать, что он плохо в меня попадал, когда я не находился в пути. Здесь, конечно, и рассказы про Шерлока, да и другие. Вот я помню, что в какой-то поездке мне очень прекрасно удалось познакомиться с «Затерянным миром», например, да, и вот как раз произведение о профессоре Челленджера я для себя открыл. И, наверное, вот здесь я соглашусь, что, может быть, до них бы руки в обычной ситуации не дошли. Ну, не по причине того, что они какие-то там сильно погружающие, а просто вот, ну, как-то так сложилось, да, это, опять же, повод заглянуть на свою книжную полку, виртуальную или физическую, и немножко взять те книги, до которых руки не доходили, когда вы находитесь в путешествиях. Я себе выписал, наверное, сразу несколько произведений, которые так или иначе связаны с дорогой. И вот книгу, которую мы обсуждали, может быть, некоторое количество лет назад, мне кажется, она для дороги тоже в целом подходит, как и многие другие. Это, конечно же, «Москва-петушки», да, где тема поездки-путешествия, да, это тоже вот такая очень философская история. Она нелегкая, наверное, с какой-то стороны. Хотя, ну, если вы ее уже читали, да, то в очередной раз перечитать в дороге, мне кажется, это тоже как раз возможность получить наслаждение. И опять же, если вы еще в этот момент едете по Курскому направлению куда-нибудь, даже если этот маршрут...
0: В сторону Купавны, например.
1: Ну, например, да. Сильно дальше, чем обозначенный в произведении город, то вы тоже проникнетесь, я думаю, атмосферой этого произведения.
0: Главное не следовать, извини, ремарка, главное не следовать всем рекомендациям, а то могут садить с поезда.
1: Безусловно, да, не стоит тестировать все то, что происходило в книге. Я нашел несколько таких достаточно интересных произведений про Америку и путешествия. Ну, во-первых, Джек Керуак «В дороге». Произведение, в общем-то, про двух друзей, которые периодически встречаются и, бросив все, срываются в такие поездки. И в целом это такая очень атмосферная история. Я ее рекомендую прочитать, даже если вы в дорогу не собираетесь. Но мне кажется, опять же, да, когда вы находитесь в длинном пути, это может, ну, дополнительный контекст создать. Ну, похожая в чем-то история, путешествие с Чарли в поисках Америки, Джон Стейнбек, где, собственно, автор на каком-то жизненном этапе, поняв, что много описывает жизнь, быт американцев, но во многих регионах своей страны не был, он отправляется в доме на колесах со своим псом Чарли в путешествие. Ну и, собственно, вот в формате таких, наверное, путевых заметок данное произведение создано. Ну, опять же, да, в этом же контексте можно Ильфа Петрова с «Одноэтажной Америкой» перечитать или прочитать, если вы не знакомы с данным произведением. Вот. Я бы здесь, наверное, опять же вспомнил еще одну классику, и Джером Джерома из «Строя в лодке», и с чуть менее, наверное, популярной у нас книгой «Трое на четырех колесах». Да, я бы их предложил, ну, наверное, перечитать, потому что такой легкий юмор, он скрасит абсолютно любое путешествие, сухопутное, водное. В общем, мне кажется, это тоже такой беспроигрышный вариант. Ну и вот еще одно произведение, которое я себе добавил в список для чтения. Билл Брайсон «Прогулка по лесам». Здесь речь про человека, который, ну, собственно, это автобиографическая история. Брайсон решает пройти знаменитую Апалачскую тропу. На секундочку, это более 3000 километров. Он находит себе для этой цели спутника. Ну и, в общем-то, в процессе выясняется, что оба главных героя не очень подготовлены к этому путешествию, и с ними начинает происходить бесчисленное количество казусов, которые, с одной стороны, являются поводом улыбнуться, с другой стороны, поднимают очень много таких вроде и не совсем смешных вопросов. Поэтому, опять же, «В дороге», наверное, это произведение очень-очень попадет в цель. Ну и детективы, которые мы, безусловно, упомянули, я не знаю, мне кажется, здесь просто хороший любой классический детектив, будь то, не знаю, скандинавские детективы, будь то Агата Кристи. Мне в дороге очень заходит наш отечественный автор Данил Корецкий. Для тех, кто не понимает, это вот история «Антикиллер» и все, что с этим связано. Мне кажется, действительно, если говорить про чтение в пути, здесь ориентируйтесь на настроение, на атмосферу. И, конечно, книги, не связанные с поездками, не связанные с местами, где вы проезжаете, пролетаете, проплываете, они тоже могут приносить большое количество удовольствия. И читайте хорошую литературу, берите себе хороших попутчиков. Я думаю, что это может быть даже еще более важно, чем хорошая книга в пути. Получайте удовольствие от длинных путешествий. Ну и, конечно, если вы очень много времени просто ситуативно каждый день проводите в пути, берите себе хорошие книги. И надеюсь, что какие-нибудь из тех произведений, которые мы с Глебом сегодня вам тут накидали, тоже пригодятся и составят вам компанию в пути. Мы в это верим, на это рассчитываем. И, конечно же, читайте хорошие книги, будьте здоровы. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Всем счастливо.
2: Книговорот.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
6: Камертон. Анна Ванян, оперный тенор и композитор-баянист «Две неповторимые судьбы».
7: 2 апреля 2026 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству незрячих музыкантов, оперному певцу Олегу Крикуну и композитору Николаю Поликарпову. Вечер проводили ведущий библиотекарь нотно-музыкального отдела Алла Семенихина и заведующая тифлобиблиографическим отделом Лариса Жданова. Талантливому тенору Олегу Крикуну в этом году исполняется 35 лет. Олег Крикун не видит с рождения. Его родители, Игорь Васильевич и Елена Владимировна, потратили на лечение сына много сил и терпения, но положительного результата не было. С раннего детства Олег очень любил петь. Родители отвезли мальчика в Ростов, где он учился в школе для слабовидящих детей номер 38. В Ростове Олег окончил детскую школу искусств номер 7 имени Георгия Балаева. Был солистом ансамбля «Белый день», получал грамоты из рук телеведущего Юрия Николаева на фестивале «Синеокая Анапа». В 2015 году окончил Государственную консерваторию имени Сергея Рахманинова. Послушаем в исполнении Олега Крикуна песенку «Герцога» из оперы «Риголетто».

0: Биографическую справку про Олега Крикуна зачитала Лариса Жданова.
1: Олег Крикун нередко участвовал в различных музыкальных конкурсах, как в России, так и за рубежом. И в 2009 году он стал лауреатом международного конкурса вокалистов имени Рахманинова. А чуть раньше занял 2-е и 3-е места на международных конкурсах вокалистов в итальянских городах Пизарро и Фазана. В 2012 году, когда он выступал в телепрограмме «Минута славы» и спел там с Тамарой Гварцители, это выступление очень понравилось на тот момент уполномоченному по правам детей Павлу Астахову. Он снял этот номер на сотовый телефон, отослал своему другу Дмитрию Хворостовскому, и Дмитрий Александрович откликнулся и отправил юного певца на Сицилию, где тот получал мастер-класс у знаменитого оперного тенора Марчелло Джордани.
0: А теперь послушаем песню «Санта-Лючия» в исполнении Олега Крикуна.

0: После окончания консерватории двоюродная сестра, которая проживала в Санкт-Петербурге, пригласила Олега в Санкт-Петербург. И он решил поехать туда. Ведь для любого незрячего человека путешествие куда-либо — это маленькое приключение. Как в лифте проехать, как перейти дорогу. И в Ростове, куда бы он ни шел, всегда друга встретишь. В Петербурге я стал ходить везде сам. И в первую очередь сам пошел в библиотеку для слепых, оттуда на концерт. Это было удивительное время в моей жизни, я бы сказал, лучшее. Я закончил консерваторию и был полностью свободен. В Петербурге у меня была только двоюродная сестра. Больше в этом городе я не знал никого. Это такой суперопыт. Ты переезжаешь в город, где о тебе никто ничего не знает, где ты никому не должен, где за тобой нет этого хвоста, мнения других. Ты можешь стать кем угодно, показать себя с любой стороны, и тебе поверят. Первые 2 недели я просто гулял, ездил в центр, ходил на концерты или бродил по району. Это очень интересное ощущение, как будто ты только прилетел на землю. Приходишь и говоришь: «Здравствуйте, меня зовут Олег, я оперный певец». Меня спрашивают: «А для чего ты приехал? Что ты будешь делать?» А я говорю: «Хочу жить». В Ростове мне удалось наконец понять, насколько я могу существовать сам по себе как незрячий человек. Я не помню со стороны родителей или друзей гиперопеки. Я ориентируюсь в городе, я коммуникабелен, но в моей жизни все равно кто-то участвует. Или мама, или друзья. Это происходит ненарочно, не потому что они какие-то сердобольные, просто они постоянно со мной. Зачем мне идти одному в кино или театр, если есть куча людей, которые идут туда же? И в какой-то момент я это прочувствовал, проанализировал и понял, что я вообще-то не очень похож на единицу. И он решил приехать и начать свою жизнь заново, в новом городе, с новыми людьми. И когда он гулял по Санкт-Петербургу, то он случайно познакомился с девушкой, у которой оказалась незрячая сестра. Они познакомились, и Олег узнает о социальном проекте «Мир на ощупь». Он прошел собеседование и стал работать гидом. В рамках этого проекта Олег стал петь на различных концертах, но он не только поет, но еще профессионально играет на фортепиано, гитаре и иногда пишет стихи.
1: В проекте «Мир на ощупь» Олег Крикун работал несколько лет, но в какой-то момент решил его оставить. Олег вернулся к музыке. Он понял, что должен заниматься тем, к чему у него есть природная склонность. Работать незрячим человеком в проекте могут многие, а вот оперным пением занимаются не все, считает музыкант.
0: На вопрос корреспондента, какое у тебя самое сильное желание сейчас, Олег ответил: да просто делать свое дело хорошо. У меня есть цели, например, сделать свой концерт с оркестром, сделать много камерных произведений с концертмейстером, выступать в разных местах. Но это нельзя назвать мечтой. Мне важно, чтобы люди, которые вокруг меня, радовались. Поэтому я этим и занимаюсь. Я не знаю, о чем мечтать. Я же не знаю, что будет. Я глубоко убежден, что наш способ планирования, то, как мы свою жизнь простраиваем, все это очень похоже на то, как я живу, когда я не вижу. Ты идешь по улице и не знаешь, что будет впереди. Ты просто идешь. Тебя может ожидать что угодно, и ты к этому готов. Поэтому мне очень легко поверить в то, что я не знаю будущего, и принять это. И мне с этим прекрасно. Нужно просто делать то, что делаешь сейчас. Заглядывать трудно. Вот все люди очень хотят. Впрочем, не знаю, может быть, уже и не хотят, и все поняли. Я говорю о том, что люди, когда планируют, они думают, что если они все правильно рассчитают, сказать одному то, другому это, то все сойдется. Им кажется, что они все знают, что знают все вводные. Но мы не можем этого знать. Человеческий мозг просто не способен обработать столько факторов. Ты не видишь картину сверху. Ты видишь ее только изнутри, и ты не знаешь, как это быть снаружи. То же самое со временем. Мы видим только 1 секунду и знаем прошлое.
1: Настоящей неожиданностью для Олега стало его погружение в мир уличной музыки. У памятника Достоевскому возле станции метро «Владимирская» жители Петербурга в летние дни могут послушать оперные арии в исполнении Олега Крикуна под аккомпанемент талантливого гитариста Никиты Рогозина. Олег вспоминает: «Когда мы первый раз там выступили, я думал, что случилось что-то страшное. Вокруг собралась толпа, люди шумели. Я спрашиваю у Никиты, что происходит, пожар? А он отвечает: нет, это аплодисменты». Олег Крикун регулярно участвует в академических концертах, гастролирует по России, но летние выступления у Владимирской остаются для него особенными. «В уличных выступлениях есть своя прелесть», — считает музыкант. «Здесь нет занавеса, нет сцены, отделяющей тебя от зрителя. Ты просто поешь, и люди либо останавливаются, либо проходят мимо».
0: Дорогие друзья, мы с вами немножко прикоснулись к творчеству Олега Крикуна. К сожалению, он живет в Петербурге, а то бы мы обязательно его пригласили. Они много дают концертов, много вокруг них собирается людей. И мы пожелаем дальнейших творческих успехов Олегу Игоревичу, чтобы у него все сложилось, было все хорошо. И сейчас я передаю слово Алле Дмитриевне.
2: Замечательный молодой человек, и можно только усилить желание Ларисы Михайловны с тем, чтобы он когда-нибудь выступил у нас. Мы будем работать в этом направлении. А сейчас рассказ мой об одном из старейших музыкантов Всероссийского общества слепых Николая Петровича Поликарпова, которому было бы 105 лет со дня рождения. Николай Петрович вошел в искусство песенное нашей страны как исполнитель песен в народном стиле. У него очень много лирических песен про любовь, частушек, веселых, есть достаточно грустные.
1: Николай Петрович Поликарпов родился 17 мая 1921 года в деревне Ряплово Щелковского района Московской области. Потерял зрение в трехлетнем возрасте. В 1930 году поступил в Московскую школу для слепых детей, где большое внимание уделялось музыке. Маленький Коля начинает заниматься по классу фортепиано, скрипки и виолончели. Педагог помог ему поступить в Московскую музыкальную школу номер 1 на Арбате, где класс виолончели вел Леопольд Витольдович Ростропович, отец всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Но закончить это учебное учреждение не удалось, так как ввели плату за обучение. В это время в школе для слепых был организован оркестр народных инструментов, и будущий композитор играл в нем на домре и балалайке. А когда открылся класс баяна, он серьезно стал заниматься только на этом инструменте. Продолжит рассказывать биографию мастера Алла Семенихина.
2: После окончания школы для слепых Николай возвращается к матери Анастасии Васильевне, которая жила в городе Красноармейске Московской области. Она более 40 лет проработала на текстильной фабрике. Ну, видимо, с деньгами было не так уж хорошо, и надо было думать о том, как зарабатывать на хлеб. Он работает баянистом в фабричном клубе и через год уезжает на учебу в Елецкое музыкальное училище для слепых по классу баяна. Война не позволила ему окончить это училище, он возвращается домой. На войне погибли брат Владимир и сестра Валентина. То есть семья, она тоже большое горе познала в этой войне. Начало композиторского творчества относится ко времени Великой Отечественной войны. Записи не сохранилось, но песня называется «Красноармейская прощальная». Она посвящена людям, уходящим на фронт. Он занимается с хором по месту жительства и начинает писать песни в таком русском стиле. И для начала я вам поставлю очень, мне кажется, красивую песню. Поет Владимир Трошин. Давайте послушаем.
3: Потухают, темнеют выси, звезды светятся над синевой, ты к плечу моему.

0: В 1950 году Николай Поликарпов дебютировал на радио с песней «Пойду-выйду к быстрой речке». В 1953 году Поликарпов познакомился с Людмилой Зыкиной. По ее просьбе были написаны две песни «Не спалось мне ночкой долгой» и «Глазки кари мне моргали». Между Зыкиной и Поликарповым завязалась творческая дружба. В 50-е годы композитор руководит самодеятельным народным хором, который в течение ряда лет занимал первые места на конкурсах и смотрах и считался лучшим хором Подмосковья. Творчество Поликарпова тесно связано с его родным Красноармейском. Одна из музыкальных композиций «Наш фабричный городок» навеяна жизнью этого города и посвящена его жителям. В 50-е и 60-е годы Николай Петрович занимался в семинаре самодеятельных авторов при Центральном доме композиторов. С большой настойчивостью и упорством изучал теорию музыки, гармонию, овладевал искусством композиции. Вокальные произведения композитора быстро завоевывали популярность. В 1957 году Поликарпова принимают в Союз композиторов СССР, а в 1959 году ему присваивают звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
1: Поликарпов написал более 800 хоров и песен для художественной самодеятельности. И, конечно, наша библиотека, сами понимаете, не осталась в стране. Но вначале это были издания просвещения, вот тут у меня на выставке, 1963 года книжка. Называется она «Вокальные произведения с сопровождением баяна и без». И если мы посмотрим песни, вот, которые мы сегодня послушали, здесь что у нас? «Челноки» песни ткачей, «Скучного окошка», «Шуми береза белая», ну, конечно, «Колхозная полька», «В нашей деревне плясовая», «Колхозная праздничная», «Дорога», «Припевки», «Подмосковная лирическая», «Хор ты не пой, соловушка». То есть это песни, рассчитанные на таких вот людей, которые каждый день ходят на фабрику, свой досуг украшают таким пребыванием. В 16 году наша Галина Константиновна подготовила более уменьшенный вариант. Здесь у нас «Ой, чубка древатый», «Весенняя проталина», «Не гадаю на гармошке». Но здесь не все, что есть в нашем фонде. Надо отдать должное, что Поликарпову, видимо, они расходились, эти сборники, пользовались большим успехом у руководителей художественной самодеятельности. Плоские издания. Вот, например, 62-го года Николай Поликарпов «Мир веселый и светлый», а подарил нам какой-то композитор это все. Он и подарил сам. Вот, поэтому вот такие вот у нас реликты есть. Серьезная песня опять поет Владимир Трошин.

мы на запад, где пули и танки. Мы на запад, где пули и танки. В 20 лет седина, не грусти, старина, трудный век нам с тобою положен. Мне твоя седина, мне твои ордена, с каждым годом

не взорвется, пусть пришла седина, но осталась страна, что Советским Союзом зовется, пусть пришла седина.

0: Я была знакома с Николаем Петровичем, когда я в 1994 году поступила в нотно-музыкальный отдел. Он умер в 2002 году. Нужно было к юбилею 96-го года, к его 75-летию, написать книгу. И меня делегировали к нему на улицу Дунаевского. Это дом композиторов, хорошая квартира, естественно. Но жил бедный Николай Петрович в маленькой комнатенке даже без лампочки. Они ему выкрутили, там провод свисал и пустой патрон был. Вот эта фотография на пластинке передает в ту же комнатенку, комнатка 8 метров, но в приличном еще состоянии. Вот я застала это уже в таком, какой-то раздолбанный диван, не менее раздолбанный стул, совершенно обшарпанная фортепиано. Я не знаю, выпускали они его из этой комнаты или нет. Со мной никто не вышел познакомиться, но в щель я так вот приоткрытую увидела настоящую роскошную комнату с мягкой мебелью, каким-то зеленоватым ковром. Не знаю, у меня создалось впечатление, что, в общем, они не очень о нем заботятся. У нас работала девушка, которая переписывала ноты на Брайль, чтобы можно было как-то опубликовать. Вот я послала, у нас Юля Пушкина работала. Ох, она меня обругала. Она говорит, вы меня послали, а это ноябрь или декабрь месяц. 4 часа уже темнеет, писать совершенно невозможно. Вот эта лампочка, даже отсутствие лампочки. И, в общем, она сказала, я больше не пойду, что вы со мной хотите, делайте. Все-таки о нем не совсем забыли. Он в общество слепых вступил. И в Доме культуры где-то вот на рубеже времени, 98-99, был концерт. Потому что, ну, забыть такого человека, вы сами понимаете, невозможно. Художественная самодеятельность общества слепых, она строилась в том числе и на его песнях. 30-40%. Даже на сегодняшний момент, если говорить о художественной самодеятельности, о наших хорах, вот которые здесь выступают и Виталий Иванович Рыбаков, и Царицына, они несложные песни, они доступные, они веселые, зажигательные. То есть они нужны человеку, которому вот нужно прийти в первичку, позаниматься в хоре, поднять себе настроение. Конечно, творчество Николая Петровича, оно будет жить, пока вот такие коллективы работают в наших первичных организациях. То есть эти песни, они очень милые, очень такие легкие, очень приятные.
1: В завершение рассказа о Николае Петровиче Поликарпове послушаем песню «Комарики кусаются».

Судьбы двух талантливых музыкантов, Олега Крикуна и Николая Поликарпова, не пересекаются. Между ними огромная

0: Регистрация на онлайн-встречи проект «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открытая регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментатор и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компании «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио «Вести ФМ Чита» вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Стрелецкий рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и Годы единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня внимание.

0: Мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. Ассамблея народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
1: И хоровод.
0: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
1: Наш кавалер медалей.
0: Медали общества слепых в том числе, да, но у него, Владимир Крапивич, скромно дал бы орденский флаг, если бы он надел бы, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского университета. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин, иерей, настоятель Николаевского храма, благочинный Истринского благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела территориального России, Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
2: Да.
0: Вот, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
2: Подошел.
0: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор Чемпионно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наше сегодняшнее общение, и я по традиции представляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич.
1: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его два филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу и с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой. У нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей-инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй, замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательно, как в Московной Истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
0: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Анатолий Сабрам Датикашвили и Владимир Васильевич, я вот, можно, если не знаете, вы выступили, да?
1: Ну, выступили.
0: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует на собственном
2: состоянии. Сам член правления областной.
0: И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который... зимой 42-го года в Литве под подошком поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу военного, оформили, он действительно его услужил. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул в район и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его, он был награжден орденом Красной Звезды. Единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумать. Да, извините, что я в шторке в плавно идти, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, например, Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
3: Мне?
0: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны, да. Только...
3: Ну, действительно важные события, мне это тоже такой важный, мне все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там маму все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как в соборке. Вот в 15 лет мы повесили. На свет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет, не задачи у них были, не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить как-то нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто бросить мечту, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было. В общем-то, уничтожил. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое. Такой же обман, такое же вероломство. Да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать. И показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с начала, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних, мы вот недавно отправляли. Тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб, на мине подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году. Как люди, которые готовы встать и умереть за Родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе, мы должны, и об этом ну, действительно надо, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот. Да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже и мужественнее, лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот, У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но он вот еще одну операцию сделает, он говорит, я вернусь, сейчас оставлю эту. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчиваем. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да? Человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, им хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ДБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к правильному поводу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали куда-то. А у них, понятие родины даже почему-то не сложилось. Муж родителей не дали, фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина висит. И здесь понятие родины – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому в этом? Поэтому вам тоже спасибо и большой поклон.
4: Спасибо.
0: обратили внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключнику. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекте Российской Федерации открыть региональное отделение, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья многонациональный в Красногорске в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему истинскому городскому округу Татьяне за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общества, общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудницы будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
0: Вы умножаете результаты. Ну и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
5: Спасибо. можно я стою? Ну, с детства приучили перед народом.
0: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить? Как
5: спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас 3 города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе витает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхану. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, смерть шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, 2 социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию. И готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется, она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, вот живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого, просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию, потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолова давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематический вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос, потому что он воевал против Манштейна, танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином, нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей-разбойника уничтожил. Он защищал родицу, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А да расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия. 2 округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
6: Один из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ни на какую ментальную войну, Антон Владимирович, ветеран специальной военной операции.
7: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Признан в 2020 году там, реализации ВСО 25-го. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать с молодежью, перевивать практически воспитание и прочее. Да, надо, действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не... Как вам сказать? У молодежи куча своих собственных проблем. Ей нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое внучье. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь в Великой Отечественной войне, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они иногда не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добывать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не вернусь силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего то не знают, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают ничего, собрать, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку про патриотизм и все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
6: Спасибо. Спасибо.
8: почему-то не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна, на 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходит и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с великоотечественным, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея. Связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Благна, бывшего ГНРА – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжай. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо. Радио ВОС.

0: Бригада прямого эфира сегодня у нас работает в следующем составе. Звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин. Ну, а кроме меня здесь в студии есть еще замечательная Татьяна Круг. Тань, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, и кроме нас с тобой присутствуют здесь гости.
1: В гостях тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки. Помощники инвалидов», инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И сегодня мы будем говорить о том, кому и когда нужна собака-проводник, а кому она просто противопоказана.
0: Вот, видимо, даже такие варианты бывают. Дорогие друзья, если вы являетесь хозяином собаки-проводника, если вы только планируете таковым стать, ну и вообще, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, милости просим к нам сюда в эфир, в прямой эфир Радио ВОС по телефону 8 800 700 ровно 1645, либо присылайте свои смс на номер 8 903 707 26 71, либо и сообщения, и звонки можете адресовать на наш Skype radio.vos.
1: Наталья, давайте начнем, наверное, с вами разговаривать, да, уже о нашей теме. Скажите, какие люди чаще всего обращаются за собаками к вам?
2: Совершенно разные люди, абсолютно разные, разных возрастов, разных профессий. Это самое, и мужчина, и женщина, в принципе, поровну.
0: А мне кажется, что вот распространенное такое мнение существует, что, скорее всего, обращаются вот инвалиды по зрению первой группы. Так ли это? Или, может быть, и там, второй, третьей группы люди тоже обращаются?
2: Люди третьей группы, как правило, прекрасно видят и обходятся как бы вот зрением. Угу. Вот. Первая группа – это основной наш контингент. И бывает, да, обращаются люди с инвалидностью второй группы.
0: А если человек, обладающий вот третью группу инвалидности по зрению, обратится, ему как-то откажут или все-таки не имеете вы таких?
2: Ну, у нас права? Не было таких инцидентов, угу. В принципе, но человек с инвалидностью третьей группы, наверное, больше нужна собака-компаньон, а не поводырь. То есть это немножко другой уровень, немножко другая дрессировка.
0: Ну попроще. Да, я, в общем, так, скажем, смоделировал такую ситуацию, и вот интересно было послушать просто, как вы в такой ситуации поступите.
1: Вот вы сказали, что к вам обращаются люди разных возрастов. Насколько человек может быть либо молодым, либо пожилым по возрасту, чтобы ему нужна была собака-поводырь, и это было бы актуально?
2: Ну, по закону, собаку-поводыря может приобрести человек от 18 лет, то есть достигший возраста совершеннолетия, который отвечает за себя и сможет отвечать, соответственно, и за собаку. А вот верхние как бы, категории у нас, ну, в общем-то, нет, потому что мы смотрим по человеку, насколько он, в принципе, может вообще, вот может справиться с собакой. Мы стараемся подобрать собаку всем желающим по возможности. Ну, в общем-то, у нас практически не было случаев, чтобы мы отказывали.
1: Вот в Европе можно встретить маленького ребенка, там лет 8-9, с собакой-поводырем. Возможно ли такое у нас? То есть даже если по закону от 18 лет могут ему приобрести родители, например. Вы откажете, либо что это будет?
2: Ну, ребенку 8 лет просто очень трудно будет справиться с большой собакой, я так думаю. И, в принципе, к нам вот именно как за поводырем для слепого ребенка пока что никто никогда не обращался. И я думаю, что мы рассматриваем каждый случай отдельно, каждый конкретный случай. Но все-таки 8 лет – это, я думаю, еще совсем рано.
1: Ну вот 14 лет уже довольно-таки взрослый ребенок.
2: 14 лет, да.
0: Мы, 14 лет уже люди в брак имеют право вступать.
1: Паспорт получает.
0: У нас Андрей есть на телефонной линии. Андрей, добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день, Игорь. Это Андрей Головин.
0: Да, Москвы. Андрей.
3: Я, значит, приветствую всех, и Татьяну, и Наталью.
1: Здравствуйте.
3: С Натальей мы знакомы, в общем-то, лично, потому как в прошлом году я получал, там мы получили нашего замечательного друга Жака. Вот, Наталья его знает прекрасно. Угу. Вот, я хочу сказать...
0: Наверное, помнит.

0: передачи. Хочу передать огромную благодарность, питомнику, всем работникам, в первую очередь Елене Николаевне Орочко, которая вкладывает душу и силы во все это. Те люди, я побыв там неделю, я хочу сказать, что в этом питомнике люди фанаты, то есть те, кто задумывается над тем, где получать собаку, однозначно хочу сказать, чтобы обращались именно сюда. То есть люди на меня произвели огромное впечатление, то есть это люди, болеющие просто своим делом. Вот. И как просто совет тем, кто хочет завести собаку-проводника, прежде всего надо относиться и поставить, так сказать, приоритет в том, что эта собака прежде всего друг. Это друг, это животное. И только потом это уже этот друг, который может тебе помогать в определенных ситуациях. Потому что знаю, что есть люди, получают собак, относятся чисто как к инструменту, но не надо забывать, что это прежде всего живое существо, которое вас обожает, так же, как и вы, собственно говоря, его.
1: Должны обожать. Да. У меня к тебе вопрос, Андрей. Что двигало тобой вот в принятии этого решения стать хозяином собаки-проводника? Какая мотивация была?
0: Значит, двигало основной причиной. Дело в том, что мы с женой незрячие. То есть у нас еще ситуация была более сложная. То есть, вернее, не у нас, а у питомника, у работников питомника. То есть они должны были подобрать собаку, чтобы она отвечала требованиям и одного, и другого хозяина.
1: Два хозяина сразу.
0: Удалось, это просто уникально. Значит, у нас, кстати, тренером была Кира, вот замечательная девушка, которая, так сказать, вложила в нее, в Жака, свою душу. И просто ей это удалось на 300%, так скажем. И основной причиной было то, что это самостоятельность еще лишняя. То есть, да, мы работаем, мы перемещаемся по городу, ездим везде, но даже тот досуг, когда просто хочется пойти куда-то прогуляться, то ты берешь Жака и ни о чем вообще не переживаешь. То есть даже так. То есть я, кстати говоря, абсолютный противник, чтобы собака ездила в метро, потому что в Москве это, ну, людям в регионах это может быть не очень понятно, но людям в Москве это хорошо известно, и те толпы людей, которые присутствуют в метро, это просто, ну, негуманно по отношению к собаке однозначно. То есть я в метро не езжу, я езжу, так сказать, наземным транспортом при необходимости и хожу с удовольствием пешком.
1: Угу. Ну да, тема вот мегаполиса и собаки-проводника в мегаполисе – это вообще как бы отдельная такая статья, и, наверное, собак, которые вот предполагаются, что будут, ну, в Москве, например, да, жить, как-то вот специально находиться и вести себя правильно в мегаполисе тоже обучают. Я думаю, Наталья
0: достаточно
1: расскажет.
0: Так сказать, есть момент, что отстаиваются права собаки, чтобы она имела право посещать метро. Но я считаю, что это немножечко неправильный путь. Ребята, ходите просто по городу и жалейте своего друга, и он вам будет служить долго верой и правдой.
1: Хорошо, Андрей, спасибо большое, спасибо за звонок. Я быстренько напомню нашу контактную информацию. 8-800-700-16-45, номер телефона прямого эфира. 8-903-707-26-71, номер для смс-сообщений. И radio.voz, это наш скайп. Наталья, ну вот пока далеко не ушли вот от этой темы поведения собаки-проводника в мегаполисе. Вот, может быть, как-то коротко об этом, да? Специально, наверное, как-то обучают или нет?
2: Естественно, собак обучают, и мы собак дрессируем в городских условиях. И наш питомник, он хоть и не совсем в Москве расположен, а в ближайшем Подмосковье, в городе Железнодорожном, тем не менее он находится в городе, в очень оживленном месте. Вот, кстати, Андрей очень хорошо вообще про все тут сказал, и про метро, и про прогулки, ну, и про,
1: да,
2: все на свете.
1: Да, затронул много тем.
2: Вот. У нас собаки буквально вот с первых дней видят и потоки машин, и огромные толпы людей, и это самое, поезда, То есть мы рядом с железнодорожной станцией находимся. Собака учится вести себя в толпе. Собака обучается ездить в транспорте, в наземном, в подземном, по желанию. Ну, то есть по желанию, по необходимости мы обучаем собак ходить по эскалатору, спускаться в метро. Но я как преподаватель ориентирования, я против того, чтобы незрячие ездили в метро. Чисто вот из соображений техники безопасности.
1: С собакой.
2: Не только с собакой.
1: А, вообще?
2: Вообще. То есть сейчас все-таки...
1: Ну,
2: нет, понятно все, да. И самое главное, слава богу, сейчас вот служба мобильности создана. Вот. Потому что, ну, с собакой... Это с собакой. То есть там человек уже не только за себя, но и за собаку отвечает, если он в метрополитене едет. То есть это действительно очень опасно. Но люди ездят. Никуда не денешься, ездят.
3: Это, наверное, стрессовая ситуация для собаки и для самого человека.
2: А вы знаете, стрессовая ситуация, когда она постоянная, к ней привыкаешь, она перестает быть такой стрессовой. Да, и для собаки тоже. Вот, то есть если там мать двоих детей, одна незрячая, и вынуждена там и на работу ездить, и семью обеспечивать, и вот у нее собака, то есть никуда не денешься. Будешь ездить в метро. Вот. А собака, она как бы воспринимает все, чего от нее требует человек. То есть вот так вот, наверное, как-то.
1: Угу. Ну и вам, как инструктору по ориентированию, да, вот следующий вопрос, мне кажется, очень-очень в тему. Как вы считаете, может ли собак-проводник вот заменить человеку, ну, скажем, ну, вот это такая тема, очень часто обсуждаемая, заменить трость, и вообще правильно ли это рассчитывать, вот, став хозяином собаки-проводника, на то, что
2: значит, только собака,
1: и можно будет пойти куда угодно, не имея навыков как-то вот ориентирования в пространстве. То есть, мне кажется, многие же так думают, что, ну, вот я не могу один выйти или с тростью там, а будет у меня собака, я смогу пойти куда угодно.
3: Ни с того, ни с сего сразу.
1: Ну, мне кажется, да, многие так считают.
2: Ну, как, можно, если вас не интересует результат, это называется. Я на этот счет все время говорю, что есть компьютер, есть ручка, есть это самая азбука обычная, умение читать, и есть умение владеть компьютером. То есть вот в моем понимании трость – это, ну, самое необходимое. То есть трость – это то, чем должен уметь пользоваться каждый незрячий обязательно. То есть это продолжение руки, это как бы вот навык. Это навык жизненно необходимый. Для того, чтобы управлять собакой, нужно прежде всего хотя бы немножко быть реабилитированным самому. То есть уметь ходить, уметь ориентироваться в пространстве, ну, чтобы уметь потом контролировать собаку.
3: А у вас были вообще ситуации, когда приходили люди, которые не могут ориентироваться?
2: Были.
1: Да, и как вы поступали? Да, вот самый такой интересный вопрос.
2: Я обычно попутно занимаюсь ориентировкой во время передачи собаки. Я прививаю те навыки, которые можно привить за 2 недели, но хотя бы просто человеку объяснить, как пользоваться тростью, если вдруг он окажется в ситуации, когда собаки у него нету в этот момент. И плюс инструктор точно так же передает собаку, обучает незрячего пользоваться тростью уже, когда он ходит с собакой. Разница, в принципе, большая, потому что трость для ориентировки, она длинная. Трость для работы с собакой, она укороченная, потому что не нужна там длинная трость. Трость нужна только для того, чтобы определять препятствия. То есть собака, она не может вам сказать, что это такое. Она остановилась, она как бы обозначила, что вот здесь вот, ну, вы должны принять решение. А незрячий человек, он уже определяет, что это такое. То есть, перешагнуть. Или нагнуться,
1: ну да, или
2: там переход
1: как-то
2: дороги, там ориентир какой-то, или там еще что-то такое. Если надо, я могу объяснить, как строится маршрут вообще, как это вот.
1: Да, мы
2: такое,
1: к этому подойдем, я думаю, послушаем Юрия. Юрий, добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Добрый. Я бы вам вот какой хотел бы вопрос задать. Он, может быть, не совсем в тему, но поскольку я далек от этих вот собачьих вопросов. Я знаю, вот в железнодорожном, а еще ведь есть в Купавне этот центр.
1: Да.
4: Но как, если это филиал, то как они между собой соотносятся? Если это разные фирмы, то мне бы хотелось какой-то анализ. Ну, может быть, этой девушке неудобно про себя говорить, может быть, ведущий поможет. Ну, какое соотношение, анализ? Вот как здесь работают с собаками, как там, где лучше, где дешевле, что ли?
1: Поглубже. Хорошо. Да, хорошо, Юрий, спасибо, мы вопрос ваш поняли. Ну, то есть, понятно, что вы не филиал
2: школы в Купаловне. Мы отдельная некоммерческая организация, которая существует на благотворительные пожертвования и при поддержке государства.
1: А вот. Как-то опыт вот, Купавнинской школы
2: я
1: изучали?
2: Я сейчас скажу. Да. Я 12 лет отработала в Купавне.
1: Ага. Все вот. Понятно. То есть...
2: Все наши старые сотрудники, то есть у кого-то 20-летний стаж работы в той же Купавне, у кого-то поменьше. Вот. Но так сложилось, что в 98-м году Купавна была на грани закрытия. Оттуда уволили практически весь тренерский состав старый. Вот, и мы просто оказались на улице.
1: Не удел.
2: Вот. Угу. А все наши незрячие, кому мы готовили собак, они просто были в ужасе. То есть, что делать? И какое-то время мы просто чисто на общественных началах работали. Вот. Угу. Ну, пока не сумели вот так вот организоваться. Спасибо, в общем-то, ну, прежде всего, Елене Николаевне, что она вообще просто когда-то зарегистрировала нас, когда-то вот...
1: То есть это была ее личная инициатива? И, в общем,
2: ну, при поддержке, да, нас.
1: Ну, конечно.
2: Потому что, естественно, да, в одиночку все это было бы сложно сделать, но она у нас как вот наш светоч, то есть она тянет всех.
1: Ну вот в вопросе Юрия там несколько было моментов. Вопрос, сколько стоит, мне кажется, он как бы...
2: Они бесплатно передаются,
1: да. Неуместен, да, потому что это же бесплатно. И... Ну, наверное, что еще было? То есть сравнить вот объем, да, сколько вы выпускаете, ну, например, там в год, ну, предоставляете собак-проводников, да, и там та же Купавна.
2: Честно говоря, я не знаю просто, сколько сейчас Купавна собак выпускает. Мы, когда у нас появилась своя возможность арендовать помещение, в первый год мы выпустили 12 собак. Второй год у нас было уже 15. В этом году, я думаю, что будет 20 собак-поводырей. Вот, коллектив у нас маленький, помещение у нас маленькое, финансирование у нас, соответственно, оно несоразмеримо с купавинским. Поэтому что можем, мы делаем. Но зато, поскольку у нас небольшой объем производства, мы можем штучно, ну, да, с каждой собакой, с каждым, да, незрячим
1: поработать.
3: Индивидуальная работа.
1: Да, конечно, это, ну, в общем, ценится.
2: То есть, во всяком случае, да, вся наша очередь... Кто вот к нам попадает, я со всеми лично общаюсь, и с теми, кто в Москве, я лично приезжаю, смотрю на человека, объясняю ему, что он хочет, ну, то есть вот с чем он хочет связаться. Вот. Те, кто из регионов, ну, мы очень много общаемся по телефону.
1: Прежде чем они приедут, да?
2: Да, прежде чем они приедут, потому что надо максимально выяснить, что нужно вот данному человеку. Потому что ехать за тысячу там верст и получить собаку, с которой потом не сможешь работать, это, ну, просто нехорошо. И собаку жалко, и человека жалко. То есть пара подбирается, ну, как бы на многие годы, и, в общем-то, мы к этому очень серьезно подходим.
1: Хорошо, давайте послушаем Александра. Александр, добрый день, слушаем вас, ваш вопрос. Алло, Александр.
5: Да.
1: Вы в эфире, слушаем вас, ваш вопрос.
5: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Александр, выключите, пожалуйста, радио, слушайте нас по телефону.
5: Слушаю вашу передачу с большим удовольствием. Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свет Николаевну.
1: Да, Александр, только слушайте нас в телефон, пожалуйста, потому что по радио задержка идет.
5: Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свет Николаевну. Да, Александр, только слушайте нас в телефон.
6: Выключи компьютер.
1: Значит, вот так гораздо лучше.
5: Поделиться своими соображениями, мнениями по поводу
6: собак-проводников. Прежде всего, хотел бы сказать вот о чем.

0: собак, понимаешь, очень хорошо тогда, когда собака есть, и когда ты привык к собаке, и когда более обстоятельств она уходит от тебя, вот, понимаешь, вот именно как такова ее нехватка.
1: Угу.
0: Ну, отвечая на вопрос, тот, что, допустим, это самое, заменит ли трость собака-проводник, да никогда. Это просто-напросто совмещать нужно трость и собаку-проводника, потому что если собака остановилась перед препятствием, то, естественно, ты не можешь видеть это препятствие.
1: Угу, да.
0: Вот. И только трость тебе поможет распознать, что это, яма там или что-то, бордюр.
1: Да-да-да, Александр, мы это проговорили, а вы являетесь хозяином собаки-проводника?
0: Что... Только совместный тесный контакт собаки и хозяина дает, ну, большой, хороший результат.
1: Хорошо, Александр, спасибо. По-моему, Александр просто нас не слышит. Да, спасибо за звонок. А у нас еще один хозяин, гость. Еще одна владелица собаки-проводника, Илишка Глуши. Илишка, здравствуйте, слушаем вас.
2: Мне слышно, да?
1: Да, вас хорошо слышно.
2: Я хотела бы прежде всего поблагодарить Наталью за то, что они уже в ассоциации собак-проводников, школ собак-проводников, ИГДФ. Я вчера смотрела в интернете, а там была их школа принята в состав этой организации.
1: Я думаю, Наталья, что вы в курсе,
2: они,
1: да?
2: Будут,
1: да,
2: теперь, да, да. Они будут теперь, можно воспитывать только, не только лабрадоров и голден ретриверов, но им очень расширится обзор на, например, пуделей королевских и других, да, собак, проводников.
3: Ну, это вопрос. Будем
2: нет,
3: ли мы...
2: Нет, я думаю, что это такое поздравление от меня, да? А что касается, когда вы говорили об ориентировке собак-проводников, раз, человек с собаками-проводниками, у нас есть тоже то так. У нас существует реабилитационный центр, его зовут Тифлосервис, а все, которые хотят собаку, они должны получить от этих работников, от ведущего Тифлосервиса, бумажку на то, что им они были на курсе ориентировки пространства и так далее.
1: Угу.
2: Я буду вас слушать. Спасибо вам за, за все. Спасибо.
1: Хорошо, Илишка, спасибо вам за комментарий.
4: Наталья, вот мы узнаем ваши новости от слушателей, а не
1: да,
4: от вас.
1: Да, что вот это за вот ассоциация, в которой вот, в список которой вы попали?
3: Существует Международная ассоциация школ собак-поводырей. Вот. И в прошлом году, даже в позапрошлом году, мы подали заявку на принятие нас в эту ассоциацию. В прошлом году к нам приезжал представитель, который просмотрел всю нашу работу, вот, начиная от работы со слепыми, это самое, наших собак переданных и тех, которых мы готовим. Вот, он провел у нас, ну, почти неделю. Вот представитель из Англии приезжал. И по итогам вот этой вот проверки, по итогам как бы вот нашей заявки, в этом году нас приняли в эту ассоциацию международную, потому что мы соответствуем всем их стандартам. И как бы вот...
1: А что это вам дает?
3: Ну, нам это дает, во-первых, возможность обмена информацией с международной вот этой организацией. Вот, участие, ну, как бы вот возможность узнавать все новости. Ну и плюс, как бы, это наше признание нашего центра международное. То есть то, что мы соответствуем всем вот стандартам необходимым. То есть наши собаки, они соответствуют европейскому уровню.
1: Качество.
3: Да.
1: Это очень даже приятно, на самом деле.
3: Не только европейского, наверное, мирового, потому что это международное, она не только европейские страны в себя включает.
1: Наталья, добрый день, слушаем вас и ваш вопрос.
5: Добрый день. Нет, вопросов у меня, наверное, я не знаю, вопрос не вопрос. Во-первых, я поздравляю с питомник с включением в ЭГДФ. Только что об этом услышала, очень рада, потому что сама неоднократно участвовала в их конференциях, и это действительно здорово. Вот. А меня, честно говоря, немножко, ну, я бы даже сказала, шокировал комментарий по поводу того, что незрячим людям, тем более владельцам собак-поводырей, не стоит пользоваться метро.
4: Почему?
5: Во-первых, знаете, даже почему я говорю шокировало? Потому что одно дело, когда это слышишь от человека, ну, скажем так, не очень компетентного, это еще можно как-то понять. Но вот инструктора по ориентировке я удивлена немножко. Другое дело, что, может быть, московское метро или там питерское, скажем, российское метро, да, не совсем как бы приспособлено и, может быть, не совсем готово.
3: Можно я немножко оправдаюсь, как бы? Я просто хотела сказать именно про московское метро и именно в час пик.
5: Вот, может вот, быть, московское да. метро, потому что на самом деле, на мой взгляд, как владельца собаки-поводыря, как раз-таки в метро от нее, ну, не то чтобы самая большая польза, но просто невероятная польза. Раньше я, ну, панически боялась метро одна, сама, самостоятельно, я бы в жизни в него никогда не пошла. Сейчас я им пользуюсь нечасто, благо нет его в нашем городе, но тем не менее сейчас с собакой я вполне могу пойти в метро. И исключительно потому, что у меня собака, потому что я знаю, что я никуда не свалюсь, я никуда там не упаду на рельсы, ничего со мной не случится. Вот, ну то есть...
1: Ну да, здесь вот... такая, как сказать, выгода очевидна.
3: Да, но я говорю, что в свое оправдание именно, вот как бы, чтобы быть понятой, я хочу сказать именно об огромной толпе народа, которая вот идет в час пик, когда собаку просто иногда бывает в вагон тяжело даже запихнуть.
4: Бывает и самое сложное.
1: Особенно в вагон,
3: да. А вот именно в качестве как бы вот поводыря, то есть тогда, когда возможно ходить, вот именно возможно нормально ходить, да, наверное, собака незаменима.
5: Но опять же, с этим, наверное, нужно что-то делать, потому что у нас, например, в метро есть специальные места для, ну, для инвалидов, да, скажем, которые обычные пассажиры вообще не должны, по идее, занимать, или если они заняты, их просто обязаны уступать. Ну и когда у нас люди часто видят людей с собаками-поводырями, то, вы знаете, даже когда толпа, вот огромное вот это в час пик, они как-то расступаются, как-то ну, по-другому себя немножко ведут, чем в московском метро.
1: Я просто нашей гости поясню. Она, может быть, просто не понимает, где это у нас. Наталья звонит нам из Швеции. Вот. Поэтому в Швеции ситуация немножко другая. А мне вспоминается, знаете, такая забавная история, как два моих приятеля в свое время, общаясь между собой, обсуждали, вот один с тростью ходит, а второй пользовался, вот являлся хозяином собаки-проводника. И вот тот, который с тростью ходит, говорит: да что ж такое, столько народу в метро, вообще все идут, толкаются, а тот, кто вот, владелец собаки-проводника, говорит: да, не знаю, я когда хожу, свободно всегда. То есть понятно, что как бы люди расступаются, и человеку комфортнее, конечно. Наталья, спасибо вам огромное за звонок, за комментарий. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы, друзья, не выключайтесь от нашего эфира, не отключайтесь. Продолжим буквально через минутку.
6: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «Студсовет» на Радио ВОС.
7: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
8: Повтор программы.
1: +8 800 700 16 45 номер телефона прямого эфира. +8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений. И skype-radio.voz. Это наши средства связи для ваших вопросов и комментариев относительно темы сегодняшней программы. Программа называется «На длинном поводке», а тема «Кому можно и нужно заводить собаку-проводника, а кому противопоказано?» То есть вот даже так. И... А бывает такое, что противопоказано все-таки, Наталья?
3: Ну, противопоказано, наверное, только если у человека аллергия сильная на животного. Вот. И если человек не любит собак. То есть тут как бы вот любовь должна быть взаимной. Если ты своего компаньона не любишь, и он у тебя вызывает какие-то вот негативные эмоции, ну, трудно будет с ним работать.
1: А привыкнуть к этому может человек? То есть вот, ну, боялся-боялся, приехал к вам и перестал бояться.
3: Ну, оно обычно так и бывает. Достаточно просто пообщаться с нашими лабрадорами или голденами. Вот, но, как правило, те, кто совсем не любит собак и совсем ее не хочет, он ее и не просит. Вот. И потом, понимаете, мы когда пару создаем, человек-собака, мы должны учитывать интересы обоих.
1: Ну,
3: то есть так, чтобы было комфортно человеку прежде всего, ну и собаке тоже было хорошо. Вот, соответственно, надо учитывать свои жилищные условия. То есть если человек живет в коммунальной квартире, и все соседи против этой собаки, вряд ли им там будет комфортно обоим в этой квартире. То есть надо как-то улаживать этот вопрос. Вот, на собаку никаких лишних метров ничего не полагается. То есть, может быть, когда-то это и было, как вот легенда такая там в Советском Союзе. Вот, но на самом деле, то есть, как бы вот человек берет собаку, да, на нее положено там пособие, по-моему, сейчас 20 тысяч в год на кормление собаки, но этого действительно очень мало. Вот, и человек должен прежде всего рассчитывать на свои силы и на, как бы вот, возможность содержания собаки и кормления ее своими силами. Вот. Потом собака — это живое существо. Ей свойственно и болеть, и линять, и, то есть, как бы и кушать, и желать гулять там, и играть, и вообще просто требовать к себе внимания, кроме того, что она будет работать. Вот. То есть человек, прежде всего, должен хотеть собаку, любить ее, и тогда все вот эти проблемы, они будут удовольствием. Если собаку не хочешь, не любишь, ну, как бы это будет проблемно.
1: Мучение для обоих будет.
3: Да-да-да.
4: А если подробнее, сколько примерно в месяц стоит содержать собаку?
3: Ну, сейчас, значит, вот сухой корм стоит порядка, ну, от 2500 до 4000. Это вот примерная сумма, в которую обходится кормление собаки, если она кормится сухим кормом.
4: Это в месяц?
3: Да, в месяц. Вот. Плюс ветеринарное обслуживание, ну, то есть там летом обязательно идут обработки от блох и клещей, потому что сейчас даже в Подмосковье вон и энцефалит, и пироплазмоз, и все на свете появилось, поэтому без этих обработок содержание собаки будет еще дороже, потому что лечение, оно действительно очень дорогое. Вот. В Москве сейчас существует бесплатный ветеринарный осмотр собак ежегодно, или даже раз в полгода, по-моему, это город на себя берет. Вот, бесплатные прививки для собаки-поводыря. Ну вот я опять же как-то вот то слышу, что только укол бесплатный, прививка сама, она оплачивается, то вроде как вот где-то там в этих клиниках делают и всю прививку бесплатно. Ну то есть там сама прививка, она стоит порядка 500-600 рублей сейчас. Хорошая вакцина. Вот, то есть это ежегодные, обязательные. Вот, ну и... А все остальное, оно как-то так это плавно.
1: А вот разные там, не знаю, шампуни моющие там и прочие средства какие-нибудь.
3: Ну, собачий шампунь, он в Ашане стоит порядка 150 рублей. Я не думаю, что это так вот вообще прям
1: на бюджете
3: отразится. И потом Собаку мыть слишком часто тоже нельзя.
1: А вот как слишком часто? Или...
3: Ну, то есть собаку с моющими средствами, то есть шампунем там совсем, ну, мыть можно не чаще раза в месяц. После прогулки угу. лапы просто водой споласкиваются. Это нормально, или это как бы ничего страшного. Да. Вот, а вот так вот просто целиком отмывать собаку каждый день
1: ну, это,
3: не рекомендуется.
1: Если только, там, экстренные какие-нибудь ситуации, может, возникнуть.
3: Ну, да.
4: Ну, а вот кроме, скажем так, денежных средств на уход собаки, есть еще такой параметр, как время. Сколько времени надо отводить человеку для того, чтобы ухаживать за собакой, ну, вот в день, допустим, в день, ну, или в неделю?
3: Ну, на самом деле, то есть если человек, вот насчет прогулки прежде всего, то есть это минимум 15 минут утром, 15 минут вечером вывести собаку на отправление, так сказать, естественных потребностей. Это при условии, что человек с ней будет целый день работать, ходить, то есть она вот имеет возможность подвигаться. Если собака не имеет возможности двигаться днем, то есть если она сидит, если она не работает, то это обязательно где-то 1,5-2 часа в день надо с ней гулять. То есть она должна иметь возможность подвигаться, побегать, попрыгать. Вот.
1: Это не считая работы на маршруте.
3: Нет, понимаете, если у собаки как бы полноценная работа на маршруте, то есть она хотя бы часа два в день работает, то есть ходит, вот, то прогулку, ну, вечерняя прогулка обычно часовая, все-таки собаке требуется. И хозяину она тоже требуется.
1: Именно погулять,
3: пообщаться,
1: а не
3: погулять, да, потому что работа и прогулка это разные вещи абсолютно. Вот, в плане, ну, на вычесывание собаки там уходит какое-то время, там, минут 15, допустим, там, в день. Тогда шерсти будет меньше, естественно.
1: Ну да, и здесь вот как раз к вопросу, который так вскользь мы упомянули, это вот, скажем, есть ли у человека аллергия, да? А вот, ну, собака, решил человек, что собаку все-таки он возьмет. Вот эту проблему как можно решить?
3: Вы знаете, если очень сильная аллергия на собаку, я боюсь, что как бы человек себе не сможет позволить собаку держать. Вот бывают случаи, когда вот у нас, допустим, волонтеры наши, которые выращивали собаку, они взяли щенка, потому что, ну, как бы, чтобы у ребенка не было аллергии. То есть, как бы ребенок привык, но это ребенок. То есть, вот действительно, у него это постепенно все это сошло на нет. Вот, со взрослыми людьми, ну, то есть у нас была ситуация, когда женщина приехала, взяла собаку, надеясь, что как бы все обойдется. Вот через 2 недели ей пришлось эту собаку вернуть, потому что аллергия была очень сильная.
4: Смотрите, вот показатели здоровья, да, есть аллергия, есть астма, то есть люди тоже там кашляют, задыхаются. Это как-то влияет на
1: разницу
4: решение?
1: Есть?
3: Я думаю, что смотря какая астма.
1: Ну да, от степени тоже, наверное, зависит.
3: Вот, потому что вот была ситуация, когда человек взял собаку, и он сам сказал, что у меня, говорит, астма практически прошла, потому что я стал больше бывать на улице с этой собакой. Потом, понимаете, ведь собака-поводырь, то есть кто-то берет ее для того, чтобы ходить на работу, кто-то там еще для чего-то, а кто-то, чтобы с ней гулять. То есть вот выходить в парк, вообще выходить на улицу, и это тоже собака-поводырь, она тоже сопровождает, и она тоже как бы вот выполняет свою функцию. И, то есть человек просто может вот позволить себе такие вот прогулки там по парку, по это самое, по скверу вообще. Вот.
1: Ну да, и, скажем, вот пресловутый квартирный вопрос тоже, да, тут может иметь значение, поскольку если там квартира 3- или 4-комнатная, да, и больше пространства, то, конечно, ну, как бы и аллергии меньше у человека будет, и там астма не помеха, да, то есть, в общем, могут находиться в разных концах этой квартиры, а если однокомнатная, то тут уже сложнее гораздо.
3: Вот, ну, может быть, но... Вообще, вот я хочу сказать, именно если не брать вот аллергию, там, астму, а именно в плане площади, собака занимает не очень много места. То есть фактически по дому, по квартире прыгать, бегать она и не будет. Она там либо ходит хвостом за хозяином, укладывается в ногах где-то под столом, либо лежит на месте.
4: А где лучше отвезти вот место собаки? То есть какая-то подстилка, либо спать с ней, то есть в одной кровати. Все же разные люди.
3: Ну нет, в одной кровати, во-первых, это не гигиенично.
4: Многие себе такое позволяют. Вот. Что вы посоветуете?
3: Потом собака может рано или поздно просто выжить с кровати. Но основное правило, чтобы место было не на проходе, не на дороге и не на сквозняке. Ну и желательно подальше от отопительных приборов. То есть если такой уголок там в доме имеется, собака его займет. И собака обычно занимает место так, чтобы можно было за всеми наблюдать. За членами семьи, потому что собака — это животное компанийское, ей интересно находиться в центре событий всегда.
4: А вот про членов семьи. Если в семье маленькие дети, совсем маленькие, то есть груднички там до 3 лет, допустим.
1: Насколько это большая помеха будет? Ну, не помеха, а сложность, так скажем.
3: Ну, я не знаю, сложность только в плане как бы вот ухода там за ребенком, за собакой, а так, в общем-то, наши собаки, они совершенно нормально относятся, то есть ко всему тут. Тут важно, чтобы хозяин правильно себя поставил. То есть, что вот ребенок это мое, собака это собака, и каждый знает свое место.
1: Вот это правильно. Вот.
4: А есть такое распространенное выражение «не сошлись характерами». Часто говорят такое о людях, об отношениях людей. Такое тоже есть и с собаками. Вы подбираете собаку как-то по характеру человеку, какими... Может быть, качествами человека вы... На какие качества человека вы ориентируетесь?
3: Ну, во-первых, мы, опять же, вот как вот в предыдущем вопросе, мы смотрим, есть ли в семье маленькие дети, вот, сколько народу в семье, то есть комфортно ли будет собаке вот с большим количеством народу. То есть есть собаки, которым вот все люди-братья, которым действительно вот надо, чтобы было вот побольше народу, быть центром внимания, который будет там играть с детьми до упаду, там сколько угодно. Есть такие, которым нужен, ну, один хозяин. Вот. Потом вот это вот не сошлись характерами. Куда же собака денется? То есть кто ее будет спрашивать на самом деле? А с другой стороны, то есть мы стараемся подобрать, чтобы вот комфортно... Ну, то есть если будет комфортно собаке, соответственно, она будет лучше работать. Вот, соответственно, она будет выкладываться там на полную... Вот, и, соответственно, как бы комфортно будет и человеку. Поэтому, да... Подбор пары — это самое главное. То есть в нашем деле это действительно самое главное. То есть нельзя вручить там какого-то огромного, сильного кобеля слабой женщине, одинокой. Вот. И наоборот, какую-нибудь маленькую там тихую собачку дать какому-нибудь большому мужчине, который на нее наступит там или что-то такое. То есть это как бы, ну это грубо, если...
1: Несоответствие весовых категорий.
3: Это если совсем грубо. Вот. А если более тонко подходить к вопросу, то есть, естественно, собаки все разные, так же, как и люди. И каждое животное — это тоже личность. И желательно, чтобы вот они, просто хозяин и собака, нашли друг друга. Тогда все получится. И если они друг другу нравятся, то как бы они горы свернут вместе. И там на какие-то недостатки, вот для другого это будут недостатки, а вот для этого человека это достоинство вот у собаки. Вот.
1: А такой момент. Две породы, да, насколько я понимаю, вот.
3: Ну, у нас сейчас получается, да, мы сейчас готовим голден ретриверов и лабрадоров.
1: А как определяете, кому какую породу именно вот?
3: Ну, вообще,
1: выдать?
3: Последнее время у нас учитывается пожелание человека.
1: Угу.
3: Вот, но...
1: А вообще разница большая? Вот,
3: ну, разница...
1: Отличия какие-то, да, поведенческие? Она...
3: Есть.
1: Есть.
3: Разница есть. Вот, но все дело в том, что все равно собака, которую мы отбираем для дрессировки, именно вот на поводыря, она обладает совершенно определенными качествами. Одно из них — это смелость. То есть собака не может быть трусливой. Она должна спокойно себя вести вообще в любой нестандартной ситуации, не дергаться там, не убегать. Вот, собака должна хорошо относиться к человеку, естественно. Вот, собака должна минимально реагировать на других животных. То есть так, чтобы она совсем не реагировала, как это все время. Вот я слышу, когда там идешь с собакой, она вообще не должна ни на что не реагировать. А ни на что не реагирует этот труп.
1: Да,
3: собака...
1: Если она не будет ни на что реагировать, ну, собственно, как она будет, скажем, подавать какие-то... сигнал своему хозяину.
3: Но при этом она должна как бы вот работать. То есть она может посмотреть там на собаку и идти дальше совершенно вот никак, не отвлекаясь, не пытаясь там свести с маршрута. Вот. Ну, как бы, то есть разница между голденами и лабрадорами в этом плане, ну, то есть любой породе свойственно там отвлекаться на своих собратьев.
1: Угу.
3: Поэтому как бы это просто не должно мешать работе. Вот, я просто хочу сказать, что большинство тех, кого мы дрессируем, все-таки лабрадоры. Просто, во-первых, их больше, вообще просто по количеству больше собак. И вот по складу характера они чаще подходят именно как вот поводырь. Вот голденов просто их вот, ну, чисто вот по количеству их меньше. Поэтому выбирать из меньшего количества приходится нам. Предлагают собак.
4: Но вот все-таки возвращаясь к нашей теме, кому стоит, а кому не стоит заводить собаку. Если отталкиваться от темперамента человека, какому человеку можно, скажем так, а какому нельзя? Спокойный ритм жизни, к тому же человек разный у всех.
3: Вы знаете, вот тут вот какому человеку нельзя? Ну, наверное, жестокому, грубому и злому человеку. Вот, не стоит заводить собаку. А так, в общем-то, люди иногда меняются от общения с животным. И, в общем-то, у нас не такое большое количество людей, кто хочет взять собаку-поводыря. Просто в силу того, что она создает какие-то лишние трудности. В том плане, что вот уход, содержание, кормление, там вот шерсти, все прочее. Вот. И плюс там у нас за каждому человеку за свои права приходится бороться. То есть с собакой могут не пустить в магазин. С собакой могут там не пустить куда-то, я не знаю, в кино, там еще куда-то. Хотя в законе прописано, что вот там доступная среда для инвалидов, и собака-поводырь является, да, средством, техническим средством реабилитации, и должна сопровождать.
1: Прописано, но да, не всегда соблюдается.
3: Вот, то есть готовы бороться за свои права? Пожалуйста.
4: То есть, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что, приобретая собаку, человек, скажем так, наживает себе новые трудности.
1: Но не без этого.
3: Понимаете,
1: конечно,
3: в чем дело? Вот жизнь, она вся состоит из трудностей. То есть кто-то себе приобретает смысл жизни, компаньон там близкого, да, кто-то трудности.
1: Это зависит от того, как человек это расценивает.
3: И самое главное, да, что одно с другим, оно очень тесно связано. То есть ты не один. У тебя есть вот друг-компаньон, который тебя два раза в день выводит на прогулку. Хочешь ты этого, не хочешь, гулять ты с ним будешь. Без этого никуда. То есть ты уже вот выходишь, волей-неволей там с кем-то общаешься. Кого-то это поддерживает, кому-то это в тягость.
4: Кто еще кого выводит вот на прогулку?
1: Ну, тут вот, да, обоюдная такая получается.
3: Между прочим, у очень многих пожилых людей это лишние десяток лет жизни. Вот то, что,
1: ну, конечно,
3: выходит,
1: да,
3: гулять с собакой. Но если человек переоценивает свои силы, то есть, допустим, действительно, вот чисто физически он не справится. То есть вот собака там его дернет, даже вот минимально дернет, он может упасть, у него голова кружится, у него там еще что-то такое. Ну, надо себе представлять, что рядом будет живое существо. И это молодая собака, и какая бы спокойная она ни была, это все-таки собака, достаточно большая. Вот. У нас нет ограничений по возрасту, я уже говорила об этом. Вот, но, собственно, у нас еще пока и не было такого, чтобы человек приехал и совсем не справился.
1: Вот я как раз только хотел задать этот вопрос немножко раньше, да, вот когда мы обсуждали, вот кому можно заводить, да, собак, кому нет, вот черты характера. То есть бывали какие ситуации, когда вот приехал человек к вам и... Сколько он у вас? 2 недели проводит, да?
3: Да.
1: А вот в течение этих 2 недель вот он понял, что нет, он не справится и уезжал без питомца.
3: Ну, вот такого, чтобы он понял, что он не справится и уезжал без питомца, наверное, не было. Был момент, когда как бы вот мы, наверное, поняли, что человек просто не справится, не сможет, но это как бы в силу и вот, как это сказать, чисто вот психических отклонений.
1: Угу.
3: Вот. Но там как бы просто человек переоценивал свои возможности. Угу. Вот. Я не буду подробно на этом останавливаться, но, да, потому что вот, ну, такое,
1: ну,
3: тоже
1: то есть прецедент
3: было, да, был.
1: Угу.
4: Скажите, а бывает такое наоборот, что человек не хочет собаку, а вы его убеждаете, что ему она нужна?
3: Ну, наверное, нет. Потому что за вот много лет работы с собаками-поводырями и с людьми, я понимаю, что желание, оно иногда заменяет вообще все. То есть люди, бывает, что плюс к слепоте, они там и ноги нету у человека, там и руки нету, но он очень хочет собаку, и он начинает с ней работать. У меня очень давно еще в Купавне был случай, когда женщина приехала, у нее была плюс ко всему деформация обеих стоп ног, и ходила она очень плохо. То есть мы там в течение часа преодолевали, наверное, 30 метров там от подъезда до подъезда, вот первый раз. Но к концу передачи мы ходили с ней 1,5 километра. Правда, за 3 часа, но мы ходили эти 1,5 километра с собакой. То есть вот ей очень хотелось, она хотела быть вот свободной, она хотела ни от кого не зависеть, она уехала с собакой.
4: А если человек не справится в будущем?
3: Понимаете, в анкете еще указывается, есть ли люди, которые могут помочь, то есть родственники, и, соответственно, все вот это вот подбирается. А вот в будущем вот справиться или не справиться, то есть, ну, как бы жизнь она такая, что то есть случиться может там все что угодно. Если человеку эта собака становится в тягость, то есть мы ее заберем. То есть мы никого не бросаем, мы поддерживаем отношения на протяжении всей жизни собаки, и, собственно, мы от своих питомцев не отказываемся. Потому что мы можем передать собаку там пожилому человеку, с ним может случиться, ну, то есть тоже все что угодно. Соответственно, как бы собака
1: без присмотра может остаться.
3: Не останется она без присмотра.
1: Ну, да. То есть вы этому препятствуете. А как вы созваниваетесь с этими людьми? Или ну, каким образом?
3: Нас оповещают обычно, если что-то случается. Вот, мы рассматриваем каждый отдельный случай, и если родственники очень просят, то есть вот как не так давно был случай, когда достаточно молодой человек умер от общего заболевания. То есть, вот, они просто попросили, чтобы собаку оставили. Ну и поскольку очень далеко...
1: Вы согласились.
3: Вот, мы на это согласились, да. Ну и, собственно говоря, собаку уже так, возраст.
1: Понятно. Дорогие друзья, несколько минут у вас всего буквально остается для того, чтобы позвонить сюда, к нам в студию Радио ВОС, задать свой вопрос или как-то прокомментировать сегодняшнюю тему. 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений и skype.radio.voz. Эти средства связи к вашим услугам.
4: Собаки — друзья человека. Собака — член семьи. А вот сегодня была тоже фраза, что часто к собаке относятся как к средству реабилитации. Ну, так и есть, в принципе. Но все-таки она становится другом. Да, там... близким другом, не знаю.
1: Ну, конечно, да. Это,
4: как стоит кажется, относиться все-таки? Как к средству реабилитации, либо как к живому существу, которое тоже чувствует, как к другу, близкому такому?
3: Главное — относиться правильно.
4: Ну, правильно это
3: потому
4: как?
3: Что
1: за
3: это...
1: любым средством реабилитации, да. Будь то техническое какое-то средство реабилитации, все равно нужен уход. И чем
3: это
1: лучше
3: раз.
1: Ухаживать за ним, тем дольше оно будет
3: во-вторых, оно
1: работать.
3: Все равно остается другом, личностью, совершенно таким мыслящим, чувствующим существом. Пусть это как бы вот мыслительный процесс, он не на уровне человека, но тем не менее, действительно существо, которое очень многое понимает, очень многое воспринимает и очень многому учится, и хорошему, и плохому. Поэтому если к нему относиться просто как к средству реабилитации, ну, можно попасть впросак. То есть собака — это собака, плюс средство реабилитации.
1: Ну, да, то есть требуя от питомца чего-то, да, нужно и, соответственно, давать многое взамен.
3: И самое главное, что собака, она очень здорово вот в процессе жизни подстраивается под человека, воспринимая все его как бы и слабости, и сильные стороны, и его ошибки в ней тоже накапливаются. И, собственно говоря, вот где-то после там 2-3 лет работы обычно человек и собака — это действительно пара, вот два напарника таких. И их уже не разделить, то есть...
4: А вот если... И человек хочет приобрести собаку как только средство реабилитации. Вы будете его отговаривать?
3: Ну, вы знаете, то есть как, вот не любя собаку, вообще не желая с этим вот животным, с таким вот иметь дело, не было у нас такого. Вот правда, не было. То есть не было такого, чтобы кто-то писал анкету, заявление и сказал, что вот я не люблю собак, но мне надо, чтобы она меня водила, вот она будет для меня работать. Она, скорее всего... не будет работать, либо он изменит свое отношение к ней. Но не было такого. Вот так, чтобы вот приехал человек, который чисто как, я не знаю, инвалидное кресло его воспринимал, и все. То есть это вот как костыль там.
1: Угу. Ну да, и судя вот по звонкам, которые были сегодня сюда к нам, люди-то, в общем, конечно, понимают, что ну, одно дело средство реабилитации, другое дело собака-проводник. И, ну, в общем, одно дополняет другое, а отношение, конечно, должно быть как к живому существу и как к другу.
3: Ну, а потом, когда это существо, вот человек видит первый раз, оно теплое, веселое, живое, там, облизывает и прыгает вокруг тебя, то есть к нему трудно относиться, чисто как вот к технике такой.
1: Ну, да.
3: Невозможно.
1: Как говорил один известный мультипликационный персонаж, ты придешь домой, она тебе радуется.
4: Я вот сегодня вас послушала и захотела собаку.
1: Да, что ты.
4: То есть как бы там я к ним равнодушно относилась, тот как-то... Очень изменили мое мнение.
1: Напоследок... Тебя убедили?
4: Да, меня на самом деле убедили. Я кошатница, то есть я кошек обожаю. Вот, ну. И последний, хотелось бы вам вопрос такой, напоследок, скажем, итог, да, сегодняшней программы «За и против». Разложить по полочкам, какие есть «за» собаку дома, проводника, и какие есть «против». То есть как, чем должен руководствоваться человек, какие он вопросы должен сам себе задать и ответить на них перед тем, как приобрести собаку.
1: Коротко. Так вот, итог сегодняшней нашей беседы такими пунктирами.
3: Ну, сейчас попробуем. Значит, самое первое. То есть насколько человек готов вот, взять на себя ответственность за какое-то вот живое существо, которое будет жить у него дома. Это если абстрактно. Прогулка, значит, кормежка, обязательный уход за собакой, обязательное ветеринарное обслуживание. Это как бы, ну, наверное, минусы, будем считать. Вот плюс — это свобода в передвижении. Гораздо большая свобода передвижения, чем с тростью. Это возможность как бы вот общения, потому что к собаке подходят, с собакой там тоже жаждут наладить какой-то контакт. Угу. Вот, плюс это друг-компаньон в семье. То есть плюс еще вот ко всему. Вот. Ну, собственно говоря, обычно это вот как бы вот в анкете даже указывается, то есть чего вы ожидаете от собаки, это... Угу. Большая безопасность передвижения, свобода передвижения, быстрота и как бы друг и компаньон. Это вот основные плюсы собаки.
1: Ну и всё теперь как минус. Бы вот доводы против.
3: Вот доводы против — это, значит, время на вот, уход за собакой, обязательная прогулка. Вот это деньги на кормление и содержание. Пусть даже пособие там и выделяется, но тем не менее. Вот, плюс не это самое. Ну, то есть она всегда будет с вами. И в транспорте, и там в магазине, и везде. То есть не везде вас с радостью пустят с собакой. То есть к этому надо быть готовым. И надо быть готовым бороться за свои права. Вот. И плюс надо хотя бы минимально уметь ориентироваться.
4: Вот. Не бывает плюсов без минусов. Не бывает минусов без плюсов.
1: Да, это... Всегда так. Спасибо. Спасибо всем, кто позвонил сегодня к нам. Спасибо, кто высказывал свое мнение. Татьяна, напомни, кто сегодня был у нас в гостях.
4: Сегодня в гостях была у нас Наталья Громова. Это тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки. Помощники инвалидов». Инструктор по пространственному ориентированию.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще не раз встретимся здесь в прямом эфире «Радио ВОС». Первый выпуск программы «На длинном поводке» для вас провели Татьяна Круг и Игорь Роговских.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встречи проект «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц.

0: почетный член Всероссийского общества слепых, заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открытая регистрация на психологический блок проекта «На грани зрения». Приглашаются люди с нарушением зрения на цикл из 4 онлайн-встреч. Первая встреча состоится 12 июля с 10.00 до 11.30 по московскому времени. Ведущая – психолог Наталья Клепинина. Занятия помогут справиться с тревогой и страхом, связанными с потерей зрения. В группе до 8 человек. Участие бесплатное. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Заявка по ссылке. В Иркутской области действует программа помощи работодателям в рамках нацпроекта «Кадры». Компании могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментаторов и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компании «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио «Вести ФМ Чита» вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству певца и композитора Юрия Михайловича Антонова. Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, где находилась в эвакуации его мать Наталья Михайловна. Отец, Михаил Васильевич, во время Великой Отечественной войны служил офицером в отдельной бригаде морской пехоты. По завершении службы в ГДР Михаила Васильевича Антонова с семьей перевели в Белоруссию, где он проходил службу в различных воинских гарнизонах. Мать привела Юрия в музыкальную школу «Молодечно», окончив которую он поступил в Молодечненское музыкальное училище в класс народных инструментов. Трудовую деятельность Юрий начал в 14 лет, работая руководителем хора в «Локомотивном депо» и получая за это 60 рублей. В годы студенчества организовал свой первый музыкальный коллектив – эстрадный оркестр, который выступал в местном Доме культуры. В 1963 году, после окончания музучилища, Юрий Антонов по распределению стал работать преподавателем в детской музыкальной школе в Минске, где в то время жили его родители. Затем работал солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В ноябре 1964-го был призван в армию, службу проходил стрелком-автоматчиком во внутренних войсках МВД СССР, где участвовал в художественной самодеятельности. Отслужив, вернулся в родную филармонию и работал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника» под руководством народного артиста Белорусской ССР Виктора Вуячича. Интересный момент. В минский период творчества в коллективе Юрия Антонова некоторое время состоял гитаристом

Владимир Мулявин, который приехал тогда из Свердловска и заменивший в ансамбле гитариста. В 1969 году Антонов был приглашен в популярный ленинградский ВИА «Поющие гитары» на работу в качестве инструменталиста-клавишника. В этом коллективе впервые стал вокалистом. Прозвучали и первые песни авторства Юрия Антонова. Весной 70-го года переехал в Москву, работал солистом-вокалистом в популярном ВИА «Добрые молодцы», затем в оркестре «Современник» под управлением Анатолия Кролла. В 72-м году на авторском диске гиганта Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир» Юрий Антонов записал ведущую вокальную партию в заглавной композиции. Давайте послушаем вместе.

В 1973 году «Мелодия» выпустила первую пластинку «Миньон» Юрия Антонова и оркестра «Современник» с песнями «Не грусти, пожалуйста» на слова Онегина Гаджикасимова, «Ну что с ним делать» на слова Леонида Дербенева, «Берез и сосен» на слова Игоря Шеферана. Лично мне больше всех на этом диске понравилась песня «У берез и сосен». Слушаем и вспоминаем.

В 1975 году «Добрый молодцы» и Юрий Антонов на фирме «Мелодия» записали пластинку «Миньон» с песнями Антонова «Отчего? Нет, не я. Несет меня течение». Песня «Несет меня течение» на стихи Виктора Дюнина мне больше нравится именно в том, самом первом исполнении. Оцените сами.

Песни Антонова стали звучать в репертуаре различных ансамблей солистов 70-х, начала 80-х годов. Эстрадный певец Валерий Абазинский в 70-х годах исполнил несколько песен Юрия Антонова, в том числе песню «Для тебя пою» на стихи Леонида Дербенева. Слушаем и подпеваем.

Сотрудничество с группой «Аракс» в 1979-81 годах принесло Антонову всесоюзную славу. Три пластинки «Миньона» с записанными в сопровождении этого ансамбля песнями, а также две пластинки «Миньона», записанные с другими музыкантами, разошлись тиражом свыше 20 миллионов копий, сделав Антонова одним из самых популярных исполнителей в СССР. Но именно в это время в репертуаре Юрия Антонова появилась песня «Маки» на стихи поэта-фронтовика Григория Поженяна.

Песню «Снегири» Юрий Антонов написал на стихи поэта-фронтовика Михаила Дудина. Она посвящена героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Воронья гора, которая упоминается в песне, это не просто холм в окрестностях Санкт-Петербурга. Вместе с Ореховой горой и Киргофом они образуют Дудингорские высоты, в годы войны важнейшую стратегическую точку. Сам поэт всю войну провел в Ленинградском фронте, в кольце блокады, и как никто другой знал, что это за высота.

Юрий Антонов тесно сотрудничал с «Виа Синяя птица», участвовал в совместных гастролях. Результатом сотрудничества стал диск-гигант «Синяя птица» во Дворце спорта в Лужниках с песнями Юрия Антонова в исполнении ансамбля «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Цветные звуки», «Берегите женщин» и другими. Предлагаю послушать песню «Я иду к тебе навстречу» в исполнении «Виа Синяя птица». Солист Сергей Дроздов.

Мне довелось послушать несколько различных исполнений песни Юрия Антонова на стихи Ирины Безладновой и Михаила Белякова «Для меня нет тебя прекрасней». Каждый по-своему интересно, но так проникновенно и изящно, как Леонид Бергер, ее не исполнил никто. Слушаем и наслаждаемся.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мачанин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
6: Ну и, соответственно, организатор.
5: Да, сегодняшнего. Организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею, это уже ежегодная у нас юбиляция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. Вот уже больше года мы проводим в разных регионах, в том числе второй раз мы проводим здесь в Ленино-Снегирёвском военно-историческом музее.
7: Какие цели вот у всего этого движения?
5: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, а с большим народом Большой России, в котором много разных народностей и национальностей. Но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас. И вот эта живая связь времен, которая здесь можно потрогать, пощупать. Здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны. И уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетий своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти годы наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на круглом столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачий камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
8: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наши, то есть про наши площадки, что в таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОС.
5: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки, Всероссийское общество слепых, был БСОВАДИ, проводники, вот была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступали. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОС и Всероссийского общества слепых. Но в целом, вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новый уровень. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
8: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
5: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Вместе во главе с Натальей Абрамовной. Была здесь у нас организация, но представлена делегация представительной, централизованная Московская областная и Московская городская
8: область. А сколько, грубо говоря, в глаз слепых? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
5: Ну, наверное, скажем, около 100. Было 40 москвичей, 30 было из области, плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек, ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное, в общем, 100 человек.
8: Спасибо вам большое за организацию.
9: Какие планы есть на развитие акции «Честь и Леви»? Какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
5: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году вот у нас было и Киров был, и
10: наш любимый Волгоград. Ну, честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на, вот, на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
8: Спасибо.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
11: La jeunesse, Пардон? Простите. Кажется, не все понимают. Перевожу. Эх, молодость, молодость. Как давно это было? В 17 веке. Во Франции правил король Людовик XIII. Каждый молодой человек мечтал тогда быть мушкетером. А я был родом из Гаскони. Это само по себе о многом говорит. Мой отец не удерживал меня дома. Правда, это было бы бесполезно. И вот я стою перед отцом на коленях. Папы давно уже нет в живых, но я до сих пор помню, что он мне говорил на прощании. Благословляю вас в дорогу. Во след врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь, сын мой, там, где можно, слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, и уж, конечно, там деритесь.

0: жива Гасконь.
1: В тот же день я пустился в путь с тремя отцовскими дарами, состоявшими из 15 ИКЮ, коня и рекомендательного письма к капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю. По дороге от Торба до Парижа мне пришлось услышать много интересного.

0: Прелестная песенка. Что он свинья? Известно ли кардиналу?
1: Что это там за незнакомец смеется, показывая рукой на мою лошадь?
0: Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином.
1: И тут началось.
0: Ой, прекратите! Ноги не по лицу! Ай, что вы делаете? Перестаньте!
1: Я остался лежать на земле. Незнакомец со шрамом на лице, поклонившись даме, сидящей в карете,

0: ускакал прочь. Как оказалось позднее, это была моя первая встреча с Рашфором и Миледи. Наши дороги с той поры часто пересекались. Париж! Вот он, Париж! Сент-Антуанские ворота, Лувр, улица старой голубятни, дворцы, кареты! А вот и первое любовное приключение. Спасаясь от шпионов кардинала, я вскочил в карету, где сидела прелестная девушка, оказавшаяся, как вы думаете, кем? Служанкой Миледи, которой предстояло сыграть в моей жизни такую роковую роль. О, Кэт запомнила меня надолго.
1: Как рада я, что с детства одно узнала средство, коль хочешь.

Ну, увлечение увлечениями. А я прибыл в Париж за славой. Шпаги, мушкетеры, дом господина де Тревиля. А вот и он сам.

0: не житье. Вся жизнь прошла, пора судьбой заняться.
1: Так сколько же вам лет, дитя мое?
0: Ах, много, сударь, много, 18.
2: Рука твоя тверда,
0: тверда,
2: вот верная черта,
0: о, да,
2: гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда,
0: когда?
2: Париж узнал гасконца, Париж узнал гасконца, Париж узнал гасконца де Тревилля.
0: Бургундия.
2: Нормально.

0: Гасконь!
1: Возьмите меня, мушкетеры, господин де Тревиль. Не пожалеете. Ведь мы с вами земляки.
2: Но, простите, сударь, не тот ли это наглец со шрамом, которого я встретил по дороге в Париж? Стойте! Стойте! Стойте!
1: Ну и денек. Погнавшись за незнакомцем, я сбил с ног трех мушкетеров. Атоса, Портоса и Арамиса. Я, правда, извинился, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно. О чем красноречиво намекнул Арамис.

0: Я был приглашен к монастырю Дешо для дуэли со всеми тремя мушкетерами, и это меня нисколько не смутило. Но тут, как всегда, не вовремя появились гвардейцы кардинала.
1: Притон, моленья, храм или таверна, бешит приказ на средстве.

гвардейцы окружили нас, чтобы арестовать, так как, к сожалению, дуэли были запрещены. Гвардейцев было раз, два, три, много, а мушкетеров трое. И тут я решился. «Господа!» — крикнул я. «Вас не трое, вас четверо! На мне нет одежды мушкетера, но душой-то я мушкетер! Сердце мое сердце мушкетера!» «Корю! Простите! До свидания! Прошу прощения! Аккуратно, аккуратно! Берите, сударь! Получите! Канальи! Берегись!» Через несколько минут с гвардейцами все было кончено. Вот так мы и подружились с Атосом, Портосом и Арамисом. Нашим девизом стали слова «Один за всех, все за одного». На волоске судьба твоя.

0: есть Д'Этревиль.
1: Оставьте.
2: Государство, государство, вечно государство. Эки вздор, галиматья.

0: У вас есть мушкетеры, мой король. Есть мушкетеры?
1: Ах, оставьте. Государство, государство, вечно государство. Такий здор, калима.

0: Бедная королева Анна спокойно занималась политикой, заканчивала письмо своему брату, испанскому королю, с планом нападения на кардинала. Не успела она поставить точку, как в ее комнату вбежал разгневанный король. Людовик думал, что королева Анна Австрийская хочет встретиться с английским премьером Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом.
1: Тихо!
0: Их величество ссорится.

0: чуть-чуть я не дам. Не разрешу, не потерплю, не на того напали, как носит вас еще земля, ведь вы супруга короля. Я кесарь, кесарь, а не тля. Вот так вот, воля!
1: Королева вынуждена была отдать совершенно невинное письмо. Король прочитал его и успокоился. А зря, потому что встреча королевы и Бекингема, благодаря стараниям госпожи Констанции Бонасье, все-таки состоялась.

0: Королева Анна, прежде всего, как вы легко можете догадаться, была женщина. Кроме того, она была королева. Следовательно, имела массу свободного времени и могла заниматься интригами. Она доставила мне и моим друзьям, кардиналу и королю, много хлопот. Но я лично на нее не в обиде.
1: Ах, с вами вижусь я, милорд.
2: Затем, что я вам должен.
1: Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
2: Ну, без меня уже и ваш день не скучен.

0: за тем, что я вам дорог.
1: Ах, нет, за тем, чтоб вам сказать, нам видится не след.
0: Но без меня уже и ваш день не скучен и не дорог.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.

0: Свидание благополучно закончилось, и в подарок от королевы герцог получил алмазные подвески. Шпионы тут же доложили об этом кардиналу. Ришелье коварно предложил королю устроить бал, на котором ее величество должна была появиться в пресловутых алмазных подвесках. Интересно, за что кардинал так ненавидит королеву? Ходят слухи, что она отвергла его любовь.
1: Политика, вы сделали поэтом. Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя, небесная манна.
2: Вашим величеством пусть вас зовет другой.
1: Ох, разрешите
3: звать вас просто Анна.
1: Быть вашим только

Вот так вот было дело. Короче, король настоятельно попросил королеву быть на балу в подвесках, которых у нее, сами понимаете, не было.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Российские спортсмены завоевали 40 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции. Заместителю председателя правительства Ярославской области вручили знак «Почетный член ВОС». Открыта регистрация на онлайн-встрече проекта «На грани зрения» для психологической поддержки незрячих. В Иркутской области работодателям субсидируют до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов. В Москве прошел тестовый проект социального туризма для незрячих от КСРК ВОС. До конца приема заявок на кинофестиваль «Незримое кино» остался месяц. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 26 июня по 4 июля в турецком Мерсине прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 40 медалей во всех возрастных категориях. Руководство Всероссийской Федерации спорта слепых поздравило спортсменов и тренеров с отличным результатом. Участие организовано при поддержке Российского спортивного фонда. 7 июля в правительстве Ярославской области председатель региональной организации ВОС Александр Осипов вручил знак «Почетный член Всероссийского общества слепых» заместителю председателя правительства Ярославской области Ларисе Андреевой. Награда вручена за особые заслуги перед обществом, активное участие в общественной жизни и оказание помощи в решении уставных задач, а также в связи со столетием Ярославской областной организации ВОС. Открыта регистрация на психологический

0: тысяч рублей на оборудование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Примером успешного использования программы стала иркутская организация ВОС. Для ее председателя Ильи Зуева приобрели ноутбук со специализированным программным обеспечением для незрячих пользователей. Специалистам отдела социального туризма КСРК ВОС Ларисой Овциновой разработан новый тур по Москве для инвалидов по зрению в компании друзей или всей семьи. Тестовый проект стартовал 22 июня. Участники из Тюмени, Новосибирска и Москвы посетили тактильный отдел РГБС, храм Покрова Пресвятой Богородицы, прогулялись по Старому Арбату, побывали в музее Гоголя на Красной площади и в парке Царицына. Экскурсии проводили гид-тифлокомментатор и сопровождающие. До 31 июля продолжается прием заявок на Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино». Уже поступило 340 заявок из 60 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Индонезии, Бразилии, Индии и Канады. Главный приз – 100 тысяч рублей от группы компаний «Метис». Специальный приз – трансляция фильмов в эфире федерального телеканала «Арт». Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте. И коротко о других событиях. На радио Вести FM Чита вышел репортаж о службе сопровождения при Забайкальской краевой организации ВОС. Члены Орловской местной организации ВОС приняли участие в веломарафоне «Сила России» на велосипедах-тандемах. Помощь оказали участники сообщества «Велоутро». В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению по вопросам здравоохранения и ЖКХ. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
5: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она и детонировала, и произошел подрыв.
4: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
5: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в чате.

0: 2016 году я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
1: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ФОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
0: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них – это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня, на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
1: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
0: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
1: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации. И сейчас расскажите о своих близких.
0: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, а всего несколько лет, и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились, и вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
1: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
0: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях, много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
1: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
0: Ну, конечно же, полная потеря зрения – это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, всегда в жизни заиграть новыми красками.
1: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли, и, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
0: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации, поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
1: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
0: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
1: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система ПОГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Беседка на Радио ВОС.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндема Бойко. А в гостях у нас в студии Маргарет Мелмор. Эта встреча у нас уже вторая. В первой мы говорили о волонтерской деятельности, и сегодня мы продолжим говорить об этом. Маргарет, где вы изучали язык жестов?
8: Британский язык жестов я изучала, ну, мы в школе все изучаем.
7: Да, в обычной школе?
8: Да, потому что уже в то время уже инклюзия начиналась. Хотя я не очень молодая, но у меня в школе просто не было глухих, на ком практиковаться. А потом я решила, когда вот заинтересовалась языком жестов, решила русский язык жестов. Стала. Сначала немножко был курс в Доме слепоглухих.
7: А это разные, да, языки?
8: В каждой стране мира свой язык жестов, причем даже в тех, где разговорный язык один. И, например, американцы и британцы глухие поймут друг друга намного хуже, чем американцы-россияне. То есть, потому
7: интересно.
8: Что русский язык жестов, американский язык жестов, они произошли от французского, а британский вообще совершенно другой. Поэтому я начала тут сначала в Пучково, потом я начала сама просто по разным, по видео изучать, по общению. У меня были много разных смешных ситуаций, потому что, например,
7: языки не перепутать, да?
8: В общем, я пришла впервые глухим, я не была очень готова, я не очень хорошо знала. И жест, который в русском жестовом языке означает «глухой», в британском означает «слышащий». И они, когда меня встретили, они мне спросили, а ты глухая? Я совершенно честно ответила «да», потому что для нас это слышащий. И где-то полтора года я очень хорошо мимикрировала среди них под свою. Но потом меня спалили. Да, вот так с жестами. Потом стала общаться со слепоглухими.
7: А дактиль потом как осваивали?
8: Нет, дактиль как раз я выучила первым. Дактиль — это просто. Дактиль тяжело считывать слышащему человеку. Да, это вообще тяжело их понимать. Когда я впервые осталась со слепоглухим наедине на море, у меня... Вернее, впервые у меня было это в Сергиевом Посаде в школе, да. Мне просто так сказали, а вот слепоглухие дети, все, занимайтесь с ними. Я стояла и плакала, потому что я не представляла, что делать с таким ребенком. Потом я оказалась на море, мне пришлось слепоглухого сопровождать. И вообще я частично верю очень в этот способ, когда человека просто кидают в воду, и вот дальше он учится плавать. И для меня это очень интересно до сих пор, как вот ты находишь способы общения. Мне очень нравится оказываться в каких-то ситуациях или фестиваль, или поход. Дома слепоглухих Фучкова очень хорошо это устраивает. Да? Какие-то походы, где есть и слепые, и зрячие слышащие, и глухие. и слепоглухие. И я очень люблю наблюдать, как люди, которые оказались в ситуации, где они вынуждены общаться, они находят общий язык все равно, потому что они вынуждены. Или люди на фестивале, которые глухие из разных стран, они не понимают друг друга язык жестов. И слышащие, которые не знают их язык. Меня всегда после этого потрясает. Я начала понимать, насколько мы слышащие, мы друг друга слышим, а на самом деле совсем не слышим, не понимаем. Насколько в этом мире мы не хотим друг друга понимать. И просто люди, и разные народы, и политики. Потому что я вижу, что вот если люди хотят друг друга понять, какие бы ни были их ограничения, они устроены так, что не найдут способ друг друга понять.
9: Маргарет, расскажите, пожалуйста, наверное же, были какие-то курьезные случаи вот в вашем волонтерстве?
8: Вначале я помню, когда я еще только привыкала к слепым, и для меня было странно. Я же открыла это, что слепые люди, они вообще могут хорошо ходить, и не каждый шаг им надо сопровождать. Я помню, что я пришла, наверное, был мой второй опыт сопровождения к девочке, тотально слепая девочка. Я пришла ее отвезти куда-то и в квартиру. Я еще не умела, особенно со слепыми. Я открываю дверь, уже вхожу в квартиру, а она мимо меня пробегает очень быстро, потому что я думаю, что я еще там. И для меня это был такой когнитивный диссонанс, он слепой бегает. Да? А сейчас я устраиваю для незнакомых людей, я очень люблю их шокировать, для людей извне. Я говорю, ой, а слепой здесь был, а куда он? Я говорю, да, в красное и белое побежал. Говорит, слепой сам? Я говорю, да, он наизусть дорогу знает. Были ситуации, что я в первом интернате не знала точно, где находится этот кабинет. Я беру с собой слепого, чтобы он меня сопроводил в слепой школе, потому что он точно не потеряется. Вот еще ситуация, что я говорила, что мы сейчас разыскиваем людей, потерявшихся. Люди ходят за грибами, люди ходят гулять в лес. Вот ситуация у меня, что слепые друзья, они пошли в лес, они пошли выпить пиво. В отличие, они потерялись, да, но в отличие от зрячих, они вышли сами. Вышли, опираясь на слух, на то, что они хорошо ориентируются по слуху. Они слышали где-то железную дорогу, которую вряд ли бы зрячие услышали. А другие смешные ситуации, ну, конечно, это смешно для меня, это не для них было смешно, когда мы поехали в поход, ночью слепая девушка вышла в туалет и упала в реку на 7 метров. И, значит, вся эта слепо-глухая компания ее вытаскивала. Если бы, конечно, она не была в стрессе, то, в общем, наблюдать было очень за этим интересно. Ну и какие-то другие истории, тоже непонимание там, между глухими. Или не всегда люди понимают, что человек слепой, это же тоже не всегда видно. Или, например, какие-то даже у меня свои, я хочу сказать, что вот волонтерство со слепыми, одна есть момент, что оно иногда довольно травмоопасно. Потому что слепой может тебя задеть. У меня есть знакомый, которого я постоянно провожаю. Он слепой, очень высокий мужчина, спортсмен. И он, когда раздевался в поликлинике, он так руками в стороны. Ну, врачи меня, конечно, подняли, привели, там, на шатырь принесли, поставили на ноги. Потом я через неделю в гостинице, в номере спала со слепой девочкой. Рядом стояли кровати. Я утром получила пяткой в глаз от нее, когда она вставала. У меня были случаи в первом интернате, когда ты забываешь, что не надо стоять около стены, и в тебя большой подросток входит, который там тебе устраивает сильное сотрясение мозга. С глухими тоже бывает, у них другая совершенно ориентация в пространстве. Несколько лет назад я в театре глухих была Снегурочка с большим фингалом, но зато с тех пор я знаю, что не надо подходить сзади к глухому Деду Морозу.
9: Понятно. Пока жесты, да, вот не очень настолько активные, что достается, да?
8: Ну, он просто, он же не слышит, что ты к нему сзади подходишь.
9: Да, да, да.
8: Поэтому такие случаи бывают. Вот на море было очень весело, что у нас был слепоглухой, который был при этом спортсмен. Это для большинства людей абсолютный шок, что слепые могут быть спортсмены, глухие могут быть спортсмены, еще и слепоглухой может быть спортсмен. Я на берегу моря сказала, стой здесь, я переоденусь, войду тебя в воду. Конечно, он не стоял. Он пошел в воду сам. И тут я поняла, что есть большое преимущество для мужчины быть слепоглухим. Он по пути ощупал всех женщин. Нож же идет с вытянутыми руками. Mm-hmm. Зрячие мужчины мне сказали, это вот не так плохо быть слепым. Да. Потом он тоже меня не послушался, пошел купаться, когда нельзя было. Его унесло в море. Я пыталась в службе спасателей, они сказали, мы сейчас включим прожекторы, мы ему покажем, куда плыть. Я говорю, ну, вы понимаете, тут проблема, он слепой. Говорит, да, ужас. Ну, хорошо, а мы сейчас такие громкоговорители, чтобы он на звук пришел. Я говорю, понимаете, он как бы еще глухой. И его, в конце концов, отнесло волнами на километр и прибило на пляж нудистов. Мне надо было пойти за ним самой, но я зачем-то послала двоих глухих. Говорю, приведите его, их нету час, наверное, два часа нет. Я прихожу, а они это слепо-глухому рассказывают все, что вокруг происходит. Им сказали, мы отсюда не пойдем. Ну, еще один был случай вот у нас на фестивале. Вот это, кстати, вопрос, что ты очень быстро привыкаешь к людям с какими-то особенностями и забываешь, что у них что-то... Да, иногда ты говоришь слепому какую-то глупость, там, встань рядом с зелененьким автобусом. Он говорит, ты что, издеваешься? Откуда я знаю, какой зеленый? Я ж немножко слепой. И ты просто забываешь, потому что вот эта инклюзия, этого нет, этого барьера больше. Или с глухими, там, он спит в номере. И ты идешь ему постучать, а потом через 20 минут понимаешь, а что я делаю? Он же глухой. Вот эта ситуация происходит в прошлом году. У нас приезжают на фестиваль театра глухих разные национальности. К нам приехал человек из Арабской республики одной. И он ночью пошел курить кальян и, наверное, чего-то там курить. И да, вот то, что он потерялся. У меня такой же был диалог с полицией о том, что у нас потерялся. Мы не можем ему позвонить. Он слепой. Нет, мы не можем позвонить. Он глухой. Нет, он сам не дойдет. Он еще и сейчас покурил. И в конце концов я говорю, знаете, у меня последняя для вас плохая новость. Он араб. И я вот просто вижу, как в глазах полицейского такая бегущая строка. Вот я всю жизнь искала сбежавших подростков, ушедших жен, там, пропавших мужей. Однажды звезды сошлись. Я ищу слепоглухого араба. Еще, наверное, могу рассказать, как проходят у нас дискотеки в обществе глухих. Тоже они глухие включают на полную громкость музыку, начинают радоваться жизни. Маргарет врывается через 3 минуты, зажав уши, кричит, «Вы что тут все, глухие, что ли?»
9: То есть таким образом вот именно вибрация, да, дает им ритм, вот все.
8: Да, они очень хорошо чувствуют музыку у них, как бы, поскольку это же разные центры мозга отвечают за технический слух и за музыкальный слух, за чувство ритма. Поэтому если до них донести, например, мы летом ходим в парк Измайлова на танцы, на бесплатные там джаз-концерты со слепыми, с глухими, учим их танцевать. И просто глухие, они иногда, им надо потрогать колонку, или им нужна живая музыка, они вибрации чувствуют очень хорошо. Да, или потопать там как-то.
9: Маргарет, вот вы рассказываете о том, что люди недоумевают ваше окружение, кто такие незрячие, слабовидящие, глухие люди, и, наверное же, задают какие-то нелепые вопросы. Встречалось ли у вас такое?
8: Да, конечно, потому что людей, как и у меня когда-то, или у них стереотипы. В отсутствие инклюзии они узнают из каких-то книг, из, может быть, легенд, из каких-то таких городских легенд, скорее, да, из стереотипов. Например, слепые в музее Островского очень смеются, когда часто они просят или обучающихся полицейских, или просто гостей спросить, вот, какие у вас вопросы о жизни слепых? И часто, не всегда, но попадается убеждение, что у слепых обязательно экстрасенсорные способности, они видят будущее, вот, они могут какие-то иметь особые... Или что у них какой-то феноменальный слух. Конечно, это иногда правда. Если у человека слух в норме, у него не мультисенсорные нарушения, у человека концентрация переходит на другие компенсирующие чувства, и человек начинает больше опираться на свой слух. Конечно, например, я очень люблю ходить по лесам, и благодаря слепым друзьям я теперь могу ходить и ночью в лесах, потому что меня научили, как идти, опираясь на звук шагов. Я понимаю, знаю дороги, по какой дороге я иду, сошла я с дороги или нет. Я себя чувствую гораздо спокойней. Я теперь очень экономлю на электричестве. Я почти не включаю свет дома, потому что я все могу делать в общем почти в темноте.
9: Это, оказывается, можно привыкнуть к этому, да, даже будучи зрячим.
8: Да, я не люблю яркий свет, поэтому для меня это очень меня бережет. И интересно развивать свой мозг, когда он начинает, ты у него отрезаешь одну чувства, и он начинает развивать другие. Ты начинаешь... Я никогда столько не слышала, как с тех пор, как начала практиковать, попробовать жить без глаз. И ты понимаешь, сколько вокруг тебя звуков, которые наши чувства, мы их не регистрируем, потому что наша нервная система устроена так, что у нас очень переплетены эти чувства, да, и мы не регистрируем, что от чего зависит. Например, до того, как я начала общаться с глухими и читать литературу про них, я даже не знала, что когда мы ставим на стол чашку, мы опираемся на слух. Не на тактильное, не на зрение, а именно на слух. Вот эти вещи очень интересные, смотреть, как твой мозг развивается. Например, даже когда я начала изучать русский язык жестов и общаться с жестами, у меня очень улучшилась моторика, у меня прошли какие-то неврологические затруднения свои, потому что лучше пальцы начинают работать. Я стала брайлем пытаться читать, повышать чувствительность. Хотя вот про глухих еще смешнее вопрос, который чаще всего спрашивают про глухих. Про глухих очень часто я слышу: «Слушайте, а как они сексом занимаются? Они свет включают? А как же они общаются в темноте?» Ну, откуда же я знаю? И мне было как-то... Я стеснялась спросить, дойти к глухим и сказать: «Извините, а можно я посмотрю?» Я помню, что я написала знакомому глухому другу, и я очень спрашивала: «Вова, скажи, а как глухие в темноте общаются?» И он мне очень долго рассказывал, как с глухими в темноте общаться. Очень долго писал, рассказывал. Наконец, я решилась и говорю: «Вова, я спрошу прямо, а как глухие сексом занимаются?» И он мне вдруг пишет: «Ты знаешь, это очень сложный, долгий вопрос. Это долго рассказывать. Давай лучше встретимся, я тебе все покажу». Вот это самые такие вопросы, которые про слепых, конечно, что людей удивляет, что слепые могут сами ходить, слепые могут помнить дорогу. Конечно, они ходят лучше, чем зрячие, которому если ему закрыть глаза. Например, есть такое упражнение, когда обучают полицейских, им завязывают глаза, дают собаку-проводника. И для них это... Они очень напуганы, им часто тяжело очень двигаться, довериться собаке. Их очень впечатляет людей, что слепые ходят сами, что там иногда лужи обходят. Часто, в отличие от зрячих, они действительно их обходят.
9: Я сейчас только задумалась, действительно, как глухие общаются в темноте вообще. Вот интересно. Ну, дактиль, наверное, же не используют они, да? Или как, ну вот, скажем, нет света.
8: Ну, я вижу, как в театре они общаются, когда включают свет, они... Вообще, они видят, как кошки в темноте. Как раз у слепых развивается слух, а у них привыкают глаза. Они друг с другом там болтают. Я не понимаю, как они что-то видят.
9: О, по поводу болтают. У меня, знаете, совершенно уникальная ситуация была. Я, когда жила в Улан-Удэ, в Бурятии, была одной из организаторов слетов молодых инвалидов. И самых разных категорий, то есть слепые, глухие, опорники, все были. И вот создавали команды, в которых мы работали. Как-то так кому-то пришло в голову в одну команду собрать слепых и глухих. А так как я курировала слепых, то получается и глухих в том числе. Ребята у меня в команде были и слабовидящие тоже. И собрала всех, говорю: «А где наши ребята глухие?» Они говорят: «Да они все вокруг тебя стоят». То есть, ну ладно, все стоят, хорошо. Дружно мы двинулись в беседку, в которой по кругу вмещалось нас человек, наверное, 20. Даже вот так вот сели все. Как-то так получилось, что мы сели в перемешку, то есть чуть ли не через одного-двух там, один не слышит, другой не видит, и бурно обсуждали все, что нам предстоит делать. И самое интересное, среди глухих был один, который считывал артикуляцию и все передавал ребятам, кто этого не умел делать. А мы, естественно, громко, бурно обсуждали тоже свое, и получалось, что совершенно разные темы в одной вот этой группе обсуждали одни молча, другие вот очень громко. То есть забавно было. И потом команды, конечно, у нас в команде слепых были люди и поющие, и стихи читали, а среди глухих великолепные у них пантомима, замечательные номера такие, танцы тоже были. Потом они прекрасно рисовали, а мы давали тексты, материалы, которые можно было размещать в этой газете. Ну и заняли первое место среди команд. И потом как-то получилось, что я на распределении вот этих призов-подарков опоздала, захожу, уже организаторы, ну, мои коллеги, распределили подарки, говорят: «Ну вот там глухим мы подарим радиоприемнички, а слепым лазерные указки. Я говорю, подождите, вы вообще сообразили, вот что вы решили? Поменяйте местами, и все встанет на свои места. И очень часто говорю, особенно в организации разных мероприятий, где есть призы, подарки, часто люди даже не задумываются, кому что дарят.
8: Да, я тоже как раз сталкивалась с этим. Это не злой умысел.
9: Нет, конечно, ни в коем случае, да.
8: Это мы забываем про это. Особенно если ты видишь, что человек с ним можно общаться. Это такой восторг ты воспринимал. Ты всю жизнь думал, что вот этот человек, который от тебя отделен барьером навсегда. И, например, ты начинаешь изучать язык жестов, и ты понимаешь, что я его понимаю, этого глухого, и он меня, и с ним можно общаться, и со слепым можно. И это огромный восторг, когда ты понимаешь, что вот все равно люди общаться могут. Да, у нас была тоже организация праздников, мы думали, что бы нам сделать на День глухих. Кто-то сказал, давайте мы им сделаем концерт, споем. Я сказала, что да, мы можем это сделать, но они не очень хорошо про нас подумают. А общение между слепыми и глухими у нас... Это же есть русская поговорка, да, что там общение как слепой с глухим. И я всегда говорю, да плюньте в лицо, кто это скажет. Те, кто думает, что слепой и глухой не может общаться, просто не видели двоих подростков, ну, они из детского дома, трудные подростки, один слепой с рождения, другой глухой. Вот они не видели таких подростков, замотивированных что-нибудь сделать за спиной у взрослых. Например, там им надо достать сигареты или алкоголь, который нельзя.
10: И всегда вот... договорятся.
8: Да, они развивают такую координацию, что любой спецназ мира просто позавидует. Я даже помню, что когда я с ними работала, я говорила, ребята, я обещаю, я не буду ругаться. Если вы мне объясните, как вы договорились это, как вы сговорились это сделать, я же не понимаю, потому что действительно лучшие друзья, один тотально слепой с рождения, другой тотально глухой, обязательно соберутся и что-то сделают. Еще очень интересно, да, обычно я рассказываю, как у нас есть знакомая семья, где жена, они пожилые, жена слепо глухая, муж в коляске. Ну, сейчас он уже тоже теряет слух. К нему приехал его друг, который был председатель какого-то отделения ВОЗ. Он был просто слепой. Вот эта компания. И мужчины договариваются, что они вечером скажут слепо-глухой жене, что они идут за хлебом, сами пойдут, выпьют, с девушками пообщаются. И на следующий день они приходят оба с большими фингалами. Никогда еще выражение «жена пронюхала» не было так близко к истине. Да, она слепо-глухая, но мы не учли, что нюх у нее отличный. Поэтому-то не надо думать, что вот это такие люди, которые ничего не могут, они часто могут намного больше, чем вы.
9: И еще, когда в компании, где присутствует незрячий человек, зрячие пытаются каким-то образом между собой, какими-то жестами или чем-то пообщаться, ну, то есть передать какую-то информацию, то все равно незрячий человек это все чувствует, не знаю чем, каким местом, но все равно это все всегда понятно бывает. А вот девушка, как раз вот тот самый слет молодых инвалидов, о котором я говорила, слабовидящая наша девушка, подружилась с молодым человеком, который вот тот самый наш общий переводчик был, да, то есть он владел речью обычной и считывал артикуляцию. Это наша девушка говорила, слабовидящая. Нам, к сожалению, я-то его, говорит, слышу, а он только по губам. Это у нас на природе, в лесу было. И вот по темному лесу, к сожалению, вот с ним было не пройдешь, не пообщаешься в темном лесу. И поэтому они и искали такие яркие фонари там или еще какие-то такие места, где он действительно мог видеть, о чем она ему говорит. Такое вот общение было интересное.
8: Да, это, конечно, интересно. У нас были шутки у волонтеров, с кем лучше ходить на свидание, со слепым или с глухим. Говорили, ну, с одной стороны, слепой, вот я приходила в школу, и у меня часто было плохое состояние, дыбом волосы или еще что-то. А мальчики слепые мне говорили, ну вы самые красивые. Я думаю, хорошо, что ты меня не видишь. А с глухим я один раз ходила на свидание. Меня пригласил в Петербурге на фестивале «Глухой». Сразу после знакомства я подумала, как это, что там делать с глухим. Ну ладно, и надо все попробовать. Это было одно из лучших свиданий в моей жизни. Я хочу сказать, женщины, сестры, идеальные мужчины существуют. Это сокровище 2 часа просто сидел молча и не действовал мне на нервы. Голова от него не болела. Я говорю мужчинам, вот с тобой и можно прожить остаток жизни.
9: Да.
8: Очень часто мы сами делаем таких людей инвалидами. Мы инвалидизируем, потому что мы, большинство, внушаем, сами верим и им внушаем, что они не могут. Вот, ну как ты это сделаешь, ты же это не видишь или не слышишь. И мы их такими воспитываем. На самом деле, я все время слышала, когда была в Совете по правам человека, что вот, ну давайте им дадим денег покушать, и что им несчастным, убогим надо. И они ничего не могут. И поэтому у меня даже были там выступления, говорю, они все могут, я вам докажу, что они могут. И когда я пришла обратно к молодежи с ОВЗ, я сказала, что, наверное, вам говорили часто, что вы не можете, вот, вы не можете спорт, вы не можете рисовать, вы не можете музыку, вы это не можете. Я хочу вам сказать, вам врали. Вы можете абсолютно все.
9: Спасибо большое, Маргарет, на этой вот позитивной ноте. Я думаю, что мы будем завершать нашу беседу. И в заключении хотелось бы услышать ваши пожелания для радиослушателей.
8: Что бы ни случилось в вашей жизни или какое бы ограничение, они у нас у всех есть. Я ненавижу слово «инвалидов», потому что, да, по-английски это слово как бы «невалидный человек», «недействующий». Таких людей не бывает. Мы все чего-то не можем, мы не бываем невалидными. И когда мне говорят, например, моя жизнь не сложилась, я говорю, есть только один вариант, когда твоя жизнь не сложилась, если ты ее не живешь. Так что живите свою жизнь. Какое бы ограничение ни случилось в вашей жизни, не ставьте ее на паузу. И сколько бы в вашей жизни не было отведено дней, сделайте так, чтобы в ваших днях было очень много жизни.
9: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
6: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Морозова. И вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представьте, как было бы сейчас здорово оказаться в Австралии. У нас есть такая возможность. Из этой передачи вы узнаете, что отмечают здесь в первый вторник ноября. Кто такая Павлова и почему в честь нее назван знаменитый австралийский торт? Можно ли праздновать Новый год в июле? И допустимо ли приходить на работу в плавках? Австралия – источник всевозможных интересных фактов. Однако жители этого государства тоже не менее интересны, и их обычаи заслуживают особого внимания. Первая и самая святая традиция в Австралии – это Кубок Мельбурна. Проходит он в первый вторник ноября. В этот день вся страна буквально замирает. Начинаются крупнейшие национальные скачки с большим призовым фондом. В штате Виктория в этот день жителям даже дают официальный выходной для того, чтобы они могли с комфортом провести время и принять участие в скачках. В день их открытия каждый мужчина, женщина и даже ребенок считают своим долгом сделать ставку. Для австралийцев вообще очень важен комфорт в широком смысле этого слова. Выбирая между красотой и удобством, они, вероятнее всего, предпочтут второе. На улицах австралийских городов нередко можно встретить людей в строгих костюмах и в кедах. Комфорт при движении для них гораздо важнее, чем следование моде и стилю. В Австралии люди никогда не берут взаймы у своих друзей или знакомых. Но если им очень нужны деньги, то они продают самодельную выпечку. Конечно, таким способом много не заработаешь, но, несмотря на это, так иногда поступают. Местные жители говорят, что эта традиция в больших городах уже постепенно отходит в прошлое. Ведь мы живем в 21 веке, и сейчас гораздо проще и удобнее занимать деньги в банке. Кстати, только в Австралии существует такая необычная традиция, как празднование Нового года летом. Называется она «Christmas and July». Многие выходцы из Европы скучают по привычному снегу, поэтому отмечают этот праздник еще и в июле. Чтобы все это организовать, нужно уехать в горы, в которых в это время гарантированно много снега. Рестораны и гостиницы там украшают в рождественском стиле и подают соответствующие праздничные блюда. Например, индейку или торт Павлова. Интересно, а в честь кого назван этот торт? Кто такая Павлова? На этот счет есть целая интересная история. Австралия и Новая Зеландия до сих пор никак не могут договориться о том, кто же считается автором идеи этого торта. Дело в том, что в начале 20 века в Австралию приезжала знаменитая русская балерина Анна Павлова. И в честь нее придумали воздушный торт безе. Но новозеландцы утверждают, что к ним Павлова приезжала раньше. И из этого следует, что торт придумали именно они. Нельзя не отметить еще одну важную традицию Австралии. Это медлительность. Здесь все делается очень медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Даже когда это вредит делу. Тем не менее, жизнь в Австралии спокойная, неспешная. Люди умеют наслаждаться текущим моментом, и это, мне кажется, здорово. В этой стране существует определенный жизненный уклад. Речь идет о строгом режиме дня, которого придерживаются все жители Австралии без исключения. Узи, как называют себя австралийцы, встают очень рано, на рассвете. Затем они идут серфить или бегать по набережной. После этого, не спеша, идут в кафе или пораньше приезжают на работу, чтобы там посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Если присмотреться к австралийским женщинам, то можно заметить, что они очень отличаются от русских. Многие женщины в Австралии выглядят естественно. Они предпочитают не краситься и не тратить время на прическу, когда идут на работу, в магазин или куда-то по делам. Нарядная одежда и модный макияж существуют в их жизни только для серьезных и очень торжественных мероприятий. Ложатся спать все тоже очень рано, Поэтому многие магазины работают здесь только до 5 часов вечера. В Австралии идеально соблюдается баланс между работой, семьей и личной жизнью. Обычный рабочий день вместе с перерывом на обед длится 8 часов. И все это совершенно официально. На деле же боссы частенько отпускают сотрудников пораньше, да и сами не прочь поскорее вернуться домой. Все люди здесь очень расслаблены. Некоторые начальники даже приходят в офис в плавках и с веслом, потому что именно так они добираются до работы. Иногда вообще все равно, как ты одет, сколько часов ты проводишь на рабочем месте. Главное, чтобы работа была сделана. Как говорят в России, пашут здесь до умопомрачения единицы. Да и те понимают, что это неправильно. В следующем выпуске вы узнаете об интересных новогодних традициях разных стран. В студии была Елена Морозова. До встречи на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Прямой эфир на Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот». В эфире мы сегодня прямом. Я Василий Дрожжин, и со мной в этой виртуальной студии находится Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя.
3: Да, вас привет. Привет, друзья. Всем приятного летнего времяпрепровождения, такого очень расслабленного. Лично у меня сейчас за окном где-то примерно градусов 35, поэтому, мне кажется, другого иного, нежели расслабленного времяпрепровождения сейчас просто быть не может.
2: Мне кажется, тебе сейчас некоторые из наших слушателей позавидуют, у кого не столь выраженный континентальный климат, потому что город замечательный Омск, в котором ты находишься, мне кажется, он тем и замечателен, что лето там настоящее. Лето так лето, если уж оно приходит, то с жарой. Потому что, вот, например, в Москве сейчас, наверное, градусов 18, то есть примерно половина от твоей температуры. Ну, я думаю, что где бы вы ни находились, те, кто нас сейчас слушает, надеемся, что вы находите удовольствие в любой температуре, с любой погодой. Ну и, конечно же, вам может помочь в этом прекрасная книга. Сегодня наша тема – это дорожное чтение. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями, ощущениями, комментировать захотите что-то, о чем мы поговорим, или предложить свои книги, которые вы любите читать в поездках, в дороге, на работу, на отдых, в общем, в любом варианте и с любыми проявлениями, для этого существует номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот. Ну и, наверное, тут стоит, как всегда, немножко поговорить о понятиях, что мы подразумеваем под дорожным чтением, потому что для меня, конечно же, это не жанр, потому что читать в дороге можно все, что угодно, и ядерную физику, и комиксы, и так далее, и тому подобное. Скорее, это, ну, некая форма, способ взаимодействия с книгой. Вот давай попробуем разобрать для нас с тобой, какие характеристики чтения в дороге. Вот как ты это понимаешь, что такое для тебя дорожное чтение?
3: Ну, вообще, смотри, конечно, прежде всего, субъективность данной темы, она, прежде всего, включает в себя связана с размером дороги, да, то есть насколько длинная дорога вам предстоит, и исходя из этого мы можем рекомендовать или не рекомендовать какой-то текст, да, потому что, может быть, дорога там длиной, условно, в час, да, это тоже дорога, а может быть, дорога длиной там несколько суток, и тут, конечно, совсем разные могут быть требования к читаемой

0: меня возникает, когда нам говорят чтение в дороге, да, вот на Яндексе даже есть в Яндекс.Книгах всевозможные списки, почитать всей семьей в дороге, допустим, почитать в отпуске, либо там длинный роман на выходные. Кстати говоря, это тоже очень разнообразные списки, поэтому, мне кажется, они отчасти немножко от фонаря составляются. Вот. Но в данном случае все равно, когда вот мы слышим такое словосочетание, что почитать чтение в дороге, дорожное чтение или чтение в отпуске, подразумевается, что это должно быть что-то необременительное, легкое, что-то, что позволяет тебе отдохнуть, расслабиться и так далее. И вот здесь для меня я могу 100% этот стереотип сломать, потому что как раз-таки у меня вот та история, я для себя понял, что дорога – это та ситуация, ну, особенно длинная дорога, да, мы не берем дорогу в 45 минут, давайте так, и в час, мы берем дорогу в сутки и более, когда ты там куда-то, допустим, перемещаешься на поезде, вот это та возможность прочитать что-то такое, что у тебя в обыденной жизни – прочитать по различным причинам не получается. И часто, ну, это какой-то достаточно сложный для восприятия текст, который, ну, по тем причинам у тебя в обычное время не заходил. И связано это вполне себе с объективной ситуацией, то есть в дороге с тобой, ну, если брать, допустим, именно перемещение в поезде, очень мало что происходит и очень мало что от тебя зависит. То есть ты, в принципе, ну, в основном не проявляешь какую-то активность. То есть ты либо там сидишь на полке, либо лежишь на полке, либо смотришь в окно, и в это время в любом случае тебе очень удобно что-то читать. И как раз-таки читать какой-то сложный текст, перегруженные какими-то смыслами, возможно, какими-то, какой-то информацией, которую нужно очень внимательно воспринимать, тебе гораздо проще, нежели читать какую-то другую ситуацию, когда будет масса моментов, которые тебя будут от этого текста отвлекать и не помогут тебе в этот текст зайти. Вот. Ну, для меня, например, была такая история. Я очень долго в свое время не мог зайти, ну, то есть у меня был гештальт прочитать роман Горького «Жизнь Клима Самгина», и я вот, признаюсь, у меня была такая история, что начинал его несколько раз, причем вот я проходил какую-то часть текста, и потом он у меня стопорился, потому что действительно текст, ну, скажем так, непростой, да, вот, и как раз однажды перемещение в поезде там, по одному из южных направлений мне позволило этот текст преодолеть, то есть прямо преодолеть тот порог, который я не мог преодолеть в обычной ситуации, и как бы дальше мне текст прошел прекрасно. Вот. Ну, вообще от себя скажу, да, что я предпочитаю в дороге читать большие какие-то объемные тексты, вот. Хотя, наоборот, наверное, многие, и, кстати, даже если ориентироваться вот на многие списки, которые мы можем видеть на Яндекс.Книгах, всем рекомендую, кстати, ознакомиться, как минимум, для общего развития, там, мне кажется, один из критериев как раз-таки, это если не рассказы, то некая такая новельность произведение, да, когда можно его, допустим, прочитать до какой-то точки и остановиться. Вот. Ну, это, опять же, наверное, я говорю, субъективная история, я рассказываю скорее про свою. То есть мне дорога очень часто, резюмирую, помогает преодолеть какие-то сложные тексты, которые в обычной ситуации преодолеть не получается.
1: Ну, смотри, давай, да, тоже я тут немножко вкину своих мыслей и идей. Согласен, наверное, с разделением вот этих двух сущностей, чтение просто в пути, когда нам удобно читать книгу, когда мы куда-то перемещаемся. И некие книги, которые являются частью путешествия, создают атмосферу. Я бы даже здесь, наверное, сегодня не делил, да, книги в долгих поездках, путешествиях или книги, которые мы читаем по пути на работу, в школу, в институт, потому что, наверное, большая часть всех тех, кто нас слушают, ну, практически каждый день, раза два куда-нибудь перемещаются. И этот процесс, я думаю, для многих тоже сопровождается чтением. По крайней мере, хочется в это верить. И здесь, наверное, вот какие я бы выделил нюансы, да, когда мы говорим про вот такое все-таки фрагментарное чтение, да, когда мы перемещаемся там на каком-то виде транспорта, и зачастую это занимает, там, не знаю, 20, 30, 40 минут, может быть, час. Здесь фрагментарное внимание, да, играет большую роль. Но, кстати, когда речь идет про путешествие, например, в самолете, это тоже может быть актуально, да, ну и некоторыми другими видами транспорта. Вот. А в целом, вот, наверное, я соглашусь, что путешествие, поездка – И это такое состояние, когда

0: ты читаешь книги, которые, скорее всего, ну или которые читаешь, если в обычной обстановке, они на тебя производят некое другое впечатление. Да? Может быть, даже здесь у меня нет такого опыта, что я что-то откладывал, а вот в поездке наконец-то до этого дошли руки или уши. Скорее, я понимал, что то вот в пути все-таки я себя ощущаю по-другому. И здесь вот такой важный элемент, множитель, фактор состояния. Да, когда мы находимся в поездке, мы все-таки немножко погружаемся в другое состояние. Да, сама по себе поездка – это такая форма расслабления, медитации, да, склонность к размышлениям, к мечтаниям, иногда к переоценке и так далее и тому подобное. Естественно, когда мы в таком состоянии находимся, мы и литературу немножко воспринимаем иначе. Вот. А плюс к тому, да, когда мы говорим все-таки про поездки, про путешествия, когда мы прибываем в какой-то город, иногда интересно еще погружаться в литературные произведения, связанные с сюжетностью этого места, этого города, этого региона, этой страны. Это дополнительный контекст создает. Поэтому про эти нюансы, может быть, мы сегодня тоже поговорим, да, и успеем затронуть те книги, которые, ну, вот, лично нам кажутся актуальными для того, чтобы с ними проводить время в поездках. Потому что здесь, как мне кажется, не может быть какого-то правильного, неправильного выбора. Да? Здесь все максимально субъективно. Да? Вот, например, для Глеба это такие произведения, которые, наоборот, например, сложны в каких-то обычных условиях, да, для того, чтобы их так взять и прочесть в один или два захода. А дорога к этому располагает, прежде всего, большим количеством времени, минимум отвлекающих факторов, если мы говорим именно про, например, путешествие поездом, в отличие от каких-то коротких поездок напротив. Да, поэтому здесь в этом смысле, наверное, форматы тоже будут подбираться в зависимости именно от вида поездки, вида транспорта. И вот все-таки, если мы говорим про короткие поездки, я бы здесь, наверное, характеризовал те книги, которые подходят, прежде всего, какими моментами. То есть, во-первых, хороший ритм. Да, то есть, в принципе, мне важна динамика. Да, то есть, если я еду в метро, и в книге что-то очень пространное описывается, скорее всего, в меня это не зайдет. Да? То есть, если здесь я хочу получить какой-то, может быть, эмоциональный, неэмоциональный заряд, да, то он должен быть сфокусирован в единицу страниц с более высокой плотностью, чем, может быть, если бы я читал эту книгу где-нибудь в других условиях, дома, там, не знаю, выполняя какие-нибудь домашние дела. Опять же, да, когда мы говорим про длинные произведения, да, вот ты уже сказал, что в целом для тебя, наверное, более интересно, когда ты берешь какие-то объемные тексты для поездок. Наверное, здесь выигрывают как раз произведения, где главы позволяют вот быстро выключиться, да, и переключиться на что-нибудь другое. Да, небольшого объема, небольшого формата, аудиокнига, то будь, либо, не знаю, просто текст, который можно быстренько приостановить, да, и возобновить, например, в вечернее время, когда вы поедете обратно. Ну, какая-нибудь образность, эмоциональность. Вот для меня лично этот фактор был бы важен, да, потому что здесь, особенно если мы говорим про поездку такую долгую, да, здесь вот этот элемент воображения включается еще с большей силой, и вот там, где ты имеешь возможность что-нибудь представить, дорога, она создает для этого вот все условия, и как раз здесь, наверное, это было бы уместно. Что касается вот глубины смыслов, да, с одной стороны, вот ты сказал, что вроде как не хочется, чтобы в книге было много всего, при этом для тебя как раз заходят, ну, книги, ну, такие серьезные. Ну, наверное, в среднем, конечно, мы, когда говорим про дорогу, все-таки здесь такой больше характерен момент, связанный с простыми эмоциями, то, что вызывает, я не знаю, любопытство, улыбку, удивление, да, вряд ли что-то сильно экзистенциальное и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, действительно, путешествие – это такое философское состояние, когда, с одной стороны, мы можем поразмышлять над переменами, над выбором, над состоянием пути, состоянием дороги, и здесь, наверное, имеет смысл поговорить, может быть, про те жанры, которые были бы интересны для чтения именно в дороге. И как раз я для наших слушателей предлагаю вот перейти именно к этому моменту. Скажи, Глеб, вот для тебя какие жанры кажутся наиболее актуальными для чтения в пути? Ну, именно вот в твоей ситуации, да, вот что, с твоей точки зрения, больше подходит для поездок любых, любого формата, да, если хочешь, возьмем только длинные поездки, и чтобы ты выделил как жанры, скорее подходящие под данное времяпрепровождение. Так, у нас есть, наверное, небольшие проблемы со связью, и пока Глеб у нас переподключается, я, наверное, свои мысли в этом направлении выскажу, потому что, с одной стороны, да, когда мы говорим про чтение в дороге, действительно, мы можем читать абсолютно все, что угодно, и, наверное, опять же, здесь, с одной стороны, играет роль ваши предпочтения, да, и там, я не знаю, кто-то может читать деловую литературу, и состояние дороги никак на это не влияет и сильным образом не сказывается. Но все-таки мы, если берем некую среднюю температуру по больнице, мы можем предложить несколько видов жанров, которые скорее под формат путешествий подходят лучше, чем остальные. И прежде всего, когда мы говорим про краткую форму, это рассказ, сборник рассказов, то есть как раз то, что позволяет получить небольшой текст, да, в определенную единицу времени, когда нам именно это и требуется. Да? В перерыве между большими станциями, в перерыве между тем, как мы меняем один вид транспорта на другой, мы успеваем прочитать какое-то законченное, пусть и небольшое произведение, да, ну и, соответственно, получить информацию, получить удовольствие, ну и, может быть, немножко задуматься об этом. Путевые заметки я тоже отношу, наверное, к такому жанру, который как раз идеально подходит к теме путешествия и созвучен данной тематике, да, потому что особенно если вы путешествуете по местам, которые описаны в данном произведении, это создает, ну, наверное, классную атмосферу. Это дополняет вашу поездку большим количеством образов, которые, безусловно, возникают. И если вы читаете какую-то книгу, где описаны события, описаны места, описаны заведения, которые вы можете посетить, это прекрасно. Мне кажется, вот это один из идеальных вариантов дополнения к тому путешествию, которое вы себе организовали. Конечно, если мы выберем классические жанры, нельзя не упомянуть детектив, потому что это одна из форм, которая, ну, идеально существует для поездок и для кратких, и для длинных. И здесь... Ну, сейчас давайте узнаем, как у нас, Глеб, слышишь ли ты меня, готов ли ты подключиться к тому списку жанров, которые я
1: да,
0: уже
1: предложил. Да, я вернулся, наконец.
0: Да, отлично. Ну вот скажи, для тебя какие еще жанры
1: слушай,
0: актуальны?
1: Слушай, я наконец, да, смог угу. вот.
0: Угу. Да-да-да.
1: Какие жанры для тебя? Ну, на самом деле, вот все, что ты говорил, да, все, что... На самом деле, все, что ты говорил, по крайней мере, все, что вот я смог услышать, да, не опять же подтверждаю эту точку зрения, что на самом деле читать можно все, что угодно, да. Если просто, ну, мы можем взять какой-то критерий, давай возьмем тот критерий, который ты обозначил, да, что вот, мы читаем либо какие-то рассказы, да, либо что-то легкое, да, атмосферность мне понравилась, вот тот момент, который ты обозначил, да, то есть это как бы не... отрицает то, что говорил я, потому что сейчас говорю, что все субъективно. Но если да, действительно, если мы хотим дополнительно от дороги создать какое-то ощущение какого-то комфорта, может быть, вот это чувство дороги усилить, да, то действительно очень неплохо ложится и детектив, и, в общем-то, какая-то фантастика хорошая, да, которая позволяет тебе увлечься, потому что на самом деле дорога, кроме всего прочего, это еще достаточно скучная история, и если, допустим, там ты едешь, опять же, я все-таки перейду к длинным, да, каким-то отрезкам, если ты там едешь день, да, то это еще можно получать это удовольствие, просто там, смотря в окошко, да, слушая разговоры попутчиков, то потом ты начинаешь постепенно в поезде, особенно если это происходит, лезть на стенку и думать, когда же что-то произойдет. Потому что все достаточно монотонно. Вот. И здесь как раз очень, кстати, какая-нибудь остросюжетная книжка. Но, опять же, я не могу без примеров говорить. У меня вот такая же такая история была, например, с книгой с романом Стивена Кинга «11-22-63». У меня так получилось, что я начал ее, когда сел в поезд «Томск-Москва». Вот. У меня тогда было просто очень много вот таких переездов, да. Я ездил из Москвы в Москву, потом из Москвы в Омск, потом мне нужно было из Омска, по-моему, в Волгоград, а потом обратно. И вот как раз я начал ее, значит, когда сел в поезд «Томск-Москва», закончил, когда возвращался там с какими-то жуткими пересадками через Челябинск из Волгограда в Омск. Вот. И мне как раз хватило этого романа. Это было на самом деле очень круто. Мне нисколько там не портило впечатление то, что мне приходилось периодически, естественно, делать перерывы в чтении. Вот. А как раз в те моменты, когда мне нужна была книжка, это прям очень идеально легло. И таких ситуаций было достаточно много. Вот. Ну, а если все-таки вот, возвращаться к теме рассказов, то здесь как раз вот краткие поездки, поездки в метро, поездки на автобусе куда-то не очень далеко, они действительно очень, соглашусь, удачные. Ну, не знаю, может быть, уже к примерам каким-то перейдем конкретным, да?
0: Давай, конечно.
1: Как ты думаешь? Вот. Но я на самом деле, вот когда мы говорили о чтении в отпуске, да, или о чтении в дороге, я как раз-таки, вот, что я сделал перед программой, я посмотрел списки Яндекса, во-первых, и посмотрел, ну, какие-то книги, которые я сам читал, опять же, недавно, и которые, как мне кажется, было бы интересно прочитать в дороге. И вот, наверное, три вещи из таких списков я могу отметить. Вот, в частности, как раз список о том, что бы такое почитать в отпуске, там указано очень много книг такого автора, как Джеральд Даррелл. С детства люблю этого автора, то есть у него достаточно много таких автобиографических, с одной стороны. А с другой стороны, ну, таких достаточно интересных книг, причем именно для любого возраста, то есть это может читать и в детском возрасте, там, в юношеском, и взрослый человек там тоже много что найдет, потому что много интересных описаний, каких-то красивостей, да, которые можно почитать. Ну, там, например, предлагалась книжка «Поместье зверинец», где он уже описывает как бы себя, будучи взрослым таким натуралистом, как он там собирал свой, собственно, зоопарк. Вот. А до этого у него было действительно большое количество автобиографических книг, которые тоже вполне себе можно, как мне кажется, читать в дороге, в любом возрасте. Ну, то, может быть, кто не знает, напомню, такие вещи, как «Моя семья и другие звери», «Сад богов» и так далее. Да? То есть вот абсолютно такие милые, с одной стороны, легкие для восприятия, а с другой стороны, достаточно такие насыщенные тексты, которые создают именно какую-то атмосферу тепла, лета, уюта. Вот, и в дороге это действительно достаточно неплохо идет. Вот, потом, если возвращаться опять же к рассказам, в списке опять же чтения, дорожного чтения, почему-то была рекомендована такая книжка «Автор». Ну, это опять же для скорее юного возраста, хотя, мне кажется, и взрослым тоже это можно почитать. Такой классика советской литературы, автор Фазиль Искандер. Значит, книжка называется «Детство Чика». Я помню, это в детстве еще читал. Это рассказы про мальчика, который живет в Абхазии, который просто там дружит с другими мальчиками, ходит на разные приключения, вот, с ним постоянно что-то происходит, причем такие в основном бытовые ситуации, но они достаточно забавно описаны, ну и плюс ко всему действительно хорошо очень показан именно быт вот этих вот, скажем, южных деревень, вот это действительно очень здорово читается, мне кажется, тоже в дороге это могло бы зайти. Вот. Ну, давай тебе, может быть, тогда передам эстафету, чтобы ты вспомнишь.
0: Давай, да, ты знаешь, для меня, ну, вот если мы берем короткую форму, почему-то всегда очень хорошо заходил в дороге Конан Дойль, хотя не могу сказать, что он плохо в меня попадал, когда я не находился в пути. Здесь, Дойль, конечно, и рассказы про Шерлока, да и другие. Вот я помню, что в какой-то поездке мне очень прекрасно удалось познакомиться с «Затерянным миром», например, да, и вот как раз произведение о профессоре Челленджере я для себя открыл. И, наверное, вот здесь я соглашусь, что, может быть, до них бы руки в обычной ситуации не дошли. Ну, не по причине того, что они какие-то там сильно погружающие, а просто вот, ну, как-то так сложилось, да, это, опять же, повод заглянуть на свою книжную полку, виртуальную или физическую, и немножко взять те книги, до которых руки не доходили, когда вы находитесь в путешествиях. Я себе выписал, наверное, сразу несколько произведений, которые так или иначе связаны с дорогой. И вот книгу, которую мы обсуждали, сдали, может быть, некоторое количество лет назад, мне кажется, она для дороги тоже в целом подходит, как и многие другие. Это, конечно же, «Москва-петушки», да, где тема поездки, путешествия, да, это тоже вот такая очень философская история. Она нелегкая, наверное, с какой-то стороны. Хотя, ну, если вы ее уже читали, да, то в очередной раз перечитать в дороге, мне кажется, это тоже как раз возможность получить наслаждение. И, опять же, если вы еще в этот момент едете по Курскому направлению куда-нибудь, даже если этот маршрут...
1: В сторону Купавны, например.
0: Ну, например, да. Сильно дальше, чем обозначенный в произведении город, то вы тоже проникнетесь, я думаю, атмосферой
1: главное, этого произведения. Главное не следовать, извини, ремарка, главное не следовать всем рекомендациям, а то могут садить с поезда.
0: Безусловно, да, не стоит тестировать все то, что происходило в книге. Я нашел несколько таких достаточно интересных произведений про Америку и путешествия. Ну, во-первых, Джек Керуак «В дороге». Произведение, в общем-то, про двух друзей, которые периодически встречаются и, бросив все, срываются в такие поездки. И в целом это такая очень атмосферная история. Я ее рекомендую прочитать, даже если вы в дорогу не собираетесь. Но мне кажется, опять же, да, когда вы находитесь в длинном пути, это может, ну, дополнительный контекст создать. Ну, похожая в чем-то история «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Джон Стейнбек, где, собственно, автор на каком-то жизненном этапе, поняв, что много описывает жизнь, быт американцев, но во многих регионах своей страны не был, он отправляется в доме на колесах со своим псом Чарли в путешествие. Ну и, собственно, вот в формате таких, наверное, путевых заметок данное произведение создано. Ну, опять же, да, в этом же контексте можно Ильфа Петрова с «Одноэтажной Америкой» перечитать или прочитать, если вы не знакомы с данным произведением. Вот. Я бы здесь, наверное, опять же вспомнил еще одну классику и Джером Джерома из «Строя в лодке», и с чуть менее, наверное, популярной у нас книгой «Трое на четырех колесах». Да, я бы их предложил, ну, наверное, перечитать, потому что такой легкий юмор, он скрасит абсолютно любое путешествие, сухопутное, водное. В общем, мне кажется, это тоже такой беспроигрышный вариант. Ну и вот еще одно произведение, которое я себе добавил в список для чтения. Билл Брайсон «Прогулка по лесам». Здесь речь про человека, который, ну, собственно, это автобиографическая история. Брайсон решает пройти знаменитую Апалачскую тропу. На секундочку, это более 3000 километров. Он находит себе для этой цели спутника. Ну и, в общем-то, в процессе выясняется, что оба главных героя не очень подготовлены к этому путешествию, и с ними начинает происходить бесчисленное количество казусов, которые, с одной стороны, являются поводом улыбнуться, с другой стороны, поднимают очень много таких вроде и не совсем смешных вопросов. Поэтому, опять же, «В дороге», наверное, это произведение очень-очень попадет в цель. Ну и детективы, которые мы, безусловно, упомянули, я не знаю, мне кажется, здесь просто хороший любой классический детектив, будь то, не знаю, скандинавские детективы, будь то Агата Кристи. Мне в дороге очень заходит наш отечественный автор Даниил Корецкий. Для тех, кто не понимает, это вот история «Антикиллер» и все, что с этим связано. Мне кажется, действительно, если говорить про чтение в пути, здесь ориентируйтесь на настроение, на атмосферу. И, конечно, книги, не связанные с поездками, не связанные с местами, где вы проезжаете, пролетаете, проплываете, они тоже могут приносить большое количество удовольствия. И читайте хорошую литературу, берите себе хороших попутчиков. Я думаю, что это может быть даже еще более важно, чем хорошая книга в пути. Получайте удовольствие от длинных путешествий, Ну и, конечно, если вы очень много времени просто ситуативно каждый день проводите в пути, берите себе хорошие книги и надеюсь, что какие-нибудь из тех произведений, которые мы с Глебом сегодня вам тут накидали, тоже пригодятся и составят вам компанию в пути. Мы в это верим, на это рассчитываем. И, конечно же, читайте хорошие книги, будьте здоровы. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Всем счастливо.
2: Книговорот.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Мы сегодня хотим поговорить про реабилитацию детей и взрослых. Я знаю, что вы работали в Центре спорта «Эволюция», город Евпатория на берегу Черного моря, и занимались там реабилитацией. Расскажите немножко о своей работе, что вы делали.
8: Да, совершенно верно. Работала в Центре спорта «Эволюция». Сфера моих обязанностей была довольно занятная. Я вела два направления. Это групповые психологические тренинги и это сенсорная интеграция. В первую очередь хотелось бы, конечно, рассказать про групповые тренинги. Дело в том, что реабилитация, в принципе, довольно широкое понятие. И с точки зрения обывателей, людей, которые, может быть, не так плотно либо вообще не связаны с этим направлением, часто складывается впечатление, что в первую очередь нужно придавать значение именно физическому компоненту, то есть больше упражнений, больше обращать внимание на различного рода восстановление своих физических функций и так далее. Что на самом деле в корне неверно, поскольку социальная реабилитация — это то основное направление, в котором работает Центр спорта «Эволюция». Не то, что немаловажно, но, наверное, один из основных таких, в том числе, направлений восстановления здоровья. Как раз этим я и занималась в том числе. Групповые тренинги представляли собой несколько занятий в течение заезда наших реабилитантов, где мы в различных возрастных категориях с различными нозологиями собирали ребят и обсуждали различные темы, которые были им интересны. Безусловно, отталкивались от того, какой подбирается контингент, какие интересы, какой возраст, какие вообще личные, может быть, проблемы, может быть, вопросы их волнуют. И, может быть, даже где-то в рамках семинара их обсуждали.
7: А в чем вот польза социальной реабилитации, да? То есть для чего это нужно для реабилитанта?
8: Дело в том, что человек все-таки, ну, в некотором роде даже явление социальное. И как бы мы иногда не хотели побыть в одиночестве или там зарыться к себе под одеяло с чашкой чая, сказать «не хочу никого видеть, я сам или сама совсем справлюсь», а это так не работает. И в любом случае выпадать из общества, да, из социума — это не самая конструктивная, а на самом деле даже очень деструктивная стратегия. И когда мы пребываем в некотором стрессе, и здесь даже не так важно, это вновь возникшая какая-то проблема, или проблема, которая в таком в хроническом процессе, нам всегда нужна поддержка со стороны, нам нужно общение. И опять же, сферы деятельности, которыми мы занимаемся, также всегда связаны с другими людьми. Дело в том, что в случае людей с какими-то особенностями здоровья, и здесь даже не всегда важна степень тяжести, да, наверное, этих особенностей, очень важно общаться с другими людьми, просто потому что возникает вот это чувство, что ты не один, что твои проблемы, твои сложности не уникальны, ты не являешься изгоем каким-то, и тебя могут понять. И мало того, что тебя могут понять и принять, но еще и дать какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, как тебе справляться с той или иной сложностью. И это очень помогает, это вдохновляет, и это реально очень большой ресурс, то есть внутренняя такая сила, внутренний потенциал для того, чтобы жить в полном смысле этого слова.
7: Ну, то есть ребята передают опыт, да, преодоления каких-то сложностей, трудностей друг другу. И также можно посмотреть на достижения, да, другого человека и подумать, ну, я могу, я тоже могу, да?
8: Да, однозначно так. На самом деле это работает не только с людьми с особенностями здоровья, это работает, в принципе, со всеми. Ну вот я какой-нибудь, например, кондитер-пекарь, да? И если моя область взаимодействия исключительно с такими же кондитерами, ну то и мое представление о том, что я могу, что, в принципе, могут быть другие, довольно узкое. А ну в интернет залезть, конечно, всегда вариант, но где-то лень, где-то времени не хватает, где-то работа, дом, работа и так далее. А вот когда я вдруг попадаю, например, к каким-нибудь шеф-поварам японской кухни, и оказывается, что ого, а так тоже можно было? И это очень расширяет кругозор, это вдохновляет, и это как бы расширяет восприятие моё и себя, и мира, и моих возможностей. Вот абсолютно то же самое касается людей абсолютно любой сферы деятельности, любого пола, не знаю, любой возрастной категории. Когда мы говорим с другим лично, то мы вдохновляемся. Если у меня вопрос, боже мой, как же ты это сделал, я могу напрямую это спросить у человека, и он, скорее всего, поделится. Потому что, конечно, в том числе делиться своими достижениями, рассказать, что смотри, вот здесь можно сделать так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть передать опыт, передать знания — это полезно не только тому, кто их впитывает, но и тому, кто их передает.
7: И вот в этом совместном общении могут родиться какие-то идеи, да, как у одной стороны, так и у второй.
8: Да, идеи, безусловно, могут развития. Быть, потому что всегда важно смотреть на ситуацию совершенно разных сторон. Как бы я ни старалась, да, но если я исключительно в голове сама с собой какие-то мысли перевариваю, не знаю, прокручиваю постоянно, это все равно не так интересно и не так разносторонне, как если мне поможет кто-то сторонний, да, кто-то, кто может быть иным взглядом, иным восприятием.
7: А есть ли какая-то разница вот в работе реабилитолога, когда приходят люди с врожденными, да, особенностями здоровья или уже приобретенными?
8: Разница есть, и разница на самом деле колоссальная. Дело в том, что если говорить о людях с приобретенными травмами, например, да, с новой спецификой здоровья, то у них уже есть опыт совершенно обыкновенной жизни, да, обыкновенного бытия такого, где они спокойно любили, дружили, работали и так далее. И были совершенно ничем не отличимыми от большинства других людей. Поэтому в случае с возникновением какой-то травмы, какой-то сложности со здоровьем, конечно, у них есть с чем сравнить. И у них есть вот этот запал, ресурс для того, чтобы как можно лучше, быстрее прийти вот к тому же уровню, на котором они раньше были. Хотя и здесь есть свои особенности. Конечно, если рядом оказываются люди, которые говорят, слушай, ну вот я с тобой плечом к плечу, мы справимся, да, теперь есть вот такие моменты, которые нужно учесть, да, теперь вот это сложнее, вот здесь нужно не так, а вот тут совершенно с другой стороны подойти к вопросу, но мы можем с этим справиться. И вот тут очень полезно общаться в каких-то обществах, да, где есть люди с похожими проблемами, потому что тот, кто с этим столкнулся только что, конечно, не имеет опыта справляться с ситуацией, как люди, которые, например, в травме уже много лет. Плюс ко всему, совершенно другие краски восприятия мира здесь, да. Например, вот в Центре спорта «Эволюция» каждый год проходит фестиваль спорта «Паракрым», там, где собираются люди с различными нозологиями и соревнуются, опять же, по разным дисциплинам. И помимо непосредственно соревнований и тренировок, есть различные виды развлечений в том числе. Например, дискотеки. На меня, например, очень большое такие мероприятия произвели впечатление, потому что видишь людей, которые хотят жить настолько сильно, как, ну, дай бог, каждому, кто, собственно, не обременён сложностями со здоровьем. Если мы, например, сравниваем такой формат справляться со стрессом и со своей проблемой у людей с приобретенной травмой, то совершенно другой формат у людей, которые изначально с травмой, либо с какой-то спецификой, с какой-то проблемой здоровья, да, потому что в таком случае человек уже с рождения себя чувствует не совсем таким, как остальные. Опять же, может быть, в какой-то яркой степени, может быть, в более стертой, но тем не менее. И тут еще важно сказать, что человек всегда растет в микросоциуме изначально семьи, да, а потом уже идет школа, друзья и какой-то более расширенный ареал общения, взаимодействия, роста и воспитания. Да. И в семьях, где есть дети с особенностями здоровья, иногда бывает не один даже ребенок, там, а несколько, да, есть определенные свои особенности, да, в том, как эти дети воспитываются. Дело в том, что в таких семьях, ну, в первую очередь, конечно, мамы, очень гиперопекающие, да, они переживают, они заботятся, и они стараются оградить ребенка. В принципе, мама всегда старается оградить ребенка, но когда ребенок, возможно, с инвалидностью, да, то оградить его от всех проблем хочется еще больше, да, и создать вокруг него как бы такой, такую капсулу, через которую не будут проникать ни какие-то колкости со стороны сверстников, да, а дети, скажем так, не фильтруют то, что они говорят другим, да, ну, это особенности уже возраста. Это попытка оградить своего ребенка от сложностей с усвоением информации, например, если он учится, элементарно даже с какими-то бытовыми задачами, типа пожарить яичницы. И создается такая иллюзия, которая поддерживается и ребенком, и родителем. То есть ты сам не можешь, я должна делать за тебя. И тут, получается, конструкт поддерживается с двух сторон. Чем-то похоже, знаете ли, на веру в Деда Мороза. Ребенок думает так, ну, Дед Мороз, да? Ну, я, конечно, уже не верю, но мама-то настолько радуется, когда я смотрю и делаю вид, что я верю в Деда Мороза и в эти подарки принимаю, я не буду ее разочаровывать, буду верить дальше. И, в свою очередь, мама думает, да, ну, конечно, нет Деда Мороза, но ребенок так сильно радуется и так сильно вообще ждет каждый Новый год. Я не буду его разочаровывать и буду делать вид, что Дед Мороз есть, и опять найму там соседа дядю Ваню, который переоденется и раздаст, не знаю, шоколадных зайцев, да, на Новый год. И в итоге получается, что вот эта иллюзия поддерживается обеими сторонами. Но проблема в том, что она настолько иногда плотно срастается с реальным восприятием себя, что разобраться, где на самом деле мои реальные возможности, а где мне кажется, что я не справлюсь, или наоборот, я реально что-то не могу сделать, а мне кажется, что это просто вот такая фантазия, и на самом деле я вообще король, супермен, и могу сделать все что угодно. Вот это реальная проблема. То есть нет объективного восприятия собственных возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Ребята, которые с изначальными проблемами здоровья, очень часто испытывают сложности в дружеских, да, в каких-то романтических отношениях. И на самом деле проблема не объективна вот в их состоянии, да, каком-то, а на самом деле в восприятии самого себя. Потому что есть ощущение, что я изначально не такой, значит, со мной дружить не будут, значит, меня будут обижать. Либо со мной дружат только, когда там что-то от меня нужно. Либо, я не знаю, девочки вообще на меня внимания не будут обращать. Или мальчики. На самом деле такие мысли, естественно, абсолютно у любых у детей и подростков. Но в случае, когда есть, ну, например, даже какой-то официальный или диагноз, да, или документальное подтверждение, что да, у вас есть особенности вот по вот таким-то параметрам вашего здоровья, это как будто бы является ярлыком, да, что на самом деле исключительно в самовосприятии ребенка и его родителя.
7: Мы вернемся после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. И говорим мы сегодня о реабилитации. Хотелось бы еще продолжить про ярлыки. Да? То есть если у человека есть особенности развития, и максимально их родители учитывают и немножко даже гиперболизируют, воспитывают вот в такой системе, это очень плотно входит уже в сознание ребенка, и вот этот ярлык, он как бы к нему прикрепляется, и исходя из него, он уже себя позиционирует. Как можно более конструктивно построить взаимоотношения в семье для того, чтобы ребенок чувствовал, что он абсолютно такой же, да, равноправный член общества, что он такой же классный и активный, как и все остальные, да, просто, ну, как бы ему нужно учитывать свои особенности.
8: Да, касательно ярлыков можно, в общем-то, обсудить и подробнее. Могу вот привести пример. Как-то мы общаемся с одним из реабилитантов уже небезызвестным Центра спорта «Эволюция», и молодой человек с ДЦП, при этом интеллектуально очень одаренный, да, то есть он оканчивает магистратуру, он собирается в аспирантуру, при этом очень симпатичный. И когда разговор заходит на тему того, как же девушка, молодому человеку-то уже, ну так, 23 года, он моргает, смотрит на меня, как? Ну я же вот такой. В связи с чем у меня, естественно, вопрос, такой это какой? И вот молодой человек не нашелся, как ответить, ни одного объективного аргумента не было. При этом здесь имеет смысл приводить, разумеется, примеры, да, что, ну вот посмотри, вот, например, пара, да, где молодой человек в коляске и девушка здоровая, или наоборот. Или, например, вот смотри, вот пара, да, они оба с ДЦП. Но такое впечатление, что у ребят и у девчонок в такой ситуации, как будто некоторые очки на глазах, да, они отрицают реальность, даже если это реальность, ну, фактически у них под носом. И здесь важно себя перебороть и все-таки общаться. Как бы нас не любили наши родители, но живем-то мы все равно в обществе, да, поэтому новый опыт обретается исключительно какими-то действиями в реальности. Я могу сколь угодно много фантазировать о том, как мне страшно познакомиться, и как другой человек может не захотеть этого делать, да, или я могу сколь угодно размышлять о том, что я сейчас подойду, скажу привет, а дальше растеряюсь и замолчу, Но на самом деле этот опыт всегда можно переиграть, всегда он должен быть подкреплен какими-то настоящими действиями. И вот эта проблема, потому что дети с особенностями изначальными здоровья, у них как будто, скажем, в метафоре файл этот отсутствует, да? То есть они часто общаются с своими родителями и их взрослыми друзьями. Они очень часто спокойно себя чувствуют в окружении там мамы, папы и маминых подруг. Но как только речь заходит о том, чтобы поговорить со сверстниками, вот здесь реально ужас в глазах. Начинается выдумка совершенно различных причин, типа того, что мне с ними не о чем говорить, они какие-нибудь глупые, они неинтересные, у них у нас нет общих тем для разговоров. Но что на самом деле абсурдно, потому что, слушайте, ну из такого количества сверстников реально не с кем иметь дело, но это несколько не соответствует действительности. И вот Центр спорта «Эволюция» — это как раз-таки такая площадка, можно сказать, где, во-первых, из заезда в заезд люди совершенно разные подбираются, и есть возможность общаться с многими из них, и с ребятами другого возраста, и с ребятами из другой нозологии, с другими родителями, посмотреть, как можно, не знаю, играть в спортивные игры, какие вообще мне доступны, и что можно сделать. Может быть, я чего-то про себя не знаю. Как я могу, например, танцевать, и под какую музыку, и что мне вообще нравится. И вообще-то можно выйти на пляж и просто полежать на солнышке. И когда это все происходит вместе с другими, да, вот как я уже говорила, плечом к плечу, когда вы вдвоем вышли, обсудили, кого что беспокоит, кто как справляется, кто как реагирует, кто чем занимается, это очень большой плюс, и это очень большая возможность почувствовать себя более свободно, жить более качественно, как бы, возможно, банально это не прозвучало. Дело в том, что, пообщавшись с реабилитантами, вот я лично для себя очень много отметила вдохновения, наверное, и очень много моментов, которые меня просто ставили в тупик, многие просто восхищали, потому что очень часто люди без каких-то своих серьезных физических проблем довольно часто зашоренные, идут на работу, потом идут с работы, понятно, уставшие, понятно, надо деньги зарабатывать, но они как будто под таким куполом серости, депрессии и загнанности. А вот реабилитанты, вопреки своим гораздо более серьезным трудностям, занимаются тем, чем им нравится. Многие экстремальными видами спорта, как бы это удивительно не слышалось, многие творчеством, ну и, в принципе, деятельностью, которая доставляет удовольствие. И, кстати, очень многие умудряются еще делать из этого хорошие проекты, которые еще и финансово помогают, да, что на самом деле опровергает идею о том, что людям с инвалидностью невозможно устроиться на работу. Возможно, но, опять же, нужно общаться, нужно обмениваться информацией, и тогда у вас будет более полное понимание, где я могу себя применить, что я могу, и чего я еще не пробовал, о чем не знал.
9: Здорово. Вот сейчас прям такой как призыв к действию прозвучал. То есть, в принципе, вот этот отказ от установок, да, от ярлыков, общение, социализация и, опять-таки, да, не только реабилитантов, но и родителей, да, которые, может быть, посмотрят на другие семьи, да, где более открыты к окружающей среде, где меньше опекают ребенка, да, и могут набраться таким образом какого-то другого опыта, по-другому взглянуть на ситуацию.
8: Да, но вот касательно родителей, иногда это даже более сложная тема для разговора, нежели их дети, потому что очень многие родители, к сожалению, до конца все-таки не принимают тот факт, что с их детьми нужно как-то по-другому себя вести, да, что к их детям нужен другой, где-то более тонкий подход. И очень многие детей своих, как это жутко не прозвучит, просто прячут дома, никуда не водят, за них выполняют абсолютно все какие-то житейские необходимые действия, да, и ребенок в итоге, у него ощущение, что я в клетке, я отсюда никогда не выйду, а со временем они же срастаются, да, вот с этим ощущением себя. И получаются взрослые уже молодые люди в 25-30 лет, которые, выезжая даже на реабилитацию, не хотят ни общения, ни принимать участие в каких-то мероприятиях, закрываются, не работают, да, и, естественно, жить в таком формате очень тяжело. Ну и, соответственно, родители, которые не хотят показывать, я не знаю, ребенка друзьям в каких-то секциях и так далее, далее, просто потому что для них все еще как страшный сон, что у них ребенок с особенностями. Хотя на самом деле существуют различные и школы, и кружки, и секции, и реабилитации, элементарно форумы какие-то в интернете, где можно обменяться опытом. Да, сложно. Да, это совершенно отличается от того, как, возможно, они себе представляли родительство. Но это так и есть. И на самом деле, ограждая своего ребенка от внешнего мира, они же ограждают также и себя. И это сложно и тяжело. И это, знаете, вот как, если мы говорим про бассейн, да, вот если в бассейне вода стоячая, да, если она там не меняется, она начинает плесневеть, она совершенно теряет свои свойства какие-то. Но если туда воды добавлять, да, там будет постоянный какой-то обмен, да, это вот то, что происходит с устаревшей информацией у нас в голове. Всегда нужен новый поток, всегда нужна какая-то новая информация о том, чтобы она где-то вытесняла старую, где-то обновляла, а где-то мы просто сравним одно с другим.
9: Это очень интересный был диалог. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы еще придете к нам в студию.
8: Да, разумеется, спасибо.
9: Напомню, с нами была психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
8: Всего доброго.
2: Разговор с психологом. Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации

0: спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОЗ посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОЗ выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Военная тема была главной и самой важной для белорусского искусства в течение многих десятилетий, демонстрируя силу человеческого духа и героизм народа в его справедливой борьбе за освобождение от фашизма. Победа отразилась в творчестве белорусских художников, которые выразили ее с глубокой эмоциональной насыщенностью. И главным феноменом является не просто победа над злом сама по себе, а то, что победители не вышли из войны с очерствелыми душами, а сохранили свою человечность. В Беларуси, где война оставила свой неизгладимый след, искусство обрело новый импульс для развития. Послевоенные годы стали временем расцвета, породив национальную школу искусства. Некоторые произведения послевоенной эпохи, которые находятся в основной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, нам представила младший научный сотрудник Ангелина Маевская.
1: В 1941 году начинается война, которая с оккупацией принесла бесчисленные бедствия. Многие города были разрушены, многие деревни сожжены. Белорусское искусство понесло огромные потери. Немецкие войска разграбили фонды, картины и галереи. Большое количество ценностей исчезло бесследно. Изменения условий жизни, связанные с войной, повлияли на ход развития и саму природу изобразительного искусства, определив тематические особенности произведений. В это время исторические композиции практически не создавались. Основное внимание художников было сосредоточено на запечатлении фронтовой жизни. Послевоенное десятилетие ознаменовалось программой создания памятников эпохи, реализации героическо-эпического начала темы Великой Отечественной войны, занявшей доминирующее место в творчестве белорусских художников. Наблюдается интерес к крупноформатной сюжетно-тематической живописи, проявляющейся в виде переклички с большими полотнами романтического направления в русской и мировой живописи XIX века. Одним из значительных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, является полотно Валентина Волкова «Минск 3 июля 1944 года». На этом произведении художник сочетает элементы группового портрета и исторической живописи. Панорамное изображение и масштаб действия в пространстве свидетельствуют о торжественности победоносного народа. Картина Волкова «Минск 3 июля 1944 года» была написана за 10 лет, начиная с 1945 по 1955 годы. Это произведение одно из самых крупных в нашем музее. В длину оно чуть больше 5 метров, а высоту почти 3 метра. Валентин Викторович Волков изображал историческое событие, свидетелем которого он был сам. Во время оккупации Минска художник остался в городе, пережил эти ужасные события и встречался с

освободителей. Волков желал передать всю любовь и горячую благодарность героической армии, спасшей от неминуемой гибели все население Минска и освободившей не только Беларусь, но и Европу. На работе изображено множество деталей, большое количество людей в различных позах, с разным настроением, которых здесь более сотни. Произведение также интересно количеством жанров из живописи. Например, натюрморт представлен букетами цветов в руках жителей Минска. Пейзаж – городским видом за спинами героев. Портрет – лицами людей на картине. Но в целом это историческое произведение, в котором автор обращается к прошлому, к недавним значимым событиям и передает их через свое видение. Когда мы говорим «художник работал над картиной 10 лет», это не значит, что Валентин Волков подошел к холсту с кистью и палитрой в руках и только через 10 лет отошел от него. Написанию предшествовал огромный подготовительный этап. Сначала художнику надо было представить все в целом, как может выглядеть его картина, что он хочет на ней показать. Для этого он создает эскизы. Еще одним важным этапом становится создание предварительных рисунков. Они могут быть более детальными. Художник обращает внимание на отдельных героев, которых он представит на своей работе. Другим этапом идут живописные этюды. Они выглядят как фрагменты большой работы. С помощью этюда художник изучает цвет и форму, смотрит, насколько гармонично все выглядит. По всему полотну размещены люди. В центре стоит танк с танкистами, перед ними мотоцикл с человеком на нем. На заднем плане разрушенный Минск, боевая техника, люди. У нас нет информации про каждого изображенного на этой картине, но все же многие нам известны, так как Валентин Волков активно привлекал к позированию своих родственников. Так, у танка спиной к нам стоит мужчина, который пожимает руку танкисту. Это сын Валентина Волкова, Анатолий. На картине Анатолий Волков стоит рядом со своей женой Зинаидой, протягивающей букет танкисту. Здесь они не одни, а со своим сыном, внуком Валентина Волкова, Сергеем Волковым. Он позировал для мальчика, который бежит к танку, сверкая пяткой. Интересно, что в этом мальчике, бегущем к танку, а Сергея Волкова только пяточка. А в основном для этого образа Волкову позировал другой мальчишка, никак не связанный с семьей художника, Николай Федорков. Он жил возле мастерской Волкова и часто с любопытством наблюдал за его работой. Один раз у маленького натурщика не получилось прийти, а Валентин Волков как раз рисовал пятку мальчика. Тогда на замену пришел его внук, Сергей, который часто крутился в дедовской мастерской. Притягивает внимание центральная фигура танкиста, который, став во весь рост на танк, скинул вверх руку с автоматом и лучезарно улыбается. Валентин Волков писал его с реального танкиста, Алексея Камлева. После завершения службы Алексей из Минска уехал к себе на родину, в Россию. Но работа над картиной «Минск» 3 июля 1944 года еще продолжалась. И Волкову теперь позировал родственник его жены. Очень важным героем на этой картине является город, где все происходит. Откуда нам знать, что это именно Минск? Тогдашние жители столицы безошибочно узнавали свой родной город. Место, где Волков разворачивает события своей картины, было известно каждому. Это район современной улицы Ленина и площади Свободы. И тогда и сейчас ориентиром служат башни костела Святой Девы Марии в правой части произведения. Напротив костела сейчас расположена ратуша. Сложно узнать это место на картине, так как в годы войны Минск был сильно разрушен. Обломки и руины очень эмоционально говорят о том, сколько боли и страданий принесла война в город. А еще о том, как много сил и времени потребуется для восстановления. Но жители готовы к этим испытаниям. Главное, что Минск освобожден, и жизнь людей больше не будет окутана страхом. Второй темой искусства 1950-х годов становится мирная, счастливая жизнь людей, их свободный, радостный труд. Многие художники посвящают свои полотна изображению признаков социального обновления. Это возрождение современного города и индустриализация страны. А воплощению коллективного энтузиазма рабочих посвящена работа Ивана Стасевича «Шахтеры Солигорска». На рубеже 1950-х и 1960-х годов в политической и общественной жизни Беларуси, как и всего СССР, произошли значительные перемены. Смерть Сталина, развенчание культа личности и начало так называемой оттепели создали предпосылки для первых шагов к постепенной демократизации общественно-политической жизни. Все это не могло не повлиять на развитие культуры и искусства. Как тематически, так и формально проявились принципиально новый круг интересов. Преодоление официальной риторики, чрезмерной помпезности и обращение к истине из жизни конкретной личности стали основным содержанием и мировоззрением эпохи. Произошел поиск новых выразительных средств, лаконичность, простота сюжета, обобщение формы и символизации.
символизма, воплощением которого стал суровый стиль. Представленные тенденции стали отправной точкой для нового, более глубокого понимания военных событий. Художники стремятся затронуть и выразить те темы национальной скорби, разрушенных судеб, которые оставались в тени, воплотить всю правду о войне, не о командирах, а о людях, вырванных из нормальной мирной жизни, не о фанфарах победы, а о ее цене. Война с ее трагическими последствиями стала определяющей в творчестве народного художника Беларуси Михаила Собицкого. Тяжесть военного времени передается аскетичным монохромным цветом картины «Витебские ворота». Обобщенный образ мужества и стойкости белорусского народа воплощен в полотне «Партизанская Мадонна. Минск». Творческая индивидуальность Собицкого особенно ярко проявилась в развитии партизанской темы. Например, произведение «Партизаны». Сочетание военной тематики и стилистики сурового стиля лежит в основе картин Виктора Громыко 1941 «Над Припятью», Майданцига «О Великой Отечественной». Трагедия изображения нашла выражение в живописной форме. Упрощенные линии рисунка, выразительные жесты, условное соотношение цветов и некоторая общая грубость письма. Стилистические изменения проникают и в портретный жанр. Ярким феноменом в живописи 1960-х годов стали работы Владимира Стельмашонка. Художник был одним из первых в послевоенный период, кто творчески переосмыслил традиции белорусской народной культуры. Эта тенденция особенно ярко проявилась в портрете народного поэта БССР Якуба Колоса, который отличается орнаментальным характером композиционного решения, плоскостью. В 1960-х годах во всем великолепии раскрылся живописный дар Виталия Цвирка, народного художника Беларуси. Главным в творчестве художника стало изображение природы. Любовь к родине, сердечность в передаче простых повседневных мотивов и необычайное колористическое мастерство воплотились в его работе коллажа. В 1970-х годах главной темой в творчестве художника становится модернизм, отражение широких социальных процессов новой эпохи. Стремление передать характер современного города в динамике его движения отражено в работе Майданцига «Мой город древний, молодой», написанной в 1972 году. Картина крупного формата, 3 метра на 2 метра. Майданцига нередко называют художником-урбанистом, хотя работал он почти во всех жанрах. Однако именно выразительные и яркие пейзажи, словно с высоты птичьего полета, запечатлевшие белорусскую столицу, стали его визитными карточками и своего рода признанием в любви к городу. Мальчик появился на свет в интеллигентной семье. Отец был преподавателем физкультуры, в свободное от работы время рисовал и даже посещал художественную студию известного белорусского живописца и педагога Якова Кругера. Он хотел, чтобы и сын овладел творческой профессией. Но Майданцик пошел в музыкальную школу, где отучился 3 года, прежде чем началась война. Семья Данцига убегает в Ульяновск, где он и нашел свой путь к живописи. Директор ларька на местном рынке, где продавался хлеб по карточкам, попросила мальчика сделать табличку для своей торговой точки. Работа под названием «Ларек номер 3» произвела впечатление, и женщина выдала Маю целую буханку. Для него это станет первым гонораром. Потом Майданцик делает стенгазету, благодаря которой сможет позже пошить платье для его сестры. Далее будущий художник рисовал для ульяновских фабрик вывески и лозунги к праздникам, а после возвращения в Минск в 1944 году у Данцига только окрепло желание стать художником. Затем шла учеба и поиск вдохновения в улочках Минска. И как раз-таки полотно «Мой город древний молодой» является своеобразным признанием в любви к городу. Почему, казалось бы, название такое противоречивое? Ответ есть на картине. Перед нами центр Минска, верхний город, где художник изображает светодухов кафедрального собор. Позади, на заднем плане, здание театра оперы и балета на Троицкой горе. Коммунистическая улица с телевышкой. Вид на Минск открывается словно с высокого холма. И это неспроста. Майю Вольфовичу было свойственно изображать город с самых неожиданных мест, которые недоступны простому пешеходу. Но есть на картине кое-что, что может смутить зрителя. На переднем плане, в нижнем правом углу, изображен облик неуцелевшей до наших дней самой старинной Минской холодной синагоги, построенной еще в конце XVI века. В связи с реконструкцией города в 1965 году синагога была снесена, и Майданцик писал ее по памяти, вспоминая, как мощные стены здания впечатляли его в юности, напоминая средневековую крепость. Перед нами художник также разворачивает и Минск 1970-х годов, динамичный,
динамичной и меняющейся. Строительная техника, сваи и подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов, пешеходы по дорогам – все это делает картину, да и сам город таким живым, а яркость красок придает городу ощущение игрушечности. Интересными получились рекламные щиты с афишами и фотопортретами известных актеров и спортсменов. Эти афиши приклеены к картине. Это коллаж. Коллаж – это техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала, разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе. Фрагменты Майданцев вырезал из газет и журналов того времени, затем клеил их прямо на красочный слой. Все это поэтический образ той современности, культура жизни тех минчан. Для белорусского изобразительного искусства период конца 20-го – начала 21 века стал качественно новым этапом, связанным с возникновением новых художественных направлений и течений, возникновением новых форм организации художественного процесса, а также приходом в искусство нового поколения художников. Это было первое за многие десятилетия поколение отечественных художников, работавших в русле мировых тенденций. Таким образом, произошла постепенная интеграция белорусского художественного процесса в мировое художественное пространство. Интерес к миру природы, теме человека и природа находит свое символическое воплощение в творчестве Леонида Щемелева «Тепло земли». В его пейзажных работах природа одновременно предстает в своей конкретности и как знак мировоздания. Леонид Дмитриевич Щемелев родился в 1923 году в Витебске. В то время в этом городе искусство было повсюду, в нем жили художники. Первая встреча с искусством произошла на ярмарке, куда в несытое межвоенное время мать Щемелева относила вещи, чтобы продать или обменять на продукты. Там, среди людской суеты и гомона, на заборе красовались маляванки – традиционные белорусские ковры, расписанные красками, которые вешали на стены для красоты. Еще в детстве мальчик брался за рисование. Сначала по наитию, затем уже более осознанно. Был у молодого Леонида случай, когда его рисунки попали в руки Юделя Пена. Пожилой мастер взглянул на рисунок и сказал, что мальчику нужно учиться. В 1947 году он поступил в Минское художественное училище, затем в свежесозданный Белорусский театрально-художественный институт, где началась его подлинная учеба. Ему повезло, так как он попал в ученики к народному художнику Виталию Цвирко, деликатному, умному, бережному наставнику. Щемелеву было уже 36 лет, когда он выпускался. Его дипломное полотно «Свадьба» комиссия на защите разнесла в пух. Из-за чересчур яркие и неакадемичные цвета, из-за буквально рвущихся с полотна коней, из-за то, что советская свадьба такой быть не может. Заступничество его учителя, бывшего тогда ректором, не помогло. Но нашелся влиятельный московский гость, который защитил художника. Леониду Щемелеву со скрипом выставили унизительную тройку и все-таки позволили выпуститься. Свою свадьбу он обнаружил несколько лет спустя в столичном театре юного зрителя, куда работа попала из Белорусского театрально-художественного института. Это означало, что от нее просто избавились. И это обидело художника. После Щемелев зашел в художественный музей к Елене Аладовой, покровительствующей молодым художникам. Та помолчала и велела: «Неси сюда». Художник принес картину Елене Васильевне, за которую она позже выплатила ему 700 рублей гонорара. Щемелев эти деньги потратил на свою первую мастерскую, где работал и жил в течение нескольких лет. Ему долгие годы доставалось от современников. То за излишнюю резкость и правду в изображении Великой Отечественной, то наоборот, за цветущее буйство красок, а то и за формализм. В 1967 году его полотно «Мое рождение» Белорусский выставочный комитет не пропускал на всесоюзную выставку в Москву, как и не пропускал партизанскую Мадонну Михаила Савицкого. Слишком странным и непривычным казался взгляд на войну двух художников. И лишь Елена Аладова добилась, чтобы картины поехали на выставку и получили свой заслуженный триумф, став иконами сурового стиля. Настоящее признание для Щемелева начинается только в 1980 году. В 1982 году 59-летний мастер получает Госпремию БССР за цикл «Край мой, Минщина». Годом позже – звание народного художника. Именно в расцвет своего почитания Леонид Дмитриевич пишет один из множества излюбленных зимних пейзажей, который представлен в экспозиции музея.
картина «Тепло Земли» предстает перед нами большим белоснежным полотном 140 см на 200 см, которое буквально овеяно холодом зимних ветров. С неповторимой легкостью художник воссоздает в картине бодрящую свежесть морозного воздуха и многочисленные оттенки присущего только зиме состояния. Мир, занесенный снегом, кажется недвижимым, отдыхающим от трудом ушедшего года. Под взглядом художника зима многолика. Среди заснеженного белого пространства в центре произведения контрастно вырастает цветное дерево, как знак пробуждения, как символ единения земного и небесного, материального и духовного. Оно, собственно, и является проводником тепла, прорывающегося из недр земли. Также человеческая деятельность вносит в этот ледяной мир частицу своего тепла. Клубится печной дым в домиках на горизонте, а на переднем плане, около дерева, спешит куда-то маленький человек. Но куда идет этот путник в длинном черном пальто? В этой, по сути, аллегорической фигуре автор воссоздает образ человека, ищущего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
11: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
13: Добрый день. 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие и Всероссийского общества слепых, и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
12: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
13: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже, может быть, даже не очень много, но есть такие основные чаяния, и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти три года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде, на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители, ну, Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот, и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно. Ну, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, в спортивных. И все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное — это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там, мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направления. потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе, и, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
12: Лариса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
13: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки, вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть это наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде. Потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, но у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать, хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, бывают вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
12: Лариса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
13: Я бы пожелала на самом деле всем, так правильно, чтобы меня поняли, мы представители все одной организации. И у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому я бы хотела, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
12: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Тварисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
10: Радио ВОС. Музыка на радио.

Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была

Голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном Голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: Сложа о героях песни. В спорте надо жить ярко. Надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет. Знайте, мы близки к цели. Дерзкий путь наверх сложен. Лидерам сегодня трудно. Знаю, победить сможем, если совершим чудо.
2: Первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров» состоялся. 28 июня в многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» было жарко. На спортивных площадках встретились сильные, смелые и целеустремленные участники. Чтобы доказать, настоящие победы рождаются не благодаря отсутствию препятствий, а благодаря желанию их преодолевать.
1: Хочу пригласить на эту сцену партнера фестиваля, министра спорта Пермского края Татьяну Васильевну Чеснокову.
3: Я очень рада вас сегодня приветствовать в одном из лучших комплексов Пермского края, спортивном комплексе «Энергия». Самое главное, у вас будет возможность попробовать себя в чем-то новом. И это позволит вам завести новых друзей, выбрать любимый вид спорта и продолжать дальше с удовольствием заниматься. Действительно, все муниципальные образования сегодня стараются создать условия для тренировочного процесса людей абсолютно разных возможностей по здоровью и разных возрастных людей.
1: Нам на нашу сцену главу города Перми Эдуарда Олеговича Соснина.
4: Вы доказываете еще раз, что спорт объединяет всех, кто хочет стать лучше. С глубоким уважением отношусь к вам, к людям, которые переступили через себя, люди, которые еще раз доказывают, что любые границы, они только внутри себя.
1: Пригласить на эту сцену заместителя председателя регионального отделения Всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации Всероссийская федерация спорта слепых Анжелику Андреевну Михееву.
3: Благодарности хотелось бы высказать председателям и активистам, которые работают на территориях и приглашают своих подопечных на спортивные и физкультурные мероприятия. Я надеюсь, что сегодня многие из вас вдохновятся духом спорта и будут принимать участие на чемпионатах и первенствах края, а дальше России.
1: В этом фестивале я приглашаю сюда председателя Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Николая Александровича Бухавцева и директора Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых Юлию Федоровну Гервич.
3: Радостно, что все-таки наше мероприятие, которое я вам предложила в качестве авантюры 1.5-2 месяца назад, приобрело уже не авантюрный характер. Откликнулись практически все, доехали, несмотря на погоду. Очень надеюсь, что первый фестиваль спорта станет традиционным. Самое главное сегодня – получите удовольствие, кайфаните и приезжайте еще.
5: Объявляю первый фестиваль спорта слепых «Выше барьера» открытым.
2: Бег, прыжки, метание, силовые испытания, выполнение нормативов ГТО. Каждый смог проверить свои силы.
6: Ты будешь моим лидером?
7: Побежали.
6: Где вы сейчас находитесь, Оксана Алексеевна?
8: В многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» в Перми. Это самый лучший, самый замечательный новый комплекс.
7: В каких дисциплинах будете участвовать?
8: Абсолютно во всех, и вы везде победим.
7: На скандинавскую ходьбу на 2000 метров тоже идешь?
8: Да.
7: Ольга Борисовна, как впечатление? Только что пробежала 30 метров.
9: Ой, я не ожидала, я думала, я плохо пробегу, но ничего, нормально, на золотую иду.
7: 6,3, да?
9: Да,
7: результат,
9: да, да,
7: у меня 6,2.
10: Руки за голову в замок. При подъеме корпуса локтями касаемся коленей, а при откидывании корпуса назад лопатками касаемся доски. Готовы? Внимание, начали. Раз, два, три, четыре. На выдохе делаем. Пять, шесть, семь, восемь, девять.
7: С нами сейчас Надежда Федоровна Верещагина.
11: Мы так рады, что сюда выбрались, и что все это мы сейчас сдадим одним днем. Особенно скандинавская ходьба. Поднятие туловища только 4 раза.
7: Я вам вообще завидую по-доброму, я ни одного раза не отжалась.
12: Юля, как ощущения?
13: Хорошо. Быстро.
7: Клево, да?
13: 1 минута и готова.
7: В каких еще дисциплинах сегодня будешь участвовать?
13: Во всех.
7: Во всех?
13: Надо попробовать себя везде, да.
7: Молодец, классно.
14: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Вообще здорово. Очень понравилось.
7: Результат
14: 6,5.
7: Попали в нормы ГТО, я так думаю, да?
14: Ну, я думаю, да.
7: На золотую медаль пойдете сегодня?
14: Хочу.
7: Какие дисциплины еще выбрали?
14: Скандинавская ходьба, отжимания от скамейки, на гибкость.
7: Наклоны будут, пресс качать будете, да?
14: Все буду.
7: И метание.
14: Буду.
7: Буду. Отлично. Вот такой вот пример показывает нам председатель Березняковской местной организации.
2: Выше барьеров – это больше, чем спортивный фестиваль. Это новые знакомства, яркие эмоции, вера в себя и еще один важный шаг в развитии адаптивного спорта в Пермском крае.
9: Броски теннисного мяча я мало бросила. Надо поработать над этим. Пресс я норму выполнила. Бегать норму выполнила 30 метров. Скандинавскую проходила. Наклоны тоже у меня 15. В принципе, я довольна своими результатами. Если что, в лысью добью. Только вперед, только к победе.
15: Нам председатель Осинской местной организации ВОЗ Александр Ажгихин.
16: Мне очень все понравилось. Много видов. Есть разнообразие. Где-то себя хорошо показал, где-то не очень. Но я думаю, что этот турнир, он будет ежегодный, и в следующем году можно будет улучшить свой результат, будем тренироваться.
15: А как вообще результаты на уровне других городов?
16: Я думаю, что мы в тройке в каких-то видах. Сейчас не могу точно сказать, по прикидкам должны, так как люди у нас тренировались, и их усилия будут вознаграждены призовым местом.
17: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
15: Анастасия Шабалина часто занимается спортом, играет в шоу-даун, занимает призовые места. Сегодня она на фестивале «Выше барьеров». Настя, как себя чувствуешь?
18: Вообще отлично. Такой мощный толчок. Надо заниматься. Папа, у меня, конечно, поддержка колоссальная. Меня нигде, давай везде пробуй, везде поддерживал. Организация, конечно, тоже вообще отличная. Комплекс, конечно, тоже шикарный. Надо уже действительно в традицию.
19: Ноги ко мне вперед. Ко мне. Поворачивайся. Можно чуть-чуть посередине плеч. Вот так. Да-да-да. И вы ко мне ручками тянетесь вот сюда на тумбочку наверх. Три. Значит, наклона получается. И на третий зафиксироваться. Раз, два. Сейчас не сгибаем. И ручки смажем. И оп, зафиксироваться. Оп.
15: Светлана Аликина, Лысева.
20: Сегодня замечательный день. Впервые фестиваль спорта. Мы из Лысева привезли 12 человек. Мы всегда принимаем участие не только в городских, но и в краевых мероприятиях. Все очень понравилось. У нас уже многие получили в Лысеве значки ГТО. Фаина Аборина на днях получила и Люба Пешехонова золотые значки. У нас в Лысеве есть центр тестирования. В главе с Дрягиным Павлом Владимировичем мы с ними сотрудничаем. Тут все просто. Главное, нужно сделать УИН. Получить допуск врача. И везде, в каждом городе, есть центр тестирования ВОЗ ГТО. Даже не обязательно ездить, как говорится, в Пермь. Но, тем не менее, мы приехали себя показать, на других посмотреть. Тем более, мы еще здесь не были, насколько я помню. Во многих была в спортивных комплексах, а здесь еще не была. И очень замечательно, что такое проводится. Всем организаторам огромная благодарность. И в дальнейшем проводите такие мероприятия. Мы очень любим спортивные мероприятия.
15: Владимир, давайте мы с вами немножко пообщаемся. Сколько медалей сегодня у тебя?
21: 7.
15: Было классное 9 число.
21: Я взял 7 медалей. Если бы я взял все первые места, вот это было бы чётко.
15: Ну, у тебя 7 первых мест.
21: Какие первые? Что? Фу.
15: Не первых, да? Просто 7 медалей. Конечно. А первых сколько?
21: 3.
15: Первых 3. Тоже хорошо. На следующий год, я думаю, что ты снова вернешься, да?
21: Ну, если позовёте.
15: Да забрай, который не смог в этот раз.
21: На раз.
15: Отлично.
22: У нас есть еще одна команда, которую нужно поблагодарить. Это команда волонтеров наших. Давайте подарим им аплодисменты и будем.
23: Мы первый раз участвуем в подобном соревновании. Мы представляем Терра Добро.
15: Вот, нам очень нравится. Сложно ли работать с людьми с нарушением зрения? Или особо какой-то сложности не заметили, да?
23: Нет, не заметил.
24: Нет разницы.
23: Нет разницы абсолютно никакой. Мы, наоборот, восхищаемся и потом еще сами за ними хотим повторить. У нас не получается. Мы даже в кольцо не можем попасть. А они попадают.
15: Спасибо.
23: Мы радуемся за их успехи.
15: Ольга Леонидовна, пожалуйста, поделитесь своим впечатлением о сегодняшнем мероприятии. Впервые вы проводите для людей с нарушением зрения, или уже был такой опыт?
25: Ну, у нас так единичны были такие. А вот чтобы массово, вот так, в рамках фестиваля, у нас это был первый опыт. Ну, мы к нему готовились. Прямо провели собрание наших судей, все обсудили. А вообще, они квалифицированный опыт работы с людьми с ограниченными возможностями у них большой. Я думала, что будет немножечко нам сложнее работать, взаимодействовать. Но прошло, на самом деле, достаточно легко. Люди готовы, выполняли, исправляли со всеми испытаниями вообще на ура. Поэтому я поставлю прям оценку 5.
15: Николай Андреевич, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением. Как вам мероприятие?
26: Я очень устал. Впечатление потрясающее. Это усталость очень позитивная, активная. И не забываем, подчеркиваем, что физическое. Большое спасибо организаторам, всем людям, кто посетили это мероприятие. Очень здорово. Атмосфера спортивная. Я горжусь за каждого человека, который выкладывался сегодня. Не только на площадках, но и судей. Большое человеческое спасибо.
2: Благодарим за этот насыщенный день всех участников, судей, волонтеров, партнеров и организаторов.
27: Репортаж подготовили
0: специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Плеченко.
1: Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут «Молодцы, черти!» Шествуй на Олимп гордо, солнечный стремись награде, ради красоты спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко, сложим и о нас песни, будет небеса жарко.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили

0: для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
2: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
3: Галина Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
4: Всем здравствуйте.
2: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
3: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году... После того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, вы знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой, позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие, ну все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит, он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами, какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете, сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела в заперти. 2

0: года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович — это вообще председатель такой, ну, глыба. Очень серьезный, мощный такой, представительный председатель. Он с 57-го года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Рейнбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 94-м году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
1: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
0: Ну, в принципе, наверное, да, потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы, и вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За два года, что я сидела, так сказать, в четырех стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
1: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
0: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться стопроцентно, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 1994 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса, мы переезжали, но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению, это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, и интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
1: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового засилия. А ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
0: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилья. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
1: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да,
0: да, да.
1: Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь... неполезную информацию.
0: Абсолютно верно.
2: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
0: Ну или самообразованием можно заниматься.
2: Конечно.
0: Это же тоже возможность уникальная.
2: Да.
1: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите, как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
0: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием, есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
1: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
0: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
1: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОЗ принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надо доедать старые. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Но это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, и боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих. Велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже и в жизни. Это везде нужно, конечно же, верить в себя. И обязательно тренироваться, стремиться к этому. И достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне и занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья, проводить свой досуг в обществе слепых, в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увадского и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями. We'll be right back.
8: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красиво, особенно в летний период, там все цветет, и расположены исторические здания, соборы, там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
8: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
9: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
8: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
10: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие — это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей. Она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас! Здоровья вам, успехов, всего самого наилучшего.
11: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет. Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году
10: однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов, мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. И, конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
8: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
12: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории, вроде бы, это небольшой период, но для общественных организаций это, на самом деле, просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации. Ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
8: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
13: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году. Вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали. В 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое. И уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент. Впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибур» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованно организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. И после этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже круглую, более круглую дату. С праздником! Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
8: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
9: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
8: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
9: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
8: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов организации.
9: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
8: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
14: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференциях или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это, ну, руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
8: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
14: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. Ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты. Такие, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна, здесь Василий Павлович жил, здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажут. Вот это много значит.
8: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
14: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет, я молоденько, в принципе-то. И думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком. вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня, я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала: налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди, ну, к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, ну и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
8: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города, всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
14: Вы знаете, во-первых, стараюсь, ну, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься. Потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, ну, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении. Ну, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Ну, такое значимое. Весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо, в чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
8: Как-то вот такая вот стратегия у вас, да, тонкая.
14: Да. Либо вот появился, ну, новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, ну, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там от совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь: вот вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, ну, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот то-то-то-то. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. Ну, в общем, все способы хороши.
8: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, вот и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
14: Я думаю, да. Во всяком случае, ну, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это СИБУР, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». Дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица, но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это вот все вот тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент, но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться вот в эту формулу хороших дел, то есть со своими проектами. Вот одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день ВОСовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятия, которые мы проводим, обычно же, ну вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
8: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей. Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
15: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное — команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
9: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
8: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
16: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
3: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
4: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, вот такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину, то есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность – патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот, огромное количество отделений, порядка 34 отделений в больнице было. В период расцвета этой больницы, сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялось лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, патологоанатомическое отделение

0: химическим отделением. Это вот, большого стоит, потому что, поскольку больница огромная, и материал привозили операционный, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно, ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такого материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метаболической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патоанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горздравотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Ну, это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то по анатомии, по физиологии, это как минимум. Вот, вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще, значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
1: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?

0: езде в город Кисловодск, а чего я вернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, ну что, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, ну, все-таки, ну, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях, значит, я поступил в Кисловодске. Санаторий Кисловодск, он так и называется. Ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и эта неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия – это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Значит, ну, а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. А остальные в то время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя, на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом центральной больницы при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальностей, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, по всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
1: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
0: Здесь свою роль сыграл в знакомстве с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
1: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
0: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба, она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно как бы я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория. значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на значит, симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, ну, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате, значит, я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала. И терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. В кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, которые, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Ну, вот, так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы, причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Но, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, ну, бронхиальная астма. Ну, вот такие-то, такие-то варианты воздействия. Вот. Значит, с использованием таких-то, таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад, на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, ну, тот представляет себе, значит, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасно у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, вот, ну, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Ну, вот такие были слова. Они запали мне в душу. Вот, долго думал, что мне сделать, как мне быть. Ну, решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Ну, так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот, ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно совершенно, ну, первые места на чемпионатах России. И, значит, ну, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие. Для того, чтобы оценить, ну, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, значит, именно приемов, ну, достаточно таких, значит, выполняющихся с определенной целью. Значит, ну, значит, что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот, конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, значит, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, ну и так далее. Значит, поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там зад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик. Вот. Кто хорош, кто не очень. Какие приемы правильно использовались, какие нет. Ну, например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Вот. Аюрведический массаж. Вот. это вся техника с маслом. Значит, точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, значит, в Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот, так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно, авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чему. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было. Вот. Еще успевать ездить куда-то на выезд. То есть преподавали, я в частности преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею, 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил. И, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот. И Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну затем, и Елену Аркадьевну Безбородову. Это, собственно, вот те люди, с которыми мы научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал, но вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь, ну, композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать, потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развитые ребята. Хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот. Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну что ж, с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт. То есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «Рефлекс 01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной, то есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которое действует на расстоянии. То есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр, то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха, аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное, оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал. И затем делегировал нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана Ямэнь. Осторожнее. Затылочная область, то есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника, но если на то есть показания, пожалуйста, чего бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры, там, предположим, какие-то нарушения, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой, а вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите вот, значит, к доктору, проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины. Извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
2: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.
5: Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма ВОС «Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код Горсет 9, код города 812.

0: 28 марта в столице Чувашии, в городе Чебоксары, Дом культуры Южный превратился в настоящий центр притяжения талантов. Здесь в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», инициированного Чувашской республиканской общественной организацией Всероссийского общества слепых, а также в соответствии с программой ВОЗ «Реабилитация инвалидов по зрению» на 2026 год состоялся Всероссийский конкурс ВОЗ «Танцевальный фейерверк». В рамках торжественной церемонии открытия ведущая конкурса, старший методист организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Вера Вебер зачитала приветственный адрес президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
1: Участникам и организаторам Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества ВОС и от себя лично сердечно приветствую участников, организаторов и гостей Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Сегодня во Дворце культуры Южный города Чебоксары собрались представители 14 региональных организаций ВОС от Архангельска до Краснодара, от Карелии до Тюмени. Ваше участие в конкурсе – это продолжение славных традиций проекта «Танцевальные узоры» и развитие истории танцевального фейерверка, впервые ярко вспыхнувшего в Челябинске в 2022 году. Вы доказываете, что искусство танца не знает границ. Бальные, народные и эстрадные номера – которые вы представите сегодня, это настоящий синтез грации, душевного тепла и безграничной любви к жизни. Вы дарите зрителям радость движения и вдохновения. Вы показываете, как танец становится важнейшей частью социокультурной реабилитации, помогая раскрывать творческие способности и преодолевать любые барьеры. От всей души желаю каждому солисту, каждой танцевальной паре и каждому коллективу уверенности в своих силах, ярких выступлений и заслуженного признания жюри. Пусть танцевальный фейерверк подарит всем незабываемые эмоции. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОС Владимир Васильевич Сипкин.
0: С приветственным обращением к участникам и гостям выступил также председатель Чувашской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Эдуард Егоров.
2: Добрый день, уважаемые гости, уважаемые друзья, коллеги, участники Всероссийского танцевального конкурса. Я рад очень вас здесь видеть, рад приветствовать в этом торжественном зале. Как организатор, мне очень приятно, что столько регионов нам изъявило желание приехать. От себя и лично я, организации, хочу вас поздравить, что вы здесь все собрались, что достойно все выступите, покажете свои таланты и творчески как-то проявите себя. И хочу каждому из вас, из участников, пожелать удачи, достойного, хорошего выступления. Всем здоровья, всем благ. Добрый путь!
0: Этот яркий танцевальный праздник собрал талантливых артистов из разных уголков России. И мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми из них. А начну я с Нины Юрьевой из Чувашии, которая покорила сцену своим индивидуальным мастерством в номинации «Солисты».
3: Я уже вот 42 года на общественной работе. Так, сначала хор был, потом еще я в ансамбле пою, танцую со всеми. Но чтобы вот так сольно, тем более в таком масштабе, первый раз. Мне уже вот, ноябрь 4 было 80 лет. Несмотря на это, ну, Анатолий Попов вот попросил, я сначала не поняла, думала, просто у нас будет городской только конкурс, или республиканский. Не знала, что это всероссийский будет. Ну, раз начала репетировать, решила не подводить. Вот, старалась. Первый раз вот участвую в таком большом мероприятии.

0: Спасибо.
1: Особое очарование конкурсу придали выступления танцевальных дуэтов. Синхронность, взаимопонимание и страсть в каждом движении – вот что отличало эти номера.
2: Меня зовут Екатерина. Я представляю на конкурсе «Танцевальный фейерверк» региональную краснодарскую организацию Всероссийского общества слепых. Мы выступаем в номинации «Дуэты». Мы представляем на суд зрителей и жюри два танца. Один – это танец самбо, а другой – танец танго. То есть у нас получаются бальные танцы из европейской программы и латиноамериканской.
3: Насколько сложно дается незрячему человеку такое танцевальное искусство?
2: Если захотеть, можно всему научиться. Насколько это, конечно, будет хорошо или не очень хорошо, это уже все зависит от усердия. Ну и, конечно, да, есть различия между зрячими и незрячими танцорами, но все равно нужно стремиться к лучшему и ставить себе цель и к ней идти. Пусть не все будет идеально, но еще раз повторюсь, что стремиться к этому нужно. И можно показать хороший, достойный результат. Но отличаются выступления, когда ты выступаешь просто перед зрителями на фестивале, и когда ты выступаешь на конкурсе, когда идет у тебя такое соперничество, дух этот все равно присутствует, и тебе хочется все сделать без ошибок, ты знаешь, что тебя оценивают. И, конечно, это особое волнение.
4: Я Любый Виталий Геннадьевич, город Волгоград. Танцую с Тихоновой Ольгой в номинации дуэта. Танцуем два танца. Эстрадный танец, он называется «Последний танец», под французскую музыку.
3: Второй танец?
4: Второй танец – квикстеп. Это всем известный английский исторический тоже танец.
3: Расскажите, насколько давно сформировался ваш дуэт?
4: 1,5 месяца назад.
3: Первый опыт участия во всероссийском конкурсе танцевального мастерства.
4: Да.
3: Как вы сегодня оцениваете свои шансы? Как вам кажется, как вас принимает публика?
4: Я никогда ни на что не надеюсь и не рассчитываю. Я стараюсь эмоционально передать окраску танца и, конечно же, быть в ладу со своей партнершей, чтобы все у нас было хорошо. Я считаю, что мы достойно выступили для нас.
3: Вот вы, наверное, наблюдаете за происходящим. Как вам кажется, насколько серьезная конкуренция? Вашей номинации.
4: Вы знаете, я на конкуренцию смотрю с философской точки зрения, но вообще ребята очень подготовлены хорошо, и было на что посмотреть. Очень приятно и в коллективах, очень много всего интересного. И национальные танцы, которые, например, мне понравился очень, когда обыгрывали чаепитие, национальные, видимо, татарские танцы. Парные мне тоже очень понравились, ребята, поэтому именно со стороны конкуренции я не рассматриваю, потому что здесь скорее любительское исполнение. Конкуренты – это когда большие, огромные конкурсы, где 400-500 пар бального танца сталкиваются именно в спорте. Здесь не спорт. Это наслаждение. Надо наслаждаться жизнью, танцевать, получать удовольствие и быть счастливым человеком.
5: Меня зовут Ольга Тихонова. Я могу, в свою очередь, сказать, что от Волгоградской региональной организации мы впервые участвуем в подобном конкурсе. Будем надеяться, что дальше уже либо мы, либо другая какая-то пара будет участвовать в таких же конкурсах. Мы бы хотели бы огромное спасибо сказать нашей Волгоградской региональной организации, что направили нас на такой конкурс, дали шанс выступить, показать себя. В дальнейшем, конечно, я так думаю, что будем продолжать репетировать, тренироваться и заниматься дальше.
3: Удалось ли вам немножко Спасибо. Погулять по Чебоксарам?
5: Да, нам удалось. Слава Богу, наша организация об этом позаботилась. Мы приехали заранее, за день, для того, чтобы посмотреть Чебоксары, погулять. И нам очень повезло. У нас здесь знакомая, которая нам предоставила вот такую вот возможность мини-экскурсии. Мы съездили на залив, посмотрели, еще, кстати, засветло, погуляли, насладились, погодка вообще супер, все удалось на славу. Даже удалось посетить театр, посмотрели, посидели, чувашские песни послушали, то есть национальный театр. И огромная благодарность Чувашской республиканской организации за встречу. Просто дело в том, что прямой поезд из Волгограда до Чувашии не существует. Мы доехали до Свияжска на прямом поезде, оттуда уже нас встретили. Огромное за это спасибо, потому что если бы такой встречи не было бы организовано, то мы, конечно, впервые оттуда добирались бы неизвестно как. Обо всем всем позаботились. Накормили, заселили, прогуляли, выгулили. Все отлично, все на самом-самом высоком уровне.
1: Масштабное и слаженное выступление коллективов стало настоящим украшением танцевального фейерверка. От малых групп и до больших ансамблей каждый коллектив продемонстрировал высокий уровень подготовки и командный дух.
0: Меня зовут Янзакова Сажда Мазитовна. Я являюсь председателем Белебейской местной организации Всероссийского общества слепых. Нашему танцевальному коллективу уже 16-й год. Средний возраст у нас, наверное, от 40 до 65 лет. Девушки. В коллективе у нас вот сейчас 6 человек. 7-я у нас заболела. И сейчас пришел к нам в коллектив молодой работник нашей организации. Она работает на учебно-производственном предприятии «Белавтодеталь». Вот она пополнила наш коллектив.
3: В какой номинации вы, в какие у вас музыкальные номера сегодня представляете?
0: Ну, номинация у нас народные танцы. У нас в основном и дуэты народники, и малый коллектив, 6 человек, тоже народный.
3: Как называются ваши
0: танцы? Наш танцевальный коллектив называется «Радуга». Сегодня мы представляли башкирский народный танец, башкирский сувенир. Это малый коллектив исполнял. И следующий малый коллектив у нас исполняет чувашский народный танец.
3: А был ли опыт участия в предыдущих фестивалях?
0: Был. Самый первый у нас выезд был это в Москве, танцевальные узоры. Потом в Челябинске предпоследний, 2022. Потом мы участвовали в Ульяновске, салют победы, в 2025 году.
6: Светлана Аркадьевна Буркова, председатель Архангельской местной организации Всероссийского общества слепых. Наш коллектив кружева танцевальный, очень молодой коллектив. Мы занимаемся только 3-й год. У нас молодой руководитель. Сонечка руководит с нами. Танцев у нас немного.
3: Какие танцы сегодня представляете?
6: Сегодня мы привезли народный танец «Гуляние». Потом у нас будет рок-н-ролл, вальс, прикосновение. И еще у нас будет парный танец «Попурри».
3: Как вам кажется, танцевальное искусство насколько является хорошей реабилитацией для инвалидов по зрению?
6: Для меня это на самом деле реабилитация, я этим живу, я не могу не танцевать. 13 лет танцую, и мне все нравится больше и больше. Дома у меня, конечно, все возмущается.
3: Что вы ходите на репетиции, да?
6: Да, что бабушка когда перестанет танцевать, но я думаю, по-моему, я...
3: Движение – это жизнь.
6: Да, движение – жизнь, пока могу, буду танцевать.
3: Был ли у вас опыт участия во всероссийских фестивалях?
6: Да, сейчас, может, немножко ошибусь, по-моему, 18-й год мы ездили в Уфу с коллективом. Тогда мы возили вообще 8 танцев. Такой вот грандиозный тоже. И когда вот мы сейчас узнали в этом фестивале, я думаю, я сделаю все возможное. Работали со спонсорами, чтобы найти нам средства, чтобы поехать на проживание, на питание, на проезд, на участие.
3: Да, ваша работа увенчалась успехом.
6: Ну, дай бог, конечно.
7: Меня зовут Марина Замкова, я из Республики Мариэл. Сегодня наш коллектив называется «Мамы в тренде». Мы решили так называться, потому что мы все мамы, все деловые такие женщины активные. И мы недавно сформировали свой коллектив в феврале этого года. Подготовили 2 танца. Один танец в стиле флешмоб и второй танец с белой тростью.
3: Сколько участников в вашем коллективе?
7: В нашем коллективе 7 участников.
3: Расскажите, пожалуйста, насколько вот сложно было готовиться и есть ли в вашем коллективе тотально незрячие участники?
7: Тотально незрячих участников нет, но у нас получается 2 зрячих участника, это мамочки наших незрячих детей, которые ходят к нам в организацию, и все остальные инвалиды первой группы. То есть с небольшим подглядом, но готовиться было непросто. Танцевальный номер подготовить это намного сложнее для меня показалось, чем вокальный, потому что мало того, что нужно выучить движения, делать их синхронно. И в процессе репетиции мы поняли, что действительно с маленьким остатком зрения общую репетицию проводить, это очень непродуктивно. То есть нужно поставить танец, разложить движение, а затем репетировать с каждым незрячим участником индивидуально и только потом собрать танец. И, конечно же, мы применяли способы подготовки рука в руке. Педагоги, наш художественный руководитель, вокальный руководитель, наш режиссер танцевальный Екатерина Белова, все вместе мы все это преодолели и думаем, что выступили неплохо.
3: Ну, наверняка это первый ваш опыт участия на всероссийском уровне, да?
7: Это наш первый опыт на всероссийском уровне. И вообще в коллективе танцевальном это наш первый опыт, чтобы мы чисто танцевальным коллективом выступали. И именно этим коллективом мы быстренько собрались. То есть все у нас новички, никто не танцор, да? Поэтому мы думаем, что на любительском уровне у нас все получилось.
8: председатель Богородской местной организации ВОС, Нижегородская область, Комарова Надежда Юрьевна. Наш коллектив называется «Сувенир». Мы танцуем не только вот русские народные танцы, но еще и эстрадные.
3: Какие номера вы сегодня представляете?
8: Первый номер назначен была кадриль, а следующий номер у нас будет танго. У нас 5 участников, 3 участника танцевали в кадриле, и 4 участника, ну, тоже так же из кадрили, будут танцевать танго.
3: А давно ваш коллектив образовался?
8: Не скажу, в каком году, но давненько уже. Мы танцевали в Нижегородской области, а на всероссийском конкурсе мы первый раз участвовали.
3: Скажите, а тотально незрячие у вас есть в коллективе?
8: Есть.
3: Насколько им сложно?
8: Наверное, сначала было сложновато первые разы. Потом втянулся и сейчас прекрасно танцует, прекрасно держится на сцене. То есть это моя пара как раз.
3: В общем, это хорошая реабилитация, да, все-таки
8: да,
3: для незрячих
8: да,
3: людей?
8: Да, да. Мы, конечно, очень волнуемся, мы стараемся, и я надеюсь на победу.
1: География участников конкурса впечатляет. От Архангельска до Ярославля, от Башкирии до Карелии. Каждый регион представил свои лучшие номера, демонстрируя мастерство в бальных, народных и эстрадных танцах.

0: Компетентное жюри оценивало выступление по нескольким номинациям, а по итогам конкурса были определены победители, получившие заслуженные дипломы и денежные премии. Танцевальный фейерверк подарил настоящие эмоции и стал праздником творчества, доказав, что искусство не знает границ.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. В гостях у нас в студии Ирина Безрукова, актриса, телеведущая, а главное, тифлокомментатор высшей категории. Здравствуйте, Ирина!
2: Здравствуйте!
1: Ирина, это здорово. Тифлокомментирование — это, конечно, для наших радиослушателей. Это такая возможность погрузиться гораздо глубже и больше как в театр, так и в кино, и не только. Это распространяется, расширяется такое явление. Расскажите, пожалуйста, какое место это тифлокомментирование занимает в вашей жизни?
2: Вы знаете, с некоторых пор, с 2013 года, тифлокомментирование занимает большую часть моей жизни и моего времени. Ну, просто я могу даже сказать, из последних проектов, что удалось сделать, это международный проект в Узбекистане. Из-за стесненных обстоятельств с финансированием я не смогла взять никакого коллегу с собой, и мне пришлось одной комментировать в течение недели в разных театрах 5 спектаклей, в том числе балет. И это все еще было перемежалось интервью, фотосессиями, круглыми столами по инклюзии. И я мало спала, потому что готовила тифлокомментарии, что не просто по видео, и потом еще просила делать для меня прогоны в театре, ну, кроме балета, потому что балет по музыке ложится идеально, да, там изменений минимум. В общем, это был такой большой международный проект. За неделю я прокомментировала балет, детский спектакль в театре «Кукол» на русском языке, потом в театре-студии, в драматическом театре и в молодежном. И спектакли были разных жанров. И после этого, что очень приятно, буквально вскоре приехал первый представитель Узбекистана и выучился на тифлокомментатора. И еще из последнего я со своей командой, у нас было 3 человека, мы сделали адаптацию экскурсии в музее-заповеднике Ясная Поляна, в музее, где находится дом Льва Николаевича Толстого. И мы адаптировали более 50 экспонатов и тактильных моделей, а также пространство помещений. И поэтому я хочу с радостью сообщить, что Ясная Поляна доступна сейчас для слабовидящих и незрячих посетителей. В том числе посодействовала тому, чтобы проведена была первая в истории музея за все 100 лет экскурсия с собаками-проводниками.
1: Да, это здорово, что еще эти проекты могут посещать люди с собаками. Это, конечно, ранее, вот у меня уже собаки более 20 лет, можно было только мечтать. И каждый наш шаг с собакой был, это, конечно, преодоление препятствий, что сейчас вот рада, что и вы присоединились к этому движению, что собаки имеют право быть всегда с нами. Спасибо вам огромное.
2: Да, и в нашем Московском губернском театре, который является тоже доступным, поскольку там уже более 7 лет есть тифлокомментирование к 10 спектаклям, взрослым и детским, можно прийти с собакой-проводником. И, ну, в общем, у нас театр абсолютно доступен для всех категорий людей с разными инвалидностями.
1: Я еще знаю, что вы практически у истоков тифлокомментирования стояли. С чего начиналось и как возникла идея вообще вот тифлокомментирования?
2: Все начиналось с того, что создавался Московский губернский театр в 2013 году. И мне было поручено, вернее, я сама взяла на себя эту инициативу, сделать максимально доступным театр для всех категорий людей с инвалидностями. И мы начинали, естественно, с пандусов, с консультацией. Мы пригласили сразу комиссию из Думы. Ее возглавляла Лобанова. Не знаю, сейчас она возглавляет или нет. И она приехала просто на своей автоматической, механической, то есть, ну, вот эта вот, которая с моторчиком.
1: Электроколяска,
2: Электроколяска, да. И она проехала по всем помещениям и сказала, вот здесь надо исправить, вот здесь нужно улучшить. И была удивлена, потому что комиссию обычно приглашают, когда, ну, что-то не так, или когда что-то надо исправить, а мы решили не изобретать колесо и сразу пригласить комиссию, которая нам и посоветовала специалистов, которые организовали доступную среду. У нас есть лифт, который поднимает людей, у которых есть сложности в передвижении, на уровень партера, и также колясочников. И у нас, естественно, есть отметки и специализированные туалетные комнаты для людей с разными инвалидностями. И когда я стала изучать тему, я поняла, что если к нам могут прийти люди, к примеру, с инвалидностью по слуху, потому что у нас есть пластические спектакли, и у нас, возможно, тоже сделать бегущую строку, тетровку, то незрячие люди не могут получить эту услугу. И так получилось, что я и худрук театра, мы обратились к губернатору Московской области, к которой относится наш Московский губернский театр, хоть он и находится в Кузьминках, но он подчиняется московскому правительству и Министерству культуры Московской области. И мы обратились к Андрею Юрьевичу Воробьеву с запросом, что нам нужно оборудование и создать кабинку тифлокомментатора для того, чтобы комментировать. И я пришла на встречу с директором нашего театра, на встречу в институт Реакомп, прямо сразу к Ваньшину Сергею Николаевичу. И он летом, поговорив со своими педагогами, как декан, он собрал просто вот под наш запрос первый курс. Он был не первым уже, когда-то уже выпускались тифлокомментаторы, но из-за того, что услуга практически не была востребована, их было всего человек 8 или 10, что-то в этом роде, и некоторые уже потеряли профессию.
1: И в основном это было, по-моему, для кино, да?
2: Да, делались кинофильмы, так называемые, как бы звукофильмы. Ну, вы знаете прекрасно, что это такое. И очень редко что-то делалось для кино. И мы обучились, мы закончили вот этот курс, который составляет 144 часа или 114 часов, сейчас точно не скажу. Просто люди, имеющие актерское образование, еще не занимаются сценической речью, поскольку мы владеем этой профессией, нам это, ну, не нужно, да? А любые другие специалисты, которые хотят освоить профессию тифлокомментатора, должны, конечно, пройти и эти дисциплины. Мы, значит, закончили курс. Не все дошли даже до конца. Там очень строгий отбор и очень все серьезно. Из 6 человек, которые обучались, закончило 4 по разным причинам. Одна женщина не смогла по личным причинам, у нее дочь-инвалид, которая требовала внимания, а вторая просто не справилась с программой, которую мы используем, когда готовим тифлокомментарии для кино. Просто эта женщина абсолютно незнакома была с интернетом. И, увы, ей пришлось уйти. Когда мы получили образование, первое, что мы стали делать, это адаптировать первый спектакль. И придумали некоторые вещи, которые, как выяснилось, можно было улучшить то, что делали наши западные коллеги. Я часто встречаюсь с ними на международной школе, чаще всего в Екатеринбурге. И у меня очень много уже друзей из Англии, из Франции, из Германии. Ну, в общем, коллеги, которые имеют опыт более 25 лет работы в тифлокомментировании. Вот. Когда мы закончили, мы адаптировали первый спектакль. И поскольку отваги хватило только у меня комментировать первое, на меня все взоры были обращены, ну, назвалась груздем, да, полезая в кузов. И практически все педагоги и декан Реакомпа был на спектакле, Диана Гурцкая, Еще наши прекрасные, любимые, незрячие зрители. Был губернатор. Ну, в общем, все было очень ответственно. И я думала, как же я проведу вживую 3,5 часа, а то и 4. Там по-разному играется этот спектакль. Я как-то это сделала. У меня было ощущение, что у меня поднялась температура, но мне было не до этого. И первое тифлокомментирование в стране было сделано в сентябре 2013 года. И после этого мы стали продолжать эту историю, стали продвигать. Вот ждем в этом году, ну, мы уже несколько лет ждем, правда, что в конце концов уже профстандарт профессии Минтруда утвердить, потому что у нас, как в самой классической литературе, вроде книг Салтыкова-Щедрина, в нашей стране удивительные случаются вещи, что есть профессия, она уже достаточно востребована, людей подготовлено уже очень много вот за это время. И есть заказ на изготовление тифлокомментариев, есть институт, который выпускает специалистов, но профессии до сих пор официально нет.
1: А какой был первый спектакль, который вы прокомментировали?
2: Спектакль назывался «Пушкин».
1: Ох, я его смотрела. Мне очень понравился. Действительно очень.
2: Как вы оцениваете тифлокомментарии?
1: Замечательный был тифлокомментарий. Правда, я смотрела, конечно, не в 2013 году, а, по-моему, в 2016 году. И мы вышли просто потрясенные.
2: В 2022 это тоже продолжается. И у нас уже 10 спектаклей. Они все очень хорошие, потому что мы лучшие спектакли адаптировали и разные жанры. И, естественно, будем это продолжать. Ну, еще есть такой опыт, как тифлокомментирование на выезде вместе со спектаклем. Я комментировала в разных городах и странах. Я была в Нур-Султане, это тогда еще называлась Астана, была в Казани. Совсем недавно, в прошлом году, как только возможно было уже что-то делать после локдауна, меня пригласили в Нижний Новгород. И к юбилею города был адаптирован спектакль в театре драмы Максима Горького. Теперь там есть тоже тифлокомментатор. И в этом городе и тифлокомментирование развивается, и уже делается не только в театре, но и в музее, и в театре оперы и балета. Нижний Новгород продвигает очень хорошо тифлокомментирование.
1: А еще какие города активно используют тифлокомментирование?
2: Достаточное количество городов, потому что когда мы только выпустились и сидели, общались вот как раз с Сергеем Николаевичем, я тогда сказала, что у меня есть мечта, вернее, не одна, несколько, по продвижению тифлокомментирования. Первое, это я сказала, что нужен обязательно портал, на который стекается вся информация, что доступно, что адаптировано для незрячих в нашей стране. И со временем моя мечта сбылась. Я эту идею подарила проекту «Особый взгляд». Это фонд культуры, искусства и спорта Алишера Усманова. И они сделали такое приложение, где любой незрячий может выяснить, что есть в городе по календарю, буквально сегодня, завтра, через месяц, адаптированного для посещения театра, музеи, экскурсии и прочее. Эта мечта сбылась. И вторая была мечта, которую тоже взял на себя фонд Алишера Усманова. Они оплачивают обучение и суточные людям, которые приезжают учиться из регионов. Мечта была следующая, чтобы в каждом хотя бы городе-миллионнике появился хотя бы один тифлокомментатор. И теперь эта идея процветает, развивается. И в очень многих городах, и вот в маленьких, к примеру, есть такой город Шахты, Новошахтинск, это небольшой такой город горняков в Ростовской области, там есть тифлокомментирование, хотя это не миллионник. Вот. Но, увы, в некоторых городах-миллионниках до сих пор не было запроса и нет тифлокомментаторов. Но я вижу, как все это движется, развивается, и благодарна очень своим коллегам из проекта «Особый взгляд» и институту Реакомп, и всем коллегам, которые еще информационно продвигают эту информацию. Вам очень признательна, потому что как раз целевая аудитория И все это очень-очень важно. Я знаю, что есть экскурсии по Арбату уже адаптированные, но москвичи более такие активные, концерты в темноте, мы все это знаем.
1: У нас выбора побольше, наверное, да?
2: Да, это так. И у нас все-таки так получается, что со столицы инициативы, они быстрее как-то так возникают. И совсем недавно организацией «Мудрый пес» со Светланой мы сделали такое совместное видео. Меня попросили записать стихи своим голосом, озвучить по адаптированию метро с собаками-проводниками. Да? И это совершенно прекрасная инициатива, потому что обожаю я этих псов, знакома со многими. Надеюсь познакомиться и с вашим.
1: Обязательно. Хочу сказать, что это стихотворение, которое вы прочитали, оно звучало у нас на радио тоже в репортаже о мероприятии, где показывали видео.
2: Прекрасно. Я хочу сказать, что у нас было небольшое такое разночтение. Все, кто знает Светлану Телицыну, они знают, насколько это солнечный, улыбчивый человек. И мы даже рабочие моменты обсуждали с шутками и с улыбками. Хотя, когда я прочла стихи, Светлана сказала, ну, мне кажется, это очень медленно, плавно, не хватает динамики. На что я сказала, Светлана, вы мне прислали видео. И на этом видео, во-первых, нет очень таких быстрых каких-то сменяющихся кадров. А потом, Светлана, я вижу выражение лица, если можно так сказать, морды пса. Это очень философский такой вид, такой задумчивый, такой осознанный, там быстрее просто нельзя. И когда она показала зрячим это видео, то все сказали, что полное совпадение ритма, скажем так, подачи стихов с видео рядом. И это ее примирило, и она приняла мою работу, скажем так.
1: О Светлане мы буквально на прошлой и позапрошлой неделе рассказывали в программе «Мои университеты», а также она у нас участвовала в программе про кинофестиваль «Кино во благо». И об этом мы поговорим после небольшой паузы.
3: В ночь и в мороз, шутку серьёз. С вами всегда Радио ВОС.
1: Ну вот, и наступила пора, наверное, кинофестиваля, да?
2: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, об этом фестивале.
2: Очень интересная история знакомства моя с этим фестивалем. Однажды меня пригласили сняться в кино. Кинорежиссер Алексей Свиридов пригласил меня сняться в фильме «Секера». Я пришла на съемки, и когда мы еще работали, я сразу спросила, а будут ли сделаны тифлокомментарии. И как часто бывает, он сказал, что-что, что это такое. Я объяснила и настаивала. Мы нашли совсем небольшие деньги на аренду студии и совершенно символические для оплаты диктора и тифлокомментатора. Вернее, тифлокомментатор сделал это безвозмездным. Хотя он специалист и, естественно, должен делать это за гонорар. Но, в общем, мы сделали тифлокомментарий, и Алексей так воодушевился, что он подал грант. Он подал грант на проект «Кино во благо» и выиграл этот грант. И, естественно, в этом гранте одним из основных моментов его получения было то, что это инклюзия, и что все уроки будут сопровождаться тифлокомментариями, или большая их часть. Будут изготовлены тифлокомментарии ко всем работам, а их там очень много. Там очень много дебютных киноновелл. И что удивительно, и может... Надо поинтересоваться, это факт, который можно занести в книгу рекордов Гиннесса, что обучающиеся студенты, любители, не киношники, не профессионалы, в том числе незрячие, как это парадоксально не звучит, сняли свои кинофильмы. И это, конечно, очень меня воодушевило, и я принимала участие в обучении, и, естественно, пришла в кинотеатр «Иллюзион», который, я считаю, один из самых продвигающих кино с тифлокомментариями, хотя сейчас и кинотеатр художественный иногда показывает фильмы. Недавно был показ свежего фильма «Смерть на Ниле», с тифлокомментариями именно в кинотеатре художественный. Но кинотеатр «Иллюзион» мы его очень-очень любим, потому что там невероятно радушный директор, который время от времени говорит: «Ирина, давайте что-нибудь сделаем с тифлокомментариями». И мы это делаем. И мы сделали именно там этот фестиваль. Было очень много моих друзей, естественно, в том числе незрячих. Я друзей не делю на как-то национальности или особенности. Просто я дружу с хорошими людьми, и было очень много хороших людей. Был блогер Ваня Ерхов. К сожалению, не смог по занятости быть. А Дмитрий Клюквин — это известный незрячий дайвер, с которым мы тоже общаемся. Была Регина Парпиева, вот, ведущая канала «Спас», девушка незрячая, которая учится в МГУ. И, естественно, были хвосты. Вот. Я ушла в невероятно приподнятом настроении, хотя день был непростой, я была председателем жюри. И на этом проекте мой ученик, зовут его Анатолий Полищук, он впервые делал горячее комментирование, потому что не ко всем картинам было возможно по срокам сделать в записи тифлокомментарии. Вы тоже смотрели, во-первых, наш фильм «Секера», который был там показан впервые в России, мы его показали. Он у нас уже получил приз на Берлинском кинофестивале.
1: На кинофестивале были мои коллеги, и, конечно же, от тифлокомментария были в восторге, потому что очень многое поняли. И самое главное, что отмечали даже зрячие, которые смотрели с тифлокомментарием, что гораздо глубже и больше понимаешь фильмы, чем смотришь просто глазами.
2: Да, это так. И мы очень часто просим журналистов или тех людей, которые хотят понять, как же незрячие смотрят кино, закрывать глаза с самого начала и пробовать слушать. Естественно, они потом глаза открывают, но вот это вот первый момент восприятия, создания внутреннего такого образного ряда, это невероятно их удивляет. И такой вот новый опыт они получают. Это, конечно, очень интересно так поступать и делать.
1: Ну вот сейчас, наверное, мы скажем о том, какое отношение Светлана Телицына имеет к этому фестивалю.
2: Светлана и ее хвост, скажем так, Честер, они снялись в одном из фильмов. И когда Светлана была на сцене, и все задавали члену жюри вопросы, я задала вопрос, является ли это дебютом Честера в кино. Она сказала: «Да», я сказала: «Честер выглядел просто превосходно, и вообще у меня к нему, как к актеру, как к коллеге, вообще нет никаких вопросов». Еще был занятный момент, когда все получали призы. Это были такие вот из такого прозрачного, похожего на пластик, да, такие вот круглые призы, то есть это такой вот как бы срезанный круг, и у него есть основание. И в какой-то момент этот приз поставили перед Честером, и он его лизнул. Я говорю: «Ну все, Честер, первый свой Оскар ты получил». Это было очень трогательно. Светлана фактически играла себя в предлагаемых обстоятельствах, и еще там ее подруга, и это невероятно трогательная новелла. «Кино во благо» — это посыл фестиваля. То есть речь идет о том, что в каждой новелле, в маленьком короткометражном фильме, там от 2 минут или дольше, авторы рассказывают о каком-то нравственном выборе или о каком-то решении. И причем истории очень разные. Есть трагедийные, есть комедийные, есть лирические. Но главное, что выход всегда из этой истории к свету. И этот посыл, мне кажется, в наше время очень-очень важен. Важно поддерживать дух человека, важно обращаться к душе. И я сейчас не про религиозность, а про то, что мы не только тело, у нас не только ум, да, наш компьютер, но мы еще и духовные существа, душевные. И вот этот посыл невероятно хорош. И, насколько я знаю, вскоре на одном из ресурсов можно будет посмотреть на портале «Apostle Films», который делал этот проект, выложат все видео с тифлокомментариями.
1: Ну, а мы хотим сказать, что в нашей программе «Специальный корреспондент» был репортаж о кинофестивале, а в программу «Свободное плавание» приходила вся команда и рассказывали о том, как снимался этот фильм и что переживали в процессе. И вот, а как возникла идея создать группу именно незрячих и слабовидящих актеров?
2: Я думаю, что это произошло спонтанно. Вот Алексей, он удивительно, все, кто зрячий его видит, они отмечают то, что какое-то знакомое, родное лицо. Дело в том, что Алексей играл Юрия Гагарина. То есть это человек фактически с улыбкой Гагарина. И когда его видишь, просто не улыбаться невозможно, потому что ты видишь, вот он, Гагарин фактически. Это очень такой трогательный момент. И я с ним общаюсь, это очень хороший человек, порядочный. Он, у него нет даже вредных привычек. Он в какой-то момент своей жизни отказался от алкоголя, курения, от всего. И ведет здоровый образ жизни, у него трое деток. И нравственный момент воспитания молодого поколения для него важен, потому что у него растут дети, и он хочет, чтобы дети жили в здоровом обществе. И вот эта мотивация его мне близка. Я знаю его жену, знаю его детишек. И когда... Я думаю, что он даже не предполагал. Он хотел взять людей с разными инвалидностями в проект, но мне кажется, что он даже сам, наверное, не предполагал вначале, что получится фильм, снятый незрячими с участием незрячих.
1: Да, и получилось очень хорошо, и стали победителями в номинации «Лучшая команда».
2: Да, мы... У нас было очень большое жюри, там более 12 человек было, все профессионалы, кинорежиссеры, сценаристы, операторы, актеры, актрисы. Ну, в общем, это такое было очень весомое жюри. Мне пришлось его возглавлять. Вот. И я счастлива, что я поучаствовала в этом проекте и надеюсь, что он продолжится.
1: Ирина, в заключение нашей программы хотелось бы услышать, какими качествами должен обладать тифлокомментатор?
2: Как ни странно, первое, что я скажу, это не качественная речь, это не хорошая реакция, это не прекрасная память, это даже не высшее образование, владение словом, слогом. Это эмпатия. Потому что то, что мы делаем не для себя и не формально. Это любовь к людям.
1: Ну и пожелания нашим радиослушателям.
2: Я была очень рада быть в студии ВОС. Приходите к нам в театр. Я думаю, что вскоре это можно будет делать даже без QR-кодов, в свободном доступе. Приходите, мы работаем для вас.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ириной Безруковой, актрисой, телеведущей и тифлокомментатором высшей категории. Вела программу Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: Свободное плавание.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня в программе принимает участие прекрасная девушка, прекрасная певица из города Ижевск. Это Мария Котенева. Добрый день, Мария.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Мария, у вас такой прям позитивный голос. Наверное, от того, что вы учитесь в таком вузе республиканском. Расскажите, пожалуйста, как он называется.
2: Я учусь в Удмуртском республиканском колледже культуры на специальности этнохудожественное отделение.
1: Как красиво звучит. Послушайте, дорогие друзья, этнохудожественное отделение. Вы не рисуете случайно еще, может быть?
2: Нет, я пою.
1: А то просто художественное, когда... Я шучу, конечно, дорогие друзья. Итак, Мария, приступим к вашей истории. К вашей истории того, как вы пришли... Уже вы учитесь, понятно, что да. А как вы пришли к песне? Как в вашей жизни появилась песня? Всегда спрашиваю об этом. Всегда говорят бабушки, дедушки. Вот что вы ответите?
2: На самом деле, мой творческий путь начался еще в раннем детстве. Мы с бабушкой, когда я была маленькая, сидели на даче и пели русские народные песни. Я никогда это не забуду. Хотя, вот, наверное, не случайно я поступила в колледж на народное отделение, но вообще я эстрадница. Все-таки вот как-то судьба меня свела с этим фольклором.
1: Вообще, я считаю, что любой образованный человек, какой бы музыкой ни занимался, хоть джаз, хоть, я не знаю, рэп, или мы знаем на примерах великих композиторов, да, о том, что все композиторы, да, там, я не знаю, и Чайковский, и другие всякие, мы сейчас можем много перечислять, они все использовали народные мотивы в своих произведениях, поэтому надо знать свои корни, это очень здорово. А вот скажите, пожалуйста, бабушку как зовут?
2: Бабушку зовут Котенева Нина Александровна.
1: Нина Александровна, низкий поклон, что приобщила вас к пению. Я представляю, как вы... А почему только на даче? Дома вы не пели с бабушкой?
2: Ну, мы с ней как-то больше виделись на даче.
1: На просторе,
2: когда,
1: да?
2: Виделись дома, тоже, конечно, пели. Но бабушка просто раньше пела в школьном хоре, и у нее был очень красивый голос, она была солисткой хора.
1: Ясно. А что за песни пели, интересно?
2: Например, «Хмуриться не надо, лада», «По Дону гуляет казак молодой», потом «Напилась я пьяна».
1: Вот, а соседи что?
2: Подпевали? Я помню, что кто-то мимо проходил и даже останавливался, и было слышно возгласы, какие красивые песни.
1: А в то время сколько вам было? Я просто вспоминаю свою бабушку, причем смеюсь. Я тоже с бабушкой сидел на лавочке, и соседи тоже проходили, останавливались. Все мне это знакомо. Очень интересная такая картина, классическая. Это вот вы пели, а потом... Сколько вам было лет, когда вы начали с бабушкой петь?
2: Ну, где-то года 4.
1: О, тут уж неудивительно, почему останавливались все. Конечно, когда бабушка, да с такой маленькой внучкой, я думаю, что вы были такая очень красивая, маленькая, шустрая и так далее. Давайте послушаем первую песню в вашем исполнении.
2: Моя первая песня — это студийная запись. Музыка моей души. На тот момент мне уже было 11 лет. Просто я же не сразу, как бы, когда начала петь, стала заниматься вокалом. Просто дело в том, что некоторые педагоги отказывались меня брать. Говорили, что есть слух, есть голос, но не знают вообще, как со мной работать. Ну, в силу моих особенностей. Но вот, получается, когда мне было 11 лет, мы нашли своего педагога, Надежду. Да, Надежда есть всегда, как известно. Вот мы и нашли. И сейчас у меня педагог Бармина Надежда Леонидовна. Именно благодаря ей...
1: Вот Надежде Леонидовне тоже низкий поклон за то, что она вот так вот все-таки поверила в ваши силы и нашла возможность. Самое главное, действительно, найти своего педагога. Так, значит, слушаем песню, как она называется?
2: «Музыка моей души».
1: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой из города Ижевск.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, это такая вот ретроспектива. Первая запись, да, такая студийная, Мария, которая была сделана, когда ему было 12 лет. Прекрасно. Пойдем дальше. Сегодня вы уже учитесь. Сегодня вы уже много, наверное, спели песен. И много было всяких конкурсов, фестивалей и так далее. Скажите, пожалуйста, какие вот для вас самые памятные дипломы, самые дорогие, может быть, воспоминания, может, интересные какие-то были особенные концерты? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Мой самый запоминающийся конкурс – это фестиваль «Белая трость», который организовал фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца». Я участвовала в этом фестивале в 2022 году. Получилось так, что я первый раз на этот фестиваль подала заявку и сразу же прошла в финал. Хотя на самом деле пройти в финал и выступить на гала-концерте не у многих получается, и многие годами подаются на этот фестиваль, но так и не доходят до финала. А у меня вот получилось так, что я с первого раза прошла и поехала представлять нашу республику, Удмуртию, в Москву. Выступала я в Крокус-Сити-Холле в дуэте с Родионом Газмановым.
0: Наверное, очень запомнилось, впечатление было, да?
1: Да, вот эти 3 минуты на сцене запомнятся на всю жизнь.
0: У вас видеозапись, наверное, осталась на память, да?
1: Да.
0: Ясно. Ну, тут уж, наверное, мы послушаем эту песню сразу, да, я думаю?
1: Да.
0: Что вы с Родионом Газмановым пели?
1: Мы исполняли песню «Между нами выпал снег».
0: Так, слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой и Родиона Газманова на Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня с нами в эфире из Ижевска. Какая погода, по традиции спрашиваю, сегодня в Ижевске?
1: Ой, ну сегодня как-то серо, дождливо.
0: Везде вот одна погода такая сейчас.
1: И плюс 7, ну где-то так.
0: Осень вступает в свои права, да, дожди.
1: Да, но мое настроение от погоды не зависит.
0: А мы это слышим, как... дорогие слушатели, слышите, каким надо быть всегда? Всегда берите пример с Марии. У нее голос, как будто она вот прям только что спустилась со сцены с Родионом Газмановым. Вот. Значит, а еще какие были конкурсы помимо «Белой трости»? Вот дипломы какие есть еще?
1: Был конкурс, называется он «Таланты без границ». Это был онлайн-конкурс. Это был мой первый фортепианный конкурс. На самом деле фортепианных конкурсов у меня не так много, как вокальных. Вокальных у меня намного больше. Я сейчас даже не скажу, сколько, собьюсь со счету. Вот. А так получилось, что мы отправили такое достаточно серьезное произведение. Это было произведение Иоганна Себастьяна Баха «Маленькая прелюдия до мажор». И как-то так сразу я заняла лауреат первой степени. Я вообще никак не думала. Мы еще кучу раз перезаписывали видео. Я это очень хорошо помню. Что-то там еще не получалось. И я думаю, на первую степень сразу я никак не надеялась. И тут я просто помню этот день. Обычный вроде день, я попила чай, сижу у бабушки, ну, читаю сообщения и вижу сообщение от моей преподавательницы фортепиано Колпаковой Ольги Геннадьевны. И она мне пишет: «Маша, радуйся, у тебя первое место!» Присылает фотографии диплома. Ну, потом мы его распечатали, конечно. Так что я до сих пор это помню. Я до сих пор помню, как я радовалась целую неделю.
0: Ну, еще бы, конечно. Вот вы сейчас, я вас слушаю внимательно, да? Вы не думали, что сразу пройдете в «Белую трость» финал? Вы потом записывали на фортепиано, не думали, что куда-то оно попадет? Вы хитрите сейчас, Мария. Потому что, наверное, вы очень много занимаетесь и вокалом,
1: это
0: и
1: правда.
0: Фортепиано. Вы трудоголик, наверное, да?
1: Это правда.
0: Вот, раскусил я вас. Поэтому и тут случайностей никаких нет. Тут чувствуется, что труд большой вложен. И большое желание, и приложено старание много. Поэтому все так и получается. И вокальных конкурсов много. Первых мест, да?
1: Да.
0: Вот. А какие есть вот певцы, может быть, и певицы, которые вдохновляют? Вот слушайте и думайте, вот я хотела бы точно так же, вот прям вот.
1: Моим кумиром является певица Диана Гудаевна Гурцкая, с которой я виделась дважды. И когда я вот приехала с «Белой трости», именно тогда я стала вплотную изучать ее творчество, брать в репертуар ее песни. И уже тогда она была моим кумиром. Но когда мы с ней увиделись во второй раз в «Орленке», я поняла, что это тот человек, с которого действительно надо брать пример, потому что ее ведь знает уже весь мир.
0: Да, это точно. У меня был брат в гостях как-то Дианы Гурцкой. Роберт Гурцкая. Угу. И... На самом деле он рассказывал о том, что когда они жили в Абхазии, Диана училась в школе очень далеко от родного поселка. Они там жили в поселке таком, где шахтеры работали и так далее. И нужно было ездить в Сухум, по-моему. И она жила там в интернате, училась. Так что Диана прошла очень большой такой путь от маленького поселка в Абхазии до того, что стала такой звездой. Поэтому все не все просто так. И Роберт, конечно, очень много всегда поддерживает, поддерживал и будет поддерживать. Поэтому я разделяю. А кто еще нравится?
1: Также мне нравится певица Алсу. У нее очень красивый тембр, и, честно говоря, я на «Белой трости». Вот когда меня спросили, с кем я бы хотела спеть, я сказала, что с Алсу. потому что я понимала, насколько будет классно сочетаться наши голоса.
0: Да. А вот все-таки вернемся к народным песням. Народные песни, они такие вот задорные, такие, знаете, с ними не заскучаешь. Хоть даже и грустная народная песня, а все же это душа народа. А чтобы вот, ну, традиции как бы помнить, корни, да, как я сказал ранее. И вы вот когда занимаетесь на своем «Учитесь народном отделении», да, какие народные-то песни нравятся и какие поете часто?
1: Мне нравится песня «Ой, то не вечер» у Пелагеи.
0: Ну, вот это не только у Пелагеи, это «Сон Степана Расина» называется песня, да.
1: «Удалый молодец». Ну, вот пока, собственно, все. Я же пока только еще начинаю свой путь. Я еще первокурсница.
0: Так, Мария, я понимаю, что по телефону, а можно вот кусочек напеть чего-нибудь там? «Удалый молодец», например. Маленький кусочек. Нам просто так вот экспромт. Буквально, буквально один запев.

0: Браво, браво, дорогие друзья. Прекрасно, Мария, на самом деле. Всегда в жизни пригодится где-то. Всегда вот где-нибудь на дне рождения, на свадьбе в гостях или еще где-то. Всегда вот такую, когда споете, все будут в восторге, я думаю. Потому что популярная музыка сегодня, она уже ей мало кого удивишь. Хотя хорошее исполнение, конечно, приятно послушать. Но когда человек живьем вот так вот поет, это дорогого стоит. Вы согласны?
1: Да.
0: Поэтому это тоже чудесно. Сейчас вот я хотел, знаете, что спросить? Тяжело учиться вообще вот в вашем вузе? Как дается вам все это?
1: Ну, на самом деле, пока что не тяжело. У меня и одногруппники очень классные, всегда мне помогают.
0: Взаимовыручка такая, да?
1: Да, и в принципе, как-то пока не сложно.
0: Угу. Ну, здорово. Я думаю, что вас ждет большое будущее, потому что вы, во-первых, идете по жизни с таким зарядом положительным, позитивным, и, наверное, вы всегда такая душа компании, да? Заскучать
1: это
0: не дадите
1: правда.
0: Никому. С вами не соскучишься. Не соскучишься с вами. Давайте послушаем следующую песню. Какая песня будет?
1: Следующая песня – это песня «Ее глаза» группы «Би-2». Я ее исполняла в этом году на рок-концерте нашей школы вокала.
0: Ну что же, неожиданно, неожиданно. Эстрада, народная песня, тут рок, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, мы видим, что Мария очень разносторонний человек, ничего ей не чуждо, никакие эксперименты. Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, кто еще к нам, может быть, присоединился. Мария Котенева из Ижевска сегодня у нас в гостях. Очень позитивная, очень целеустремленная девушка. И такой вопрос. Вот вы говорите, что я люблю эстрадные песни, значит. Вот вы были на... Кто, может быть, не слышал еще? Вот все-таки как это важно? Белая трость. Это уже как бы для человека незрячего такой знак качества, подтверждение таланта. Прям хорошее такое, да? А вообще, о чем мечтаете? Вот с кем бы еще хотели спеть дуэты? Кроме Алсу, мы уже слышали. А с кем бы еще из наших артистов?
2: Я бы хотела спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Когда-нибудь попробовать. Также с Валерией.
1: Валерии тоже песни нравятся, да?
2: Да, но я считаю, что у Полины Гагариной у нее такой мощный голос. И
1: ну, у нее такие сложные песни. Достаточно есть некоторые песни. Но для вас-то ничего такого невозможного нет. Скажите, а вообще много песен уже спели? Я не говорю записи, да? А перепели всяких песен-то. Вот у вас же еще были сольные концерты, да?
2: Да, у меня было 2 сольных концерта.
1: Вот, где и как это получилось?
2: Я прозанималась вокалом 2 года. И моя преподавательница говорит: «Ну, Маша, у тебя уже достаточно много песен в репертуаре, можно и о сольнике думать». Я так сначала подумала, что это шутка. А потом на каком-то занятии она спросила: «Ну так что там насчет сольника?» И вот мы с ней стали продумывать, обдумывать. Конечно же, большая благодарность моей маме, Котеневой Елене Николаевне, за то, что она поддержала идею нашу, провела этот сольный концерт, написала сценарий и даже специально ради меня, ради моего сольника пошла заниматься вокалом и сделала со мной дуэт как раз-таки на песню «Валерий, ты моя».
1: Слушайте, как интересно. Вот мама какая. Не то, что там... Я думал, сейчас скажете, и специально ради меня не пошла на работу. А тут мама пошла, позанималась вокалом. Все это очень... Маме тоже низкий поклон, что поддержит. Ну, на самом деле, что тут говорить? Мама — это святое, правильно? Мама — самый близкий друг. Мама — самый надежный человек в нашей жизни. Поэтому, ну и что, вот концерт, как он прошел первый? Волнение было, может быть, в начале, нет? Как?
2: Волнение, конечно, я не ощущала, но я ощущала больше предвкушение от радостных встреч, потому что я приглашала тех людей, моих знакомых, с которыми мы давно не виделись, воспитателей садика, учительницы начальной школы. И вот мой первый сольник, он прошел в такой... теплой атмосфере. Это был домашний концерт. Ну, проходил он не на профессиональной сцене. Ну, с чего-то же надо начинать, с маленького. И проходил он в кафе. У моих родителей есть свое кафе. И вот, пользуясь случаем, мы провели этот концерт.
1: Замечательно. Здорово. Ну, потом что говорили-то зрители? Автографы брали?
2: Все, конечно, восхищались. Но я очень хорошо помню восхищение после 2-го сольника.
1: Я а там второй когда был?
2: Всех порвала. Это было в прошлом году, 20 октября 2024-го. И я тогда всех порвала. Я помню, как от меня просто не отходили. Я со сцены уйти не могла. Не успела от одного подарок принять. Уже другой зритель букет несет. И я стою, мне полные руки. И куда мне дойти спать?
1: Ясно.
2: Мне было очень приятно.
1: А этот концерт где проходил? Второй?
2: А этот концерт проходил в санатории «Металлург».
1: Там уже побольше помещения, да, было?
2: Да, и там зрителей было много. Мама сказала, почти весь зал был занят.
1: Ну, в общем, это все мотивирует на дальнейшее творчество. А сколько приблизительно концерт длился? Вот по времени час или больше?
2: Может быть, чуть больше часа.
1: Так я вот все-таки хочу спросить, сколько песен в репертуаре уже сегодня?
2: Ой, где-то около 40. В прошлом году мы, когда считали на сольник, было 35. Сейчас уже, конечно, больше. Если еще мою авторскую песню считать, ну да, 40 с чем-то получится.
1: А авторская песня как появилась?
2: Мне совершенно Случайно, как мне кажется. Хотя, говорят, случайности не бывает.
1: Нет, случайности не бывает точно.
2: Я села за фортепиано. И сначала мне в голове начали рождаться просто стихи. Причем на самую неожиданную тему. Там, про войну, про патриотизм. Моя песня же называется «Память о героях». И я решила попробовать. А что, если наложить эти стихи на музыку? Что же получится? И у меня вот как-то так потихоньку стало это все получаться. Сначала один куплет. Ну, где-то на эту песню у меня ушло недели три, наверное. Но вдохновил меня, наверное, фильм про блокаду Ленинграда, который мы смотрели по истории, а также спектакль с тифлокомментариями, на который мы ходили с одноклассниками. Ну, тоже про блокаду, про выживание. И все это меня вдохновило.
1: Но на самом деле это очень важно, когда наше молодое поколение помнит наши победы. Потому что сегодня враги нашего Отечества, они забывают о том, что мы победили во многих войнах, во многих сражениях, битвах и так далее. У нас очень богатая история, и нам есть чем гордиться. Поэтому здорово, что девушка в вашем возрасте мыслит о таких очень важных темах, которые надо помнить и, так сказать, относиться с большой гордостью к нашим воинам и к нашим победам. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Вот моя авторская песня «Память о героях».
1: Здорово. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня из Ижевска у нас в гостях. Вот такой вопрос. Песня на самом деле прекрасная. Начало такое. Собираетесь дальше сочинять?
1: Собираюсь. У меня вообще такая идея выпустить свой первый альбом. Не знаю, когда это получится, но очень бы хотелось.
0: Ну, обязательно нужно это делать, потому что если будет посещать вдохновение, я думаю, такой человек, как вы, будет обязательно посещать. Обязательно надо быстренько запоминать и все бросать, запоминать, записывать и радовать нас своими песнями. Я сейчас задам такой вопрос чисто формально, потому что уже ответ я знаю. Но, тем не менее, тут по традиции я такой самый коварный вопрос всем задаю нашим гостям. Мария, вот вы не видите, да? Скажите, пожалуйста, вот несмотря на это, вы считаете себя счастливым человеком или нет?
1: Я, безусловно, считаю себя счастливым. Ну, во-первых, потому что у меня есть семья, которая меня поддерживает в моем творческом пути, во всех начинаниях. У меня есть любимое дело, которое приносит мне колоссальное удовольствие. У меня есть хобби, у меня есть друзья. Я очень позитивный человек. Я всегда в любой ситуации остаюсь на позитиве. Я считаю, что благодаря позитиву мы можем жить и радоваться жизнью.
0: Чудесный ответ. Чудесный. Вот всем надо думать так, как наши гости Мария. Я очень благодарен за то, что вы нашли время пообщаться. Я хочу пожелать в будущем много вдохновения творческого, чтобы рождались стихи, рождались песни, чтобы жизнь была вот такой яркой, и вот этот заряд позитива никогда не заканчивался. Оставайтесь такой, как вы здесь и сейчас с нами. Слушая ваш голос, понимаешь, насколько человек излучает позитивную солнечную энергию. Вот, много-много радости и любви в жизни. А вы пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям. Что надо делать, чтобы, знаете, не быть таким вот, сказать, да, у Марии есть семья, ее поддерживает. Она уже Диану Гурцкую видела 2 раза, с Родионом Газмановым спела. А я здесь лежу на диване, бедный, несчастный, ни петь, ни танцевать не могу. Вот, и вообще общаться мне ни с кем не хочется, а хочется чего-то, чего не знаю, вот я бы, может, тоже спел бы какую-нибудь песню там или Алсу, или еще какую-нибудь, или сочинил бы, но вот боюсь, что у меня не получится. Что вы таким людям скажете, вот с чего начинать?
1: Я хочу пожелать таким радиослушателям быстренько эти свои мысли «у меня ничего не получится» откинуть куда-нибудь в сторонку, и чтобы они вообще больше не посещали голову. А самое главное — пробовать искать себя. Если не получится в чем-то, ну, допустим, в вокале себя проявить, ну, можно же плести из бисера, можно, не знаю, писать стихи, в общем, что-нибудь делать. Если в чем-то одном не получается, то можно же себя проявить в другой сфере деятельности. Главное — захотеть и найти себя. И самое главное — поддержка близких, поддержка друзей. И оставаться на позитиве, и ни в коем случае не отчаиваться, идти против ветра, не стоять на месте, потому что простой дороги, конечно же, нет, но если преодолеть все преграды, все трудности на своем пути, то можно многого достичь в жизни и стать не только счастливым, но и успешным человеком.
0: Браво, Мария Котенева из Ижевска, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Еще раз все вместе пожелаем Марии много-много успехов. Вот то, что вы говорите, это прям вот, как говорится, что доктор прописал. Всем надо равняться на вас. Спасибо за ваши мысли, за ваши песни. И что мы послушаем в завершении нашей программы?
1: В завершении нашей программы я бы хотела исполнить мою композицию собственного сочинения, которая называется «Все в жизни переменчиво».
0: слушаем эту песню на волнах радио ВОС. А я хочу сказать, что, Мария, как только появится у вас сольный альбом первый с вашими песнями, милости просим, обязательно с нами свяжитесь, поделитесь, и мы обязательно его послушаем на волнах радио ВОС. А сейчас я вам говорю до свидания, до новых встреч, как и всем нашим радиослушателям. Желаю всем здоровья. До свидания.
1: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС».

Shut all up in his chest.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма ВОС «Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Владимир Зельдин. Моя профессия – Дон Кихот. Сейчас воспоминания пишут все, кому не лень. Мне всегда было лень. То и дело находился магнит попритягательней, как выражается принц Гамлет. В молодости я очень много работал. Да даже в 50 и в 60 лет в театре я работал много. Именно поэтому и считал, что в жизни мне повезло. Я любил работать. Работа в театре никогда не была для меня в тягость. Всегда доставляла наслаждение.

Пожалуй, для актерской профессии я недостаточно честолюбив. Это не очень хорошее качество, если хочешь чего-то добиться в жизни. И не очень типичное для актера. В годы моей молодости актеры, как и сегодня, очень хотели сниматься. Кино, как и сегодня, было главным шагом актера к славе. Однако все понимали, что великие роли и репутации создаются в театре. В мое время кино называли чаще всего просто работой. А театр почитали как искусство. Театр и был искусством в годы моей молодости. Я на этом настаиваю. Тогда актеры, по-моему, все как один на вопрос, что вы предпочитаете, театр или кино, отвечали одинаково. Конечно, театр. Сегодня, когда мне уже чуть более 98 лет, страшно подумать, я чувствую себя свободным господином и вольным стрелком. Теперь я играю в театре только 2-3 спектакля в месяц, иногда участвую в концертах, не только в Москве, но и в других городах. За границей дальней предпочитаю ближнее морское побережье. В хорошую погоду езжу на дачу в Серебряный Бор или хожу в гости. Люблю перед сном прогуляться пешком, и все это опять-таки в радость. Для меня сейчас каждый день в радость. В общем, если у меня выдается свободный вечер, мне всегда есть чем себя занять. Могу пойти на чужой спектакль в чужой театр. Люблю ходить на чужие спектакли, смотреть то, о чем все говорят. Мне интересно услышать чужое мнение, составить мнение собственное. Из московских театров мои любимые – Большой, Линком, Современник, Сатирикон. Я по-прежнему страстно влюблен в спорт. Хотя теперь чаще люблю его по телевизору. Главное предпочтение отдаю футболу, хоккею, теннису. Но спортивные олимпиады пожирают целиком. Да, еще я репетирую. Спектакль к своему юбилею. Моя жизнь заполнена мерным течением дней и событий. В ней есть смысл. И к чему, скажете, фиксировать эту жизнь на бумаге? Даже вечерняя прогулка с Борисом Николаевичем мне дороже всякой писанины. Вы хотите знать, кто такой Борис Николаевич? Не напрягайте лоб. Это мой пес, верный друг и собеседник. И, естественно, главный член нашей с женой семьи. В общем, писать мемуары меня уговаривали давно. Но я еще долго пытался бороться за свою независимость. Как только речь заходила о книге, накатывала лень смертельная. Еще, честно говоря, было стыдно. Что же занимать время читателя своей персоной, если столько великих и талантливых людей, которых я видел в зените славы, которыми безмерно восхищался, столько достойных людей не оставили о себе ни строчки. Ни о себе, ни о своих талантливых друзьях, ни об эпохе, в которую жили. Ни строчки. Сегодня очень любят награждать эпитетами «великий», «гениальный», «выдающийся» всех подряд. Ныне живущих, молодых сравнительно актеров, даже эстрадных певцов. Мне это как-то дико. Недавно услышал в программе «Угадай мелодию», как Валдис Пельш провозгласил в адрес молоденькой девочки, победившей в его конкурсе. «Я горжусь, что живу в одну эпоху с такими выдающимися высокоэрудированными девушками». Меня это как-то покоробило. У меня, знаете ли, другой счет к людям и словам. Для меня великие – это Пушкин, Лермонтов, Толстой, Мусоргский. Или ученые – Курчатов, Ландау, Сахаров. Мне в такой системе координат жить как-то естественней. Кроме того, говорю я скупо и нецветисто. Я устаю от разговоров на тему о себе любимом. Как многие актеры, больше чувствую, чем умею выразить словами. Кому это интересно? Жизнь моя не изобилует подвигами. Ни на личном фронте, ни на общественном поприще. А врать и пускать пыль в глаза, приукрашивая свою биографию, я не приучен. Врать не приучен с детства. Мне даже устно прихвастнуть или приврать бывает иногда неудобно. А тут написать, а потом не вырубить топором. Я же не писатель и не журналист, чтобы придать своему рассказу форму эдакого душещипательного женского романа. Сейчас ведь такие книги любят, такими зачитываются, да я и не смог бы, наверное, в силу воспитания, а может, ложно понятой скромности. Так откровенно живописать свою частную жизнь или любовные приключения, как это сделал, например, Андрей Кончаловский. Кстати, любимый и уважаемый мною режиссер. Но такую книгу, как он, я бы точно не смог написать.

0: Да и не считаю правильным писать. Мне кажется, это даже тактически неверно. В актере, особенно известном, что-то всегда должно оставаться тайной. Что-то должно быть заперто внутри, как говорил один мой герой. Некая дистанция между актером и зрителем не должна слишком сокращаться. Актеру это позволит сохранить душевный покой, состояние, в котором только и можно чего-то добиться. А зритель таким образом будет постоянно сохранять свой интерес к актеру. Ну, представьте себе, если утром я читаю в газете, что актер Д избил жену, а вечером вижу его в роли благородного героя без страха и упрека. Он мне кажется немного не настоящим героем. А если я сначала читаю, что актрису М бросил муж, и уже не первый, а пятый, а вечером она играет удачливую покорительницу мужских сердец, я что-то перестаю ей верить. Даже в былые годы, когда об актерах писали гораздо меньше, чем теперь, зритель склонен был путать актера с его героями, отождествлял актера с его персонажем. Ну а сегодня у бедного зрителя совсем голова кругом. И актер часто попадает в ложное положение, если уж очень увлекается игрой по этим правилам. Говорят, что каждый человек может написать одну интересную книгу, если он правдиво расскажет о своей жизни. Не знаю, насколько это верно, но, несомненно, звучит ободряюще для всякого, отваживающегося на такое дело. Так начал когда-то свои воспоминания режиссер Алексей Дмитриевич Попов, сыгравший в моей жизни одну из главных ролей. Если уж он себя уговаривал, то что говорить обо мне? Попову нет уже на свете 43 года. Это почти половина моей жизни. Но я до сих пор и помню его, и чту, и люблю, и не могу поставить себя на одну доску с ним. Ни с ним, ни с Иваном Александровичем Пырьевым, которому я тоже в своей жизни многим обязан. Иосиф Бродский однажды хорошо сказал, мне понравилось. Надо помнить, что есть люди лучше тебя. Это облегчает жизнь. Владимир Зельдин, конечно, народный артист СССР, лауреат всяческих премий, кавалер разных орденов, но все-таки не Константин Сергеевич Станиславский с его стройной системой воспитания актера. У меня нет системы, изложив которую, я мог бы оказаться полезным другим творческим людям, особенно молодым. Более того, скажу совсем крамолу. Я подозреваю, что ее и не может быть. При всем моем почтении Константину Сергеевичу, МХТ моей юности и психологическому театру вообще, я в творчестве человек бессистемный. Скорее мистик, чем реалист. Совершенно уверен. Например, что никакая система не способна объяснить все тайны театра полностью. Кто-то же из актеров художественного театра пошутил, сказав, что Станиславский придумал свою систему для плохих актеров, а хорошие артисты и так сыграют, безо всякой системы. То, что я все-таки согласился писать книгу, чистое недоразумение. Я бы сказал, роковое стечение обстоятельств. Зимой 2003 года я начал репетировать в театре мюзикл «Человек из Ла-Манчи». Режиссер Юлий Гусман решил подарить мне на склоне лет такую возможность – встречу с лучшим героем лучшего романа нескольких эпох. Я давно мечтал об этой роли. А герое, может быть, совсем не современным сегодня, но самым дорогим для меня. А в «Человеке из Ла-Манчи» Дон Кихот еще и поет, и танцует. Ну или, скажем, пританцовывает, учитывая мой возраст. Что может быть заманчивее для актера, который всю жизнь танцевал, танцы обожал и впервые прославился именно в мюзикле? Просто это так тогда не называлось. Я имею в виду знаменитый спектакль театра Красной Армии «Учитель танцев». А потом у театра изменились планы. Репетиции спектакля были отложены, как казалось, на неопределенный срок. А я уже взял разбег и настроился. В общем, выяснилось, что у меня уйма свободного времени. Мне стало нечего делать. А это совершенно ненормальная для меня ситуация. Я совсем не умею бездельничать. И тогда, скрипя сердце, я решил, если уж в 90 лет я собирался сыграть премьеру, то и книжку, пожалуй, осилю. Все-таки откладывать подведение итогов уже некуда. Но это не значит, что меня уговорили. Я сам так решил. Меня уговорить ни на что нельзя. если я сам не почувствую в этом необходимости и внутренне с этим не соглашусь. Мое упрямство, о котором в театре, как выяснилось, ходят легенды, это мой грех, мой крест, не знаю, а может быть, мое главное достоинство. Ни один режиссер из тех, с кем я работал, не может похвастать, что когда-нибудь уговорил меня сыграть роль, которой не лежала моя душа. Будем считать, что я сочиняю книгу из эгоистических соображений. Не для того, чтобы итожить то, что прожил. Я никогда не любил, не умел и не хотел жить прошлым. А для того, чтобы еще раз испытать изумительное волнение, которое вспыхивало во мне всякий раз при столкновении с настоящим искусством. Чтобы вернуть себе и, может быть, современному зрителю, все-таки невероятно обделенному сильными эмоциями, тень великих людей, с которыми сталкивала меня жизнь. Мне и самому в это иногда странно верить. Я видел однажды из-за кулис выступление Бухарина. Я слышал живьем Маяковского. Сама Ахматова переступала порог моей гримерки. Я видел спектакли Таирова и Мейерхольда. Обожал Малый театр и его корифеев, не говоря уже о художественном театре, где мы, молодые московские актеры, дневали и ночевали. Все спектакли смотрели по многу раз. Я работал с Иваном Берсеневым, Софьей Гиацинтовой, Серафимой Бирман, Алексеем Диким. На съемочной площадке общался с Иваном Пыревым, Владимиром Дружниковым, Мариной Ладыниной, Николаем Крючковым, Борисом Андреевым, с Кешей. Он был для меня Кешей, с Муктуновским, с Сергеем Бондарчуком. С нежностью вспоминаю и своего большого друга Гришу Шпигеля, ныне, увы, забытого, но замечательного актера. Я дружил с Григорием Гориным, и сколько еще их было прелестных, талантливых людей, которые оставили меня одного в этом мире. Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощение, или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись в видение, туманом мне заславший кругозор. Ловлю дыхание ваше грудью всею, и возле вас душою молодею. Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера. Вдали всплывает сказкою старинной любви и дружбы первая пора. Пронизанный до самой сердцевины тоской тех лет и жаждаю добра, я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно. И я прикован силой небывалой к тем образам, нахлынувшим извне. Я в трепете, томление миновало, я слезы лью и тает лед во мне. Насущное отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность. Как писал в великом Фаусте великий Гёте: может быть, действительно, то, что я сумею припомнить, кому-нибудь покажется интересным. Однако, праздно любопытствующих предупреждаю, по нынешним меркам я скучный тип. Консерватор и ретроград. Верен старым друзьям и идеалам, гробам и могилам. Для меня существуют святые понятия, хоть ты тресни. Россия, Родина, Армия, Великая Отечественная война. Я не признаю многих измов в искусстве. То есть пусть они существуют, молодежи нужна арена, необходима возможность самоутверждаться. Каждый молодой человек в жизни должен, наверное, попробовать сам изобрести велосипед. Но мне это уже скучно. Я сопротивляюсь из последних сил даже эмансипации. До сих пор, например, пытаюсь уступить женщине место в трамвае или поднести ей тяжелые сумки. В дверях пропускаю даму вперед автоматически. Жизнь сегодня страшно торопится. Каждый день что-нибудь пересматривает. Законы, правила, нормы. Но бежать впереди прогресса, как предлагал небезызвестный литературный герой, у меня не то чтобы нет сил. Желания нет. Да я и в молодости этим не грешил. Собственное мнение иметь всегда старался. Хотя никому его не навязываю, не навязываю. Что делать, если я до сих пор уверен? Скромность – лучшее украшение мужчины и творческого человека. Главными человеческими качествами я почитаю любовь, доброту и способность человека к состраданию. Наверное, сегодня это звучит даже оригинально. Но я с легким сердцем повторяю вслед за Пастернаком. Быть знаменитым некрасиво. Я, может быть, и живу так долго только потому, что никогда никому не завидовал. Никогда не ощущал этой странной потребности. Я умею, люблю восхищаться другими. Вот Юрий Яковлев, например. Восхитительный артист. И я всегда рад сказать это, обрадоваться его новой роли, большому успеху. В чьих-то глазах я, наверное, неисправимый романтик. Но не считаю это большим грехом. Видимо, мой романтизм порожден не только моей принадлежностью к определенному амплуа. Я ведь успел побывать на сцене не только героем-любовником, но и гротесковым артистом, о чем мало кто знает. Сколько свойством моей натуры. На протяжении моей долгой жизни мода на романтизм менялась много раз. Романтизм обожали, романтизм презирали. Иногда он вовсе оказывался в загоне. Но подозреваю, что такое качество человечества, как склонность к романтике и мечтательность, будет существовать вечно. Это естественно для всякого нормального человека. Мечтать и стремиться к цели, желать стать лучше, думать о чем-то высоком, красивом. К моему 85-летию Федор Чеханков, мой младший товарищ, мой преемник в спектакле «Учитель танцев», написал обо мне самую неожиданную из считанных мною когда-либо юбилейных статей. Без восклицаний и словословий, статью из одних вопросов. Но это главные вопросы нашей жизни. Вдруг я подумал, что так и не знаю главного его секрета. Кто и как заряжает его актерский человеческий аккумулятор? Почему ему до сих пор все интересно? Почему он не устал от театра, от жизни, от себя и от нас всех? Почему он до сих пор удивляется, не циничен, открыт, хочет и может репетировать новую роль? Как он, познав такую звездную славу, остался приветлив и искренен? Как он смог остаться таким независимым в самой зависимой профессии? Как он умеет в самые важные моменты жизни театра, а их было на его веку немало, встать и заставить всех затихнуть так, чтобы слышно было, как летит муха? И не громко, как только он умеет, выговаривая все буквы и вкладывая в них самый серьезный смысл, сказать что-то самое важное и точное. Врезать в лоб, вне зависимости от званий и положений. Он непредсказуем, его нельзя запрограммировать. Я с ним дружу, но с ним нельзя договориться заранее. Он всегда поступает по зову своей совести. Откуда все это? Может быть, от семьи? От отца, военного дирижера в Твери? Я застал еще его тетушек и сестер. Все они были именно этой породы. Спокойные, достойные, рассудительные. Никаких истерик, депрессий. Ему никогда не скучно в одиночестве. Я не помню, чтобы он маялся от безделья. У него напрочь нет этой актерской инфантильности и псевдонервности. Принято считать, что актер – человек особый, не от мира сего. Зельдин – от мира сего, аккуратист и чистюля. Если нет в гостинице горячей воды, три раза в день лезет под холодный душ. Сам себе всегда стирает рубашки, сам гладит, сам пришивает пуговицы и чинит одежду. Слава богу, он редко болеет. Он думает о себе и бережет себя только для одного – для сцены. В его жизни всегда есть перспектива, сцена, роль. Вот ради чего он живет. Он – уникальное явление в нашем театре. Слава богу, что мы его застали, что мы рядом с ним иногда стоим на сцене. А то, что он статен, красив, музыкален, танцевален, всегда подтянут, всегда галантен, так это знают все. К этому привыкли, это воспринимают как должное. Возможно, Федя по праву многолетней дружбы и преувеличил мои достоинства. Но не скрою, мне бы хотелось быть похожим на этот портрет. Комплимент моей музыкальности и танцевальности я с благодарностью принимаю. Насчет статности и красоты можно поспорить. Я сам иногда на эту тему пошучиваю. Ответить на прозвучавшие вопросы я попытаюсь. Однажды на чьем-то юбилее в Большом театре я оказался рядом с двумя великими балеринами. Мариной Тимофеевной Семеновой и Галиной Сергеевной Улановой. И великим танцовщиком Володей Васильевым, с которым мы дружны много лет. Мы стояли за кулисами, о чем-то болтали, и вдруг Уланова, рассказав, как до сих пор каждый день по 2 часа занимается станком, хватает меня за руку и совершенно серьезно, как девочка, которой не верят, просит. «Нет, ты пощупай, Володя, какие у меня еще сильные ноги». «Я доложу вам». Не без смущения, но и не без удовольствия. Пощупал, коленки Великой Улановы, а потом подумал. Все-таки забавные мы старички, таких уже не будет. Мы последние магикане. И мы молодцы, если в наши годы нам еще так хочется жить. А потом я случайно наткнулся на автобиографическую повесть «Летят мои кони» Бориса Васильева. Начал листать. Просто потому, что хорошо его знаю. И так листал, пока не наткнулся на рассказ, поразивший меня в самое сердце. Васильев с невероятной нежностью, теплотой и, главное, отчетливостью вспомнил некоего доктора Янсена из своего детства. Старый, сутулый человек с саквояжем и зонтом вместо трости в любую погоду, без выходных и праздников шагал по улицам Смоленска к своим пациентам. Доктор никогда и никуда не спешил. Смотрел на часы, только когда измерял пульс или температуру. Всегда согревал руки, щупая детские животы, чтобы не было щекотно. Я вдруг совершенно ясно, как в кино, увидел эту картину. Сходство наших с Васильевым детских впечатлений было поразительным. И в моем детстве был такой человек, который точно так же с саквояжем ходил по улицам города. Только другого города. От этого вдруг перехватило дыхание, вспомнилось все. Я перелистал повесть назад, снова открыл на первой странице и еще раз вчитался. И опять все совпало. Это оказалось... и мое настроение. Еще раз размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля, и недопетая песня готова сорваться в белесы от седины неба. Еще не остыли на губах вороватые поцелуи случайных женщин, еще хочется пробежаться босиком. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног. Еще пытаешься казаться умнее. Еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда. И все же я еду с ярмарки. А это значит, что между моими желаниями и моими возможностями, между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Чувство... притупляются, как боевые клинки. Об них уже не обрежешься. И порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, что-то потеряв. Я не знаю, в барышах я или в накладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу, умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие раны. Нет. Все-таки прав был тот умник, который сказал, что наши воспоминания – это единственный рай, из которого нас никто не выгонит взашей. Владимир Зельдин. Моя профессия – Дон Кихот. Военные поездки нашего театра – это особая глава моей жизни. Причем поездки на восток и поездки на запад, естественно, были совсем не похожи друг на друга. На восток мы, как актеры военного театра, ехали по воинским частям, лагерям, гарнизонам, погранзаставам, иногда в самую глушь. Играли мы там наши спектакли, иногда в полевых условиях, почти без декораций. Нам даже выдавали форму, и жили мы группами, непышно, часто бок о бок с простыми солдатами. Это называлось шефская работа театра. Но, знаете, она все-таки приносила какие-то плоды. Начиная с первых послевоенных лет, театр армии ездил и на Запад. Чаще всего в страны так называемого социалистического лагеря. В Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию. Туда, где стояли наши войска. Особенно часто в Германию. Там располагалась самая мощная наша войсковая группировка. Оттуда нас часто возили в Австрию на экскурсии. Западная группа войск – это были привилегированные советские войска. Служить в них считалось делом престижным и, что греха таить, выгодным. Даже с чисто бытовой точки зрения. Офицеры и их семьи жили там в очень хороших условиях, так как не жила и не живет русская армия на территории собственной страны. Вот это на самом деле безобразие. Я помню, какое сильное впечатление произвел на нас всех советский военный городок в крошечном немецком Карлхорсте. Прекрасный стадион, бассейн, полные магазины, все чистенько и аккуратно. Не городок, а картинка. Поездки эти незабываемы по многим причинам. Поначалу мы утоляли, конечно, свой географический интерес, туристический. Ведь до войны российские люди в большинстве своем не путешествовали. Утоляли мы, что тут скрывать, интерес гастрономический, мануфактурный. В Москве все было трудно достать. Не было ни продуктов, ни вещей, одни пустые полки. А тут, даже зайдя в воинский магазинчик, мы теряли дар речи. Тогда нам это казалось изобилием. Несколько сортов колбасы, сыра, молоко и такое, и сякое, сдоба, шоколад. Глаза разбегались. Денег нам не платили, только суточные. Но даже их хватало на то, чтобы одеться с ног до головы. Ботинки, белье, даже костюм. Принимали нас по-королевски. Жили мы всегда в приличных условиях, чаще всего в гостинице при штабе. У каждого была своя комната, душ, правда, в коридоре, один на всех. Особый смысл этих поездок, помимо концертов и спектаклей, состоял в общении. По Москве, по родным местам, скучали там все, начиная от командования и кончая солдатами. Приезжали актеры из Москвы и привозили с собой частицу Родины. После концертов, которые всегда проходили с большим успехом, мы, надо сказать, не халтурили и фанеру с собой не возили. Главным было посидеть с артистами за столом, поговорить, расспросить о Москве, пообщаться. Я застал еще времена, когда командующим западной группой войск был генерал-полковник Гречко, который затем на долгие годы стал министром обороны. В Москве Андрей Антонович часто бывал в театре армии, смотрел и мой спектакль «Учитель танцев». Очень любил этот спектакль его супруга. Однажды наш администратор по фамилии Ас, звучание своей фамилии он оправдывал, выдающийся был администратор, привел Гречко к нам за кулисы. Высокий, красивый, в парадном мундире, в начищенных до зеркального блеска сапогах, он производил мощное впечатление. Мы познакомились и даже подружились. Играть перед генералитетом в Германии оказалось непросто. Реакции были более чем сдержанные, не как в Москве. И именно Гречко, на правах, что называется, старого приятеля и друга театра, нас тогда морально поддержал. Генералы, равняясь на право флангового, в конце концов устроили нам овацию. А потом, как водится, был банкет. И Гречко щедро одарил, по-моему, всех актеров труппы. Кого чем? Попов был заядлым рыбаком, поэтому ему достались какие-то необыкновенные удочки. Кто-то получил фотоаппарат. Я, например, велосипед. Великолепная была машина. Я ее разобрал и в таком виде повез с собой в Москву. Дома снова собрал, смазал, полюбовался, но покататься почти не успел. К сожалению, велосипед у меня украли. Это было в 57 году под шумок Международного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Москве. Хотя я сам виноват. Я жил тогда на первом этаже гостиницы ЦДСА. Бывшую сапожную мастерскую в этом доме переделали для меня в квартиру. Всего две маленькие комнатки, но я был абсолютно счастлив. Все-таки собственное жилье. Я велосипед и оставил просто в прихожей, возле двери, почти что на улице. К подаркам высшего военного руководства я относился как-то слишком легкомысленно. Велосипед от Гречко у меня украли. С ружьем от Жукова я расстался по собственной дурости. На одном из юбилеев театра армии маршал подарил мне лично прекрасную двустволку. Даже царственная надпись на металлической табличке имелась. Но я был не охотник, и этот подарок оставил меня достаточно равнодушным. Поэтому, когда Антоний Ходорский, как раз заядлый охотник, стал уговаривать меня продать ему ружье, я согласился. Как правило, от поездок театра на Запад у меня оставались очень светлые воспоминания. Но чем дальше в прошлое уходила война, тем сложнее становились наши отношения со странами, победившими в 1945 году. Уже задним числом я обнаружил, что мы со своими гастролями каждый раз поспевали к каким-нибудь трагическим событиям в Европе. Мы были с театром армии в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968. Нас посылали, словно на военное задание, поднимать дух в советских войсках, в советских солдатах, которых Европа тогда уже иначе как оккупантами не называла. Неприятно все это было, ужасно. У меня на правах старшего в труппе однажды произошел конфликт с командующим. Нас плохо разместили, кормили тоже плохо, и жили мы на этот раз в казармах с разбитыми стеклами. По этому поводу у нас и состоялся с командующим нелицеприятный разговор. Но я понял, что генералам сейчас не до артистов. У них свой театр. Хорошо я запомнил нашу тяжелую поездку в Чехословакию в августе 1968 года. У Веты в Праге жила добрая знакомая. Чешская журналистка, работала в какой-то столичной газете. Она часто бывала в Москве по линии Союза кинематографистов. И Вета ее принимала, всюду возила, показывала страну. Эта дама оставила нам свой пражский телефон, и я пообещал Вете с ней связаться. Когда мы приехали в Прагу, я так и сделал, хотя русские танки уже стояли в городе. Я и не думал, что мой поступок может повлечь за собой какие-то орг-выводы. Как-то совсем не чувствовал опасности, даже обидно. Абсолютно в открытую я поехал в наше посольство и оттуда позвонил в редакцию. Все вокруг, по-моему, потеряли дар речи. Подруга Веты сразу подошла к телефону. Я представился и сказал, что хотел бы встретиться. Мы долго потом сидели в кафе, она рассказывала. Я был так потрясен происходящим и так мало понимал в том, кто прав в этой ситуации, а кто виноват, что хотел услышать все из первых уст. Тогда эта чешская журналистка и открыла мне глаза всю подоплеку наших военных и политических отношений. То, что мы называли освобождением Чехословакии, здесь считали несправедливостью и неправомерностью нашего вторжения во внутренние дела страны. Один ее аргумент убил меня наповал. А ты представь себе, Володя, что в Москве в одно прекрасное утро на улицах появляются китайские танки, и танкисты успокаивают опешивших от их появления москвичей. Мы пришли вас освобождать. От кого? Дважды в своей жизни я побывал в Афганистане. И оба раза, естественно, с культурной миссией. В первый раз это случилось еще до войны с СССР в 1972 году. Леонид Квинихидзе снимал там фильм «Миссия в Кабуле». Жили мы в хорошей гостинице, чистенькой, но какой-то неуютной, ни картин на стенах, ни цветов. Советское посольство, правда, выглядело оазисом среди пустыни. Общались мы даже с их королем, Заир-шахом. Симпатичный был человек, к нему хорошо относились его подданные, население его любило. А потом вот после революции пришлось ему бежать за границу. В съемочной группе с гордостью тогда демонстрировали королевские угодья, конюшни и породистых лошадей, его собственные стада коров и баранов. А в остальном вокруг шла обыкновенная восточная жизнь, очень бедная и очень грязная. Мы с Мишей Глузким как-то в свободное время от съемок отправились на базар, но так ничего и не купили, ни к чему не притронулись. Перед нами лежали горы орехов, фруктов, каких-то восточных сладостей, но все это выглядело как-то нечистоплотно. Что меня поразило, прямо на базаре продавались русские золотые монеты времен Николая II. Это я понял по вычеканенному портрету последнего русского царя. Достоинством то ли в 10 копеек, то ли в копейку, уже не помню. Какие-то бедно одетые грязные люди продавали это золото высшей пробы горстями. Предлагали купить и нам. Конечно, мы не купили. Как бы мы его привезли в Москву? Я утешился перочинным ножичком с автоматическим лезвием. В общем, Кабул мне не понравился. Столичный город, но какой-то унылый. Постоянно ветер, забивающий песком глаза, пыль и тоска. Даже бурная демонстрация студентов, которые мы застали на улицах, а для советских людей тогда демонстрация была зрелищем совсем непривычным, по-моему, не вывела город из спячки. А во второй раз я был в Афганистане, когда уже вовсю шла война. Мы полетели в Кабул с концертной бригадой театра армии. Военная обстановка, запах войны чувствовался во всем. Приземлились мы на военном аэродроме. Вокруг были люди в основном в военной форме и с оружием. Недалеко от аэропорта располагался наш госпиталь. И первое, что мы увидели, как туда привозят раненых, сплошь молодых, искалеченных ребят. Ужасное зрелище. В другом крыле этого госпиталя нам дали две комнаты, уже никакой гостиницы. Одна комната для мальчиков, другая для девочек. Когда мы отходили ко сну, вдруг начался сильнейший обстрел. Мы, идиоты, первым делом подскочили к окнам, полюбопытствовать, что происходит. Вдруг врывается в комнату офицер, орет на нас матом и приказывает всем лечь на пол и матрасами сверху прикрыться. Испугался. Они же, бедные, за артистов несли ответственность, отвечали за них головой. Мы обычно выступали с концертной программой, где чередовались музыкальные и чтецкие номера, сцены и спектакли нашего театра. Я читал монолог «Кохта из стрекозы» или играл сцену из спектакля «Раскинулось море широко», или пел песню о Москве. Концерты у нас бывали в самых разных местах. Зрителей могло быть и 3000 человек, и 15. Помню, например, очень смешное выступление в поселке перед афганцами. Перед нами сидели дети, мужчины с автоматами наперевес, ни черта не понимали по-русски, а мы перед ними что-то представляли на сцене. Они, надо сказать, смотрели на нас с любопытством. Автоматчики никого к нам не подпускали, ждали провокации, охраняли нас очень. При этом полная демократия. Во время представления, например, прямо по сцене за моей спиной вдруг кто-то проносил подносы с фруктами, с орехами. Я мог обернуться, эти фрукты попробовать, орехов зачерпнуть, никто бы не удивился. Побывали мы тогда и в районе боевых действий. В воюющем полку летали на Кандагар. Очень познавательная оказалась поездка. Мы на себе поняли, как трудно там служить. Зимой 40-градусный мороз, а летом жара еще больше. Представьте себе, что такое танк в эту жару, душегубка. Гепатит можно было заработать так же просто, как у нас насморк. Поэтому пресную воду, провиант в наши войска часто возили из Ташкента. Но колонны обстреливались нещадно, и многие погибали отнюдь не при исполнении военных обязанностей. На Кандагар мы должны были лететь вертолетом. Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Федор Чеханков, Александр Михайлушкин и я. Сопровождавший нас начальник театра Виктор Якимов вдруг предложил мне остаться. «Может, не стоит вам лететь? Все-таки вертолет, трудный перелет». «Нет уж, говорю, я тут без вас не останусь, полечу со всеми. Если погибнем, все погибнем. Значит, так тому и быть». В итоге этот полет на боевом вертолете, ощерившемся самой настоящей пушкой, оказался незабываемым. Горы в Афганистане – зрелище неописуемой красоты. И тем страшнее было сознавать, как эта красота взрывоопасна в прямом смысле этого слова. Когда мы подлетали к аэродрому, перед нами предстала картина, трогательная до слез. Все-таки воюющий полк, ситуация вокруг сложная, плюс сильный ветер, погода портилась. А посреди пустынного взлетного поля стоят пятеро музыкантов, маленький духовой оркестр, и приветствуют актеров из Москвы. Потом на военных машинах нас доставили в часть. Клуб уже был набит людьми до отказа, зрители висели даже на окнах. Мы выступали, конечно, с успехом, и опять это был не просто концерт, не только концерт. Наш приезд в любые войска всегда воспринимался как событие символическое. Артисты приехали. Мы были из Москвы, которая отсюда казалась недосягаемой, желанной. Мы попадали в войну из мирной жизни, о которой здесь только мечтали. Но раз артисты приехали, значит, все еще будет нормально. А однажды мы давали концерт под обстрелом, который начался неожиданно, во время нашего выступления. Дело происходило вечером на открытой сцене. И прямо над нашими головами с каким-то зловещим треском проносились красные трассирующие пули. Точка-тире, точка-тире. Вокруг стреляли, а мы занимались высоким искусством перед солдатами. Испугаться просто по неопытности мы не успели. А ребят было жаль лишать удовольствия. После каждого нашего концерта, естественно, в финале вечера был банкет. В боевом полку, чтобы как-то отблагодарить наших актрис, проявивших, в общем, большое мужество, офицеры слетали на бронетранспорте в тыл врага, надрали там каких-то экзотических даже не цветов, а колючек необыкновенной красоты и вместе с апельсинами и еще какими-то фруктами подарили нашим женщинам. А провожали нас эти же офицеры, закаленные в боях, смерти в лицо смотревшие мужики со слезами на глазах. И зачем только мы пошли в этот Афганистан? Это же совершенно особая страна, особая психология. Страна, состоящая из многих кочующих племен и до нас враждовавших друг с другом кланов, была обречена воевать вечно. Люди жили своей, обособленной жизнью, а мы вторглись в эту жизнь и поднесли спичку к бифордову шнуру. Мы просто не представляли себе, с чем связываемся. Нас тогда очень критиковали американцы, а теперь вот сами увязли в похожей ситуации в Ираке. Да и нас самих афганский опыт мало чему научил. Вроде бы Критически его проанализировали, а теперь снова повторяем те же ошибки в Чечне. Но пока наши руководители допускают эти ошибки, на войне гибнут люди, простые русские мальчики, делая несчастными своих матерей. Война – это страшная вещь, ненормальная ситуация, большая глупость. И сколько еще таких глупостей наделает мир? Война – это другой закон или другое беззаконие. Война делает из людей героев, и война же людей портит. Судить об этом со стороны и судить справедливо безумно сложно, почти невозможно. На меня, например, произвела сильнейшее впечатление история полковника Буданова, в прошлом боевого командира и, говорят, хорошего, смелого командира, который ныне обвиняется в убийстве чеченской девушки. Судьба этого несчастного – тема даже не для драмы, а для трагедии, ибо герой оказался заложником большой истории. Грустно думать, что ни история, ни опыт прошлых кровавых войн ничему человечество не учат. Взрослые мужчины ведут себя как мальчишки, которые с детства любили играть в войну. Но самое-то страшное в любой войне, что забирает она прежде всего невинных. Ведь и в Беслане от войны пострадали безгрешные дети и безвинные женщины. В последний раз театр армии побывал в Германии перед самым выводом наших войск. И это опять была тяжелая с психологической и моральной точки зрения поездка. Совершалась, конечно, еще одна большая глупость нашего политического и военного руководства. За 4 года вывести из страны такую огромную группировку с колоссальным количеством техники невозможно. Я не специалист, но и мне было понятно, что для этого понадобилось бы не менее 10 лет. Нужно же было построить казармы, квартиры для офицеров у нас дома. А людей сдернули с места и поселили, что называется, в чистом поле, в палатках. Над нами же весь мир смеялся. Даже Коль, по-моему, такого не предлагал Горбачеву. Он на такое не рассчитывал. Поэтому, я думаю, и расцвело таким пышным цветом воровство в западной группе войск. Мы его, можно сказать, сами спровоцировали. Видит Бог, я люблю свою родину. Я гордился ею после войны, гордился и армией-победительницей. Хочу гордиться и сейчас. Для меня человек в форме – это человек чести. Но мы сделали все, чтобы уничтожить и свою аристократию, и интеллигенцию, и настоящую, эрудированную, знающую, что такое честь мундира, армию. А теперь удивляемся, что при такой подмоченной репутации в нашей армии не хотят служить. Помню, на одном из концертов, уже в перестроечные времена, какой-то полковник грустно сказал мне: «Ну что же, в вашем театре ни одной пьесы про нас не идет? Вы бы хоть на каком-нибудь историческом материале нас поддержали». Я бы с радостью, но меня мало кто слушает. Армию теперь не любят. И армейский театр не любят. А какая репутация у армии, такая и у театра. Но то, что сейчас происходит с нашей армией, с нашим репертуарным театром, это не проблема армии, не проблема театра, а проблема общества. Суворовские училища, кадетские корпуса стали возрождать. Может, так и надо. Но если офицер живет в общежитии, без света, без газа, как тут думать про честь? Щекотливый это вопрос. Когда я слышу «платите милиционерам больше, и они перестанут брать взятки», удивляюсь. Значит, у честности есть цена? А я-то дурак думал, что она не продается. С одной стороны, говорят мне, смешно, когда все продаются, оставаться чистюлей, прослыть белой вороной. Один в поле не воин. Но с другой стороны, только белых ворон истории помнит. Мое поколение не было обласкано жизнью. Мы прошли огонь, воду и медные трубы. Но мы любили свою родину. Для себя, не на показ. Мы точно знали, что есть понятия незыблемые. Служу отечеству, честь имею. И то, что стучать подло, мы тоже знали. А то, что были среди нас стукачи, так это все-таки было исключение из правила, а не правило. Мне понравилось, как однажды сказал Евгений Матвеев, ныне, увы, покойный: «У нас политическая ситуация меняется, как погода. Не успеваешь зонтик открыть и закрыть. Мы все шарахаемся в разные стороны. То влево – морда в кровь, то вправо – морда в кровь. И все время пробегаем мимо центра. Я не политик, я рассуждаю как обыватель, но таких, как я, много. Мы же и есть народ. Жили мы в одном режиме, теперь познаем демократию. Ну так познавайте. Это как с ребенком. Он начал ходить, мы его любим, мы ему помогаем, чтобы он ножку не сломал, чтобы нос не расквасил. А мы в своей стране за 10 лет дошли до того, что слово «демократия» произносим с извинениями и пишем в кавычках. Опять не живем, а боремся. Сначала яростно очаровываем свой народ какой-то идеей. Потом также яростно, в один миг, отнимаем у него идеал. И каждый раз как обухом по голове. Была у народа вера в Бога. Отобрали. Я же помню, как сбрасывали кресты с церквей. Я видел еще тот храм Спасителя, который взрывали, а он не хотел обрушиваться. Была в людях вера в царя. Отобрали. Дали веру в революцию, потом мы ее отобрали. Насаждали веру в Ленина, в Сталина. Потом объяснили людям, что они преступники. Сейчас с той же какой-то злой страстью насаждают веру в Бога, веру в другую революцию, теперь капиталистическую. Глагол-то какой, заметьте. Не сажать, не удобрять, а насаждать. Все время хотят сделать нас счастливыми насильно. И все время говорят о своей стране так, как будто сами здесь не живут. А народ наш, бедный, по-моему, разочаровался во всем и во всех. Может быть, в этом дело? Он мне напоминает тех старых пастухов из притчи, которые всякий раз кидались на зов мальчика, кричавшего от скуки. «Волки, волки!» Сначала кидались, а потом плюнули. И когда на мальчика действительно кинулись волки, никто уже не пришел на помощь. Противно мне еще одно. То, что так точно сформулировал Евгений Светланов. Мне непонятно, отчего это вдруг мы заимели чувство своей убогости. Опять, как во времена Хрущева, ставим себе целью догнать и перегнать Америку. После революции все сравнивали свое хозяйство с 1913 годом. А теперь с Америкой. Почему все время надо мериться с кем-то, доказывать кому-то? Почему не доказать себе? Во что может поверить народ, который уже в третьем, в пятом поколении постоянно обманывали? Ни во что. Он только и мечтает, чтобы его оставили в покое. Думает прожить как-нибудь сам, ни во что не вникая. То есть мы сами сделали все, чтобы превратить его в обывателя. У нас растут дети, которые годятся мне в правнуки. А мы не объясняем им, что воровать – это бесчестно. Воровать у своей страны подло. Мы не учим их отличать хорошее от плохого, жить умно и с достоинством. Не словами, собой не учим. Дети не знают истории своей страны, своего прошлого, а его надо знать, каким бы оно ни было. Я много путешествовал за свою жизнь. И мне хватало 10 дней, чтобы затасковать по дому. Запоминалось разное. Например, самой чистой и ухоженной страной показалась Австрия. Самой книжной – Франция. Здесь каждый камень связан с историей. Здесь, по-моему, прямо на улицах реального города, в естественных декорациях, можно снимать исторические фильмы. Попадая первый раз в Париж, ты вдруг испытываешь странное чувство, будто ты здесь уже бывал. Самой живописной страной, идеальной натурой для художников и поэтов, не случайно же Бродский обожал Венецию. Мне показалась Италия. В 91-м я объехал ее всю. В советские времена сказали бы, с концертной бригадой в перестроечные стали говорить с проектом. Мы ездили в Италию с программой «Звезды оперетты Москвы», в которой участвовали три талантливые прелестные солистки московской оперетты – Лена Ионова, Лена Сошникова и Лилия Амарфий. И два учителя танцев – Зельдин и Чеханков. Идея принадлежала Федору Яковлевичу, он стал ее локомотивом. Он вел наши музыкальные спектакли, довольно бойко говоря по-итальянски, что всегда производило на зал впечатление. Все-таки не зря я за него хлопотал в 78 году. За 13 лет общения с итальянскими друзьями он сделал большие лингвистические успехи. Перед моим выходом, который Федя сделал гвоздем концерта, он говорил примерно следующее. «Все вы, конечно, знаете Доминику Мадунью, и все вы знаете его популярный в Италии мюзикл «Ринальдо идет в бой». Так вот, этот мюзикл был популярен и в России. Поэтому позвольте представить вам прямо Ринальдо ин Русия. Тут выходил я во фраке, белом пластроне, пестром жилете и с бабочкой. И пел. Пел знаменитые опереточные арии, пел песенки своего Ринальдо из нашего старого спектакля в Театре Армии, куда пару фраз обязательно вставлял по-итальянски. Когда я заканчивал номер и танцевал, шли бурные аплодисменты. Как говорит Алеша Баталов, теперь я могу это сказать, потому что могу. Когда после моего выступления Федор, между прочим, замечал, что нашему маэстро исполнилось 77 лет, в зале сначала повисало недоумение, а потом зрители орали как безумные. Пожалуй, самым сильным эмоциональным заграничным впечатлением стало для меня посещение русского кладбища в Париже, того самого, где лежат теперь рядом Иван Бунин и Виктор Некрасов, Александр Галич и Рудольф Нуреев, князь Юсупов и сотни безвестных офицеров Белой армии, где могилки одинаково и любовно ухожены, где Россия разных взглядов и убеждений наконец примирилась. Меня потрясли там целые галереи могил, где захоронены участники отрядов французского сопротивления. Все, между прочим, дети русских эмигрантов. 17, 18, 19-летние мальчики. Они никогда не были в России, знали ее только по рассказам своих родителей, но участвовали в войне против фашизма, чтобы в том числе спасти и свою неведомую родину. Какое благородство было заложено в этой любви без взаимности, любви издалека к России. Все-таки эта земля очень сильный магнит, если все наши эмигранты по ней тосковали. Особенно те, кто был связан с искусством. Искусство ведь в первую очередь вдохновляется землей. Владимир Зельдин. Моя профессия – Дон Кихот.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
7: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания шипа на противопехотную мину она и детонировала, и произошел подрыв.
6: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
7: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был не уволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
6: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ФОС, так и всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
7: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня, на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
6: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
7: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником людей, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
6: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
7: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, где-то чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
6: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
7: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей.

0: что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
1: Ну, конечно же, полная потеря зрения – это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, всегда жизнь заиграет новыми красками.
0: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли, и, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
1: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации, поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
0: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
1: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
0: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Старые знакомые.
3: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
4: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микс часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении

и подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан. А восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

Есть вещи, которые об Элвисе знают все. Например, страшную тайну, что он родился убийцей. Мама с папой скрывали сей факт до 12-летнего возраста мальчика. В момент рождения он задушил пуповиной собственного брата-близнеца. Если бы в той родовой истории выжил не этот, а тот младенец, сегодня не о чем было бы говорить. Или было бы? Здесь тайна. Брат в судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали. Оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскости и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крышей. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако торговцев красотой ждет скорее разочарование. Молодость уходит неслышно и незаметно, на цыпочках, крадучись, как мать, укачавшая младенца, потихоньку отступает к двери. Если в 25 лет красавчик смотрится 17-летним, повезло. Но свежесть с личика начинает сползать даже у обладателей самых стойких типов красоты. С этим приходится что-то делать. Элвис не стал выдумывать велосипед. Он пошел к хирургу и попросил поправить ему сперва нос, чтоб гляделся поуже. Это он сделал еще в молодости. Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя. На время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

Считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать, фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии. Ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость, и эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом, она все контролировала и любую ситуацию могла исправить, не дав ей худого развития. С уходом матери жизнь Элвиса пошла по совсем другому пути. Свобода и наркотики – вот что стало главным в жизни человека, чья внешность и голос уже были известны всему миру. Well,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамино-пуританская нравственность и разнузданность короля богем. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «Мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
2: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договора о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков, аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические пылинки, а по сути загнал его в могилу, заставляя выполнять обязательства, которые Элвис по состоянию здоровья уже не мог исполнить. Да и записи тех концертов лучше не пересматривать. Они вызывают трудное чувство. Жутко видеть, как умирает сильное и красивое животное, уже упавшее и не имеющее силы встать.

Паркер требовал невозможного, потому что он играл. Зарабатывая на Пресли космические барыши, он всю жизнь крутил рулетку. К моменту, когда Паркер вынудил того согласиться на турне, он проиграл в казино не только все предыдущие заработки певца, но и все будущие на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер в принципе был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которой он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутая у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевание десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу, обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу: «Девушки, я жду вас всех за кулисами». После чего толпа ринулась за ним, так что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их». И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумиров есть одна беда. Рано или поздно кумиры заваливаются, подминая под себя своих творцов. У Элвиса и правда была нечеловеческая харизма. В совокупности с пробивной энергией Паркера эта харизма удесятерялась у него до космической энергии. А-ля парфюмер Зюскинда, властелин мира, творящий себя силой запаха. Вот только куда было девать энергию, созданную харизмой волшебного Элвиса? Он-то не был богом и не имел решительно никаких планов на ближайшую 1000 лет. Видимо, к 40 годам он и сам это понял. Весь мир был у его ног. Мир развернулся ковриком, готовый на все. Но королю решительно нечего было дать этому миру, и уже совершенно ничего не хотелось взять. Наверное, потому, что человеку не нужен весь мир. Мир – это Богу, а человеку нужен человек. Пусть самый незначительный, маленький, пусть он даже девочка, но потеряв это маленькое, теряешь все. We cross paths.

0: Передача была подготовлена на основе материала журнала «Стори» за ноябрь 2010 года «Весь мир в кармане». Автор Ольга Филанова.
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
5: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
6: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме. До Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
5: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля.

0: обычный снайпер.
1: И он, вернувшись в Калмыкию в 43-м году весной, в конце весны 43-го года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 44-м году он изъездил всю Сибирь и там нашел.
0: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 45-го года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме молочного дома, и комбата Жукова, командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали: мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец.
2: Жива-здорова. Учится в Волгоградском политехническом институте.
3: Кадры из архива Нижеволжской студии кино.

0: 17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостижно скончался. Сказались многочисленные ранения, полученные на фронте, в том числе и в Сталинграде. Сердце солдата, защитника, собравшее в себе всю боль страшной войны, перестало биться. Ни при жизни, ни потом Ивану Филипповичу так и не присвоили звание Героя Советского Союза, как и остальным участникам обороны Дома солдатской славы.
1: Как бы один подвиг, а такие разные награды. Вот. И, по сути, война вообще... Вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Ну, правда, вот кажется, война самая несправедливая. Если говорить честно, 26 человек, которые защищали этот дом, они абсолютно все герои. Все.
2: Показаны кадры из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР. Последовательно крупным планом лица пятерых солдат. Губы нахмурены, сжатые в скупой улыбке.

0: Смерть Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные и городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дея Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
1: Дея Григорьевна Вразова, общественный деятель.
2: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг гражданский, когда человек больной инвалид и делал такую огромную работу.
0: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта

0: брата Афанасьева Ивана Филипповича вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
1: Наталья Евгеньевна Гапиенко, председатель региональной организации ВОС.
2: Ну, проект уже готов. Мы выиграли, к нашему, так сказать, счастью, президентский грант по созданию музея. Причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли, и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот, все, в общем-то, у нас получилось так, как мы и задумывали. Ну, теперь дело за малым — его реализовать.
0: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге – это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна, наша родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
3: 15 октября 1967 года. Мамаев, Курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович.

0: одна из надписей на Мамаевом кургане гласит: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». И это исторический факт. И герой Советского Союза Яков Павлов, чье имя носит Дом солдатской славы, и Алексей Сугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.
1: За каждой спиной

все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, как соль возвращений, как мед на губах.

0: осталось в живых. Диктор Сергей Маховиков. Авторы сценария Владимир Баженов, Андрей Мочалин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит Фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградскую региональную организацию ВОС, Администрацию города Волгограда, Администрацию Волгоградской области.
1: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
2: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, но а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала, и, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции трех республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма ВОС «Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Это случилось в Ницце в сентябре 1927 года. Знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан спустилась на улицу, где ее ждала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец длинной шали, прощально махнула рукой и, улыбаясь, громко сказала:
1: «Goodbye, my friends! I'm going to have a success!»
0: Она захлопнула дверцу, и машина тронулась. Один конец шали спустился с плеча Айседоры, скользнул за борт машины, и вдруг, вмотавшись в колесо, с огромной силой рванул ее за горло. Прибывший врач сказал: «Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно». Провожали ее тысячи людей. В Париже на гроб Айседоры был положен букет цветов от советского представительства. На ленте была надпись: «От сердца России, которая скорбит об Айседоре». Мы вспоминаем о трагически погибшей артистке и большом человеке с чувством глубокой благодарности и немеркнущей симпатии — Луначарской. Из дневников Айседоры Дункан. Я родилась вблизи моря и впоследствии заметила, что все важные события в моей жизни были связаны с морем. Моя жизнь и мое искусство родились у моря и от моря. Я должна быть благодарна судьбе, что моя мать была бедна. Она не могла содержать нянек и гувернанта. И этому я обязана возможностью выражать свободно свою мысль, свою волю и никогда не теряться. Я бродила одна по берегу и целиком отдавалась во власть фантазии. Именно этому дикому, свободному детству, не знавшему помехи на каждом шагу, обязана я вдохновением танца, мною созданным, так как он, в сущности, был выражением этой свободы. Из биографии Сергея Есенина. Я сын крестьянина. С 2 лет по бедности отца и многочисленности семейства был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было 3 взрослых, неженатых сыновей, с которыми и протекало почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные, отчаянные.

0: Стерва, ну куда же ты годишься? Стерва у него было слово ласкатель. После лет 8 другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстрельными утками. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим дрочуном, и ходил всегда в царапинах. Так протекало мое детство.
1: Я считаю, что с самого детства я была танцовщицей и мятежницей. Моя мать, воспитанная в благочестивой ирландской семье, оставалась ярой католичкой до того дня, когда обнаружила, что мой отец далеко не такое совершенство, каким она всегда его считала. И она развелась с ним. И не побоялась уйти из дома с 4 маленькими детьми, не имея ни гроша за душу. Но вместе с тем она потеряла всякую веру и из католички превратилась в абсолютную атеистку. Между прочим, она стала нам внушать, что всякая сентиментальность – сплошной вздор. А также сказала мне тогда еще малютке, что рождественский Дед Мороз Санта-Клаус – простая выдумка. В результате я во время рождественских праздников в школе, когда учительница стала раздавать детям конфеты и пряники, которые якобы принес Санта-Клаус, встала и торжественно сказала: «А я не верю вам. На свете нет никакого Санта-Клауса». Когда я пришла домой и рассказала об этом матери, она ответила мне: «Знаешь, конечно, нет никакого Санта-Клауса. И нет никакого Бога. Есть только твой собственный разум, который может помочь тебе». Рос под призором бабки и деда. Бабка была религиозная, все таскала меня по монастырям. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Родовецкий монастырь, который от нас в верстах в 40. Я еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». В Бога я не верил, в церковь ходить не любил. Дедушка пел мне песни такие старые, тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю.
2: Мое настоящее образование происходило вечером, когда мы сидели у камина, и моя мать играла нам Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена. Или же читала вслух Шелли, Бёрнса, Шекспира. А я повторяла за ней: «Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним». А было у меня тогда всего лишь 6 лет.
0: Стихи начал слагать рано, лет 9. Читать выучился в 5. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки, и некоторые сказки с плохими концами мне не нравились. Я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плывут в страну далекую седые облака.
2: Моя мать ушла от моего отца, когда я была еще грудным младенцем. И я, естественно, не знала его. Мне было 7, и мы жили в 2 совершенно почти пустых комнатах, где-то на 3-м этаже, когда однажды вечером раздался звонок, и я пошла открывать дверь. Я увидела очень красивого джентльмена в цилиндре.
3: «Простите, вы не можете мне указать квартиру миссис Дункан?»
2: «Я дочь миссис Дункан».
3: Он вдруг поднял меня на руки, стал покрывать мое лицо поцелуями, а из глаз его брызнули слезы.

0: Я была невероятно изумлена и спросила, кто он такой. И вдруг он сквозь слезы ответил, что он мой папа. Я пришла в восторг от подобной вести и помчалась сообщать об этом остальным членам семьи. Там пришел человек, который говорит, что он мой отец. Моя мать поднялась страшно бледная, взволнованная, вышла в другую комнату и заперлась там на ключ. «Скажи ему, чтоб он уходил! Скажи ему, чтоб он уходил! Чтоб он уходил!» — неслось со всех сторон. После этого я ничего не слыхала про него в течение нескольких лет. Внезапно он вновь появился и неожиданно предоставил в наше распоряжение прекрасный дом, в котором были огромные комнаты для танцев.
1: Мы часто ездили на Аку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну. Я радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. 18 лет был удивлен, разослав свои стихи по журналам тем, что их не печатают. И неожиданно грянул в Петербург. Все лучшие журналы того времени стали печатать меня чуть ли не на расхват. В России, когда там не было бумаги, я писал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом прямо на стенах Страстного монастыря. Или читал просто где-нибудь на бульваре. Я московский озорной гуляка. По всему Тверскому околотку, в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Средь людей я дружбы не имею, я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану, прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном, оттого прослыл я скандалистом.
0: Как-то случайно я прочла в газете, что в Чикаго прибыл знаменитый Августин Дейли со своей труппой. И я подумала, что не мешает бы повидаться с этим человеком, который был эстетом, знатоком в искусстве и крупнейшим антрепренером в Америке. И вот однажды я очутилась перед лицом Его Величества.
2: С этого момента я и стала профессиональной танцовщицей. Начался трудный путь Дункан, полный творческих взлетов и дерзаний. Пришел огромный театральный успех и мировая слава. От легкокрылой танцовщицы-босоножки она пришла к пластической философии жизни. Ей рукоплескали Париж и Вена, Берлин и Лондон, Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Вести о революции, происшедшей в царской России, заставили Айседору резко порвать с буржуазным миром. Весной 21 года она получила телеграмму от советского правительства. «Русское правительство, единственное, которое может понять вас, приезжайте к нам, мы создадим вам школу».
3: «My dear friends, goodbye! I'm going to Moscow tomorrow!»
2: И вот 7 ноября 1921 года в Москве в Большом театре выступала Айседора Дункан.
3: «Russia impressed me enormously! I am glad to have come! For the first time in my life I feel that I can breathe freely!»
2: «Россия – это колоссально, и я рада, что приехала сюда. Первый раз в моей жизни чувствую, что могу дышать свободно».
0: Известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов решил пригласить Дункан на небольшой вечер с тем, чтобы ввести ее в круг московских художников и поэтов. Дункан согласилась сразу. Ее появление в студии было очень эффектным и вызвало невообразимый шум. Вдруг, сшибая всех с ног, появляется какой-то человек в светло-сером костюме и кричит: «Где Дункан? Где Дункан?» и ураганом проносится в соседнюю комнату. Это был Сергей Есенин. Немного спустя Есенин стоял возле Дункан на коленях. Она полулежала на софе, гладила его по волосам, скандируя по-русски: «Золотая голова! Золотая голова!» Трудно было поверить, что это первая их встреча. Казалось, что они знают друг друга давным-давно. Так непосредственно вели они себя в тот вечер. Они проговорили целую ночь на разных языках.
3: Gallop apace, you fiery footed steeds, towards Phoebus lodging, such wagonu, as Phaeton would whip you to the west, and bring in cloudy night immediately. Loves can see to do their amorous rites, and by their own beauties. Or if love be blind, it best agrees with night. Come civil night, come gentle night, come thou day in night.
0: Весенний вечер, синий час. Ну как же не любить мне вас? Как не любить мне вас, цветы? Я с вами выпил бы на ты. Шумили в койре зеда, с моей душой стряслась беда. С душой моей стряслась беда, шумили в койре зеда.
3: He reads his poems. I can't understand it, but it sounds like lovely music.
0: Он читает мне свои стихи, а я ничего не понимаю, но слышу, что это музыка.

0: Было завтра. Гости расходились.
1: Поглядим в глаза.
2: Айседора нехотя поднялась с кушетки.
1: Под кротким взглядом.
0: Есенин неотступно следовал за ней.
2: Когда они вышли на Садовую, было уже совсем светло. Ни одного извозчика. О, вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора ступила на подножку и опустилась на сиденье с такой грацией, как будто она садилась в придворный экипаж, запряженный цугом. Есенин буквально прыгнул в пролетку и сел рядом с ней.
1: «Слышишь,

0: пролетка тихо протарахтела по Садовой, уже освещенной первыми лучами солнца. Затем за Смоленским свернула направо и очутилась около небольшой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали очень медленно, но это им, по-видимому, было совершенно безразлично. В то первое утро ни Айседора, ни Есенин не замечали того, что вот они уже в который раз объезжают церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.
1: «Эй, отец, ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, три раза ездишь». И он радостно рассмеялся. «Повенчал!» Раскачивался он в хохоте, глядя смеющимися глазами на Айседору.
0: Наконец, пролетка остановилась у подъезда дома. Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но еще очень долго не прощались.
2: «Море! Голосов воробьиных! Ночь, а как будто ясно. Так ведь всегда прекрасно. Ночь, а как будто ясно. И на устах невинных. Море, колосок, воробьины.
1: Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду.
2: Я не хочу покоя в синюю эту погоду. У луны такое светит, хоть кинься в воду.
3: Милая, ты ли, та ли?
2: Эти уста не устали, эти уста, как в струях, жизнь утолят в поцелуях.
3: Милая, ты ли, та ли? Рофель мне то нашептали.
1: Сам я не знаю, что будет. Близко, может, где-то, плачет веселая флейта в тихом вечернем гуде.
3: Плачет веселая флейта. Сам я не знаю, что будет.

Холодные осенние вечера. В доме у Дункан часто собирались гости. Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно, и чаще всего «Исповедь хулигана» или монолог «Хлопуша» из поэмы Пугачев, над которой в то время работал. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть или сленья калекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Однажды он ворвался к Айседоре торжествующий, с пачкой только что сброшурованных тонких книжечек, на которых прямыми толстыми буквами оттиснуто было «Пугачев». Он тут же сделал на одной из них дарственную надпись Айседоре. «За все, за все, за все тебя благодарю я!» И подчеркнул заключительные строчки. «Дорогие мои! Дорогие, хорошие, я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернь его любит за буйство и удаль». На высоком, от пола до потолка узком зеркале, стоявшим в комнате Айседор, виднелся нестертый след есенинской шутки над Айседорой. Пучок расходившихся линий, нанесенных кусочком мыла, давал иллюзию разбитого трюмо. Мыло так и осталось лежать на мраморном подоконнике. Однажды Дункан взяла его и неожиданно для гостей написала на зеркале по-русски печатными буквами. «Я... Лу-блу Есенин». Есенин взял у нее этот мыльный карандаш, провел под надписью черту и быстро написал: «А я нет». Айседора отвернулась печальная. Кто-то из гостей, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и написал: «Это время придет». Айседора долго не стирала эти надписи. И они еще долго беззвучно признавались, отвергали, пророчили. И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все 3 фразы и написал: «Я люблю Айседору!»

0: И вот Айседора стала деятельно готовиться к первому выступлению ее школы и к заграничным гастролям. Она направила телеграмму известному американскому импресарио Солу Юроку. «Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы, 20 восхитительных русских детей и моего мужа, известного русского поэта Сергея Есенина? Телеграфируйте немедленно, Айседора Дункан». Пришел ответ из Нью-Йорка. «Интересуюсь. Телеграфируйте условия и начало турне. Юрок». Айседора и Есенин решили закрепить свой брак по советским законам. Но им предстояла поездка в Америку, и Дункан хорошо знала повадки тамошней полиции нравов. У Дункан не было с собой ее американского паспорта. Она приехала в Советскую Россию, имея на руках какую-то французскую Филькину грамоту. Она смущенно подошла к директору студии Илье Ильичу Шнейдеру и спросила: «Можете ли вы немножко тут исправить?» Она стояла перед ним, улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения.
1: «Тушь у меня, конечно, есть, — сказал он. — Но, по-моему, это вам не нужно».
2: «Нет, это для Есенина. Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы. Но она тут написана. И мы завтра будем давать наш паспорт в чужие руки. Ему, может, будет неприятно».
0: Директор исправил цифру. Ранним солнечным утром они отправились в ЗАГС Хамовнического совета. Когда их спросили, какую фамилию они желают носить, оба пожелали носить двойную фамилию – Дункан Есенин.
3: «Теперь я Дункан! – кричал Есенин. — Я Дункан! Заметался пожар голубой! Позабылись родимые дали! В первый раз я запел про любовь! В первый раз отрекаюсь скандалить! Был я весь, как запущенный сад! Был на женщин и зелье падкой! Разонравилось петь и плясать! И терять свою жизнь без оглядки! Поступь нежная, легкий стан! И если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным, я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил. Только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом в осень, и я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить».

0: Утром 10 мая 1922 года Есенин и Дункан вылетели из Москвы в Кёнигсберг на самолете, совершавшем свой первый международный рейс. 12 мая Есенин и Дункан прибыли в Берлин. Приезд Исидора Дункан из большевистской Москвы, да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем, это было сенсацией. Артистическое белогвардейское кафе «Леон». Здесь бывало много русских, сочувственно относящихся к Советской России. 13 мая Есенин пришел в кафе один без Дункан и сразу же стал читать стихи. Когда Есенин сел за столик, приехала Исидора Дункан и предложила спеть в честь Есенина советский гимн «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев. Они криками «Долой!» и свистом прервали пение. Тогда Есенин вскочил на стул «Все равно не пересвистите!» и продолжал петь, а потом снова читал стихи. «Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый, низкорослый, средь мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтрому все заживет». Это было весной 1922 года. «Мы встретились в Берлине», рассказывает жена Алексея Толстого Наталья Корнеевская. На Есенине был смокинг, на затылке цилиндр, в петлице хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Исидора Дункан с театральным гримом на лице шла рядом, волоча по асфальту парчевый подол. Есенин узнал меня, подбежал, крикнул: «Ух ты, вот встреча! Сидора, смотри, кто!» «Кто это?» – спросила Исидора. Она едва скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на моем 5-летнем сыне Никите. Долго, пристально, как бы с ужасом смотрела она на него, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливались слезами. «Сидора!» – тормошил ее Есенин. «Сидора, что ты?» «Ох!» – простонала она, наконец, не отрывая глаз от Никиты, и опустилась перед ним на колени прямо на тротуар. Это было в Париже. Машина с детьми выехала на набережную Сены. Наперерез ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, свернул к реке. Заглох мотор. Шофер вылез из машины, завел мотор, а машина двинулась на него прямо к реке. Парапета тогда не было.
1: Шофер отскочил в сторону, машина упала в реку. А мне потом говорили, будто девочка моя еще дышала. Ах, если бы я тогда могла быть около них, силой материнской любви, я бы вернула ее к жизни.
0: О красном вечере задумалась дорога. Кусты рябин, туманней глубины. Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет, сгинувшем в ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам щербленный лист и золото травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы.

А в октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк. Дункан в белой фетровой шляпе, в красных русских сапожках, стояла под руку с Есениным на палубе, окруженная толпой пробравшихся сюда репортеров. Сотни журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают. Да, это было приблизительно около 16:00 дня, а в 17:30 нам уже принесли более 20 газет с большими портретами, со статьями о нас, в которых говорилось немного об Исидоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках, что у меня прекрасное телосложение и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это было в Берлине. Итак, они в Нью-Йорке.

Американский импресарио Сол Юр говорил с Есениным и Дункан и просил не делать публичных выступлений. На это Дункан заявила: «Я американка и могу говорить все, что думаю о такой прекрасной стране, как Россия». Кончилось все тем, что Исидора Дункан была лишена американского гражданства за красную пропаганду. Ей, Есенину, было предложено покинуть Соединенные Штаты. Из письма Есенина Марингофу, Нью-Йорк, 12 ноября 1922 года. «Милый Толя, лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. Раньше подогревало то, что при всех российских лишениях, что вот, мол, за граница. А теперь, как увидел, молю Бога не умереть любовью и душой к моему искусству. Корабли плывут в Константинополь, поезда уходят на Москву. От людского шума или от топа каждый день я чувствую тоску. Оттого при встрече иностранки я под скрипы шхуны кораблей слышу голос плачущей шарманки или далекий окрик журавлей.

0: Я увезла Есенина из России, где условия жизни пока еще трудны. Я хотела сохранить его для мира. Теперь он возвращается в Россию, так как без России он жить не может.
1: Какого черта шатался я по заграницам? Что мне там было делать?
0: «Россия!» — произнес Есенин протяжно и грустно. «Россия!» Какое хорошее слово! И роса, и сила, и синее что-то.
1: Веселые, улыбающиеся спустились они со ступенек вагона на платформу.
2: Айседора, мягко взяв Есенина за локоть, привлекла его к себе и сказала:
0: «I have brought this child back home.
3: Alas, we are strangers».
2: «Я привезла этого ребенка домой, но, увы, мы чужды друг другу». Но чувства оказались сильнее решений.
1: Радостные, возбужденные, взволнованные вернулись они к себе домой на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю.
0: Но случилось так, что через несколько дней между ними произошла очередная размолвка. Есенин исчез. Исчез. Айседорой опять овладела мысль о неизбежности конца их отношений.
1: Незадолго перед отъездом на гастроли в Кисловодск неожиданно вновь появился Сергей. Айседора сидела у себя в комнате и не заметила, как он вошел.
4: Есенин подошел сзади и, опершись о спинку дивана, наклонился к Дункан.
5: «Я тебя очень люблю, Изадора. Очень люблю».
1: Она вскочила, обвела руками его голову. Все было забыто. Было решено, что он приедет в Кисловодск через 3 дня. Но Есенин не приехал.
0: Тебя смотреть. Какая боль, какая жалость. Знать только, ивовая медь нам в сентябре с тобой осталась.
6: Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела. Как будто дождик моросит, с души немного омертвелой. Смешная жизнь, смешной разлад. Так было и так будет после. Как кладбище усеян сад, в берез изглоданные кости. Вот так же отцветем и мы, и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо.
1: Итак, в 23-м году пути Есенина и Дункан окончательно разошлись. Последние 2 года жизни Есенин очень много ездил по стране и много работал. Он побывал в Ленинграде, Баку, Тбилиси, Ереване, снова Баку. Это был самый плодотворный период его жизни.
5: «Прощай, Баку, тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. И сердце под рукой теперь больней и ближе, и чувствую сильней простое слово «друг». Прощай, Баку, синь тюркская, прощай! Холодеет кровь,
0: ослабевают силы, но донесу, как счастье до могилы, и волны Каспия, и Балаханский май.
4: 22 декабря 1925 года Есенин едет в Ленинград, захватив с собой все рукописи, тетради, книги, дневники, вещи. А 30 декабря московские писатели пришли в Дом печати встретить прибывший из Ленинграда гроб с телом поэта.
0: Подавленные бессмысленной смертью, молча стояли люди у гроба. А на здании Дома печати порывистый ветер колыхал длинный белый плакат, на котором крупными буквами написано было: «Умер великий русский поэт». Телеграмма о смерти Есенина застала Дункан в Париже. Она писала: «Трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенный всеми этими дарами, его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет вечно жить в душе русского народа и в душе всех, любящих поэзию. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием». Незадолго до смерти в Ницце Дункан спросили: «Скажите, какой период жизни вы считаете самым значительным и самым счастливым?»

Russia. Only Russia. 3 years of my life in Russia, with all the troubles, is like my whole life. Мои 3 года жизни в России со всеми их страданиями стоили всей моей жизни.

Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня в программе принимает участие прекрасная девушка, прекрасная певица из города Ижевск. Это Мария Котенева. Добрый день, Мария.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Мария, у вас такой прям позитивный голос. Наверное, от того, что вы учитесь в таком вузе республиканском. Расскажите, пожалуйста, как он называется.
2: Я учусь в Удмуртском республиканском колледже культуры на специальности этнохудожественное отделение.
1: Как красиво звучит. Послушайте, дорогие друзья, этнохудожественное отделение. Вы не рисуете случайно еще, может быть?
2: Нет, я пою.
1: А то просто художественное, когда... Я шучу, конечно, дорогие друзья. Итак, Мария, приступим к вашей истории. К вашей истории того, как вы пришли... Уже вы учитесь, понятно, что да. А как вы пришли к песне? Как в вашей жизни появилась песня? Всегда спрашиваю об этом. Всегда говорят бабушки, дедушки. Вот что вы ответите?
2: На самом деле, мой творческий путь начался еще в раннем детстве. Мы с бабушкой, когда я была маленькая, сидели на даче и пели русские народные песни. Я никогда это не забуду, хотя, вот, наверное, не случайно я поступила в колледж на народное отделение, но вообще я эстрадница. Все-таки вот как-то судьба меня свела с этим фольклором.
1: Вообще, я считаю, что любой образованный человек, какой бы музыкой ни занимался, хоть джаз, хоть, я не знаю, рэп, или мы знаем на примерах великих композиторов, да, о том, что все композиторы, да, там, я не знаю, и Чайковский, и другие всякие, мы сейчас можем много перечислять, они все использовали народные мотивы в своих произведениях, поэтому надо знать свои корни, это очень здорово. А вот скажите, пожалуйста, бабушку как зовут?
2: Бабушку зовут Котенева Нина Александровна.
1: Нина Александровна, низкий поклон, что приобщила вас к пению. Я представляю, как вы... А почему только на даче? Дома вы не пели с бабушкой?
2: Ну, мы с ней как-то больше виделись на даче.
1: На просторе,
2: когда,
1: да?
2: Виделись дома, тоже, конечно, пели. Но бабушка просто раньше пела в школьном хоре, и у нее был очень красивый голос, она была солисткой хора.
1: Ясно. А что за песни пели, интересно?
2: Например, «Хмуриться не надо, лада», «По дону гуляет казак молодой», потом «Напилась я пьяна».
1: Вот, а соседи что? Подпевали?
2: Я помню, что кто-то мимо проходил и даже останавливался, и было слышно возгласы, какие красивые песни.
1: А в то время сколько вам было? Я просто вспоминаю свою бабушку, причем смеюсь. Я тоже с бабушкой сидел на лавочке, и соседи тоже проходили, останавливались. Все мне это знакомо, очень интересная такая картина, классическая. Это вот вы пели, а потом... Сколько вам было лет, когда вы начали с бабушкой петь?
2: Ну, где-то года 4.
1: О, тут уж неудивительно, почему останавливались все. Конечно, когда бабушка, да с такой маленькой внучкой, я думаю, что вы были такая очень красивая, маленькая, шустрая и так далее. Давайте послушаем первую песню в вашем исполнении.
2: Моя первая песня — это студийная запись. Музыка моей души. На тот момент мне уже было 11 лет. Просто я же не сразу, как бы, когда начала петь, стала заниматься вокалом. Просто дело в том, что некоторые педагоги отказывались меня брать. Говорили, что есть слух, есть голос, но не знают вообще, как со мной работать. Ну, в силу моих особенностей. Но вот, получается, когда мне было 11 лет, мы нашли твоего педагога, Надежду. Да, Надежда есть всегда, как известно. Вот мы и нашли. И сейчас у меня педагог Бармина Надежда Леонидовна. Именно благодаря ей...
1: Вот Надежде Леонидовне тоже низкий поклон за то, что она вот так вот все-таки поверила в ваши силы и нашла возможность. Самое главное, действительно, найти своего педагога. Так, значит, слушаем песню, как она называется?
2: «Музыка моей души».
1: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой из города Ижевск.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, это такая вот ретроспектива, первая запись, да, такая студийная, Мария, которая была сделана, когда ему было 12 лет. Прекрасно. Пойдем дальше. Сегодня вы уже учитесь, сегодня вы уже много, наверное, спели песен, и много было всяких конкурсов, фестивалей и так далее. Скажите, пожалуйста, какие вот для вас самые памятные дипломы, самые дорогие, может быть, воспоминания, может, интересные какие-то были особенные концерты? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Мой самый запоминающийся конкурс – это фестиваль «Белая трость», который организовал фонд Дианы Гурцкая «По зову сердца». Я участвовала в этом фестивале в 2022 году.

0: Лукьянке с Родионом Газмановым.
1: Наверное, очень запомнилось впечатление было, да?
0: Да, вот эти 3 минуты на сцене запомнятся на всю жизнь.
1: У вас и видеозапись, наверное, осталась на память, да?
0: Да.
1: Ясно. Ну, тут уж, наверное, мы послушаем эту песню сразу, да, я думаю?
0: Да.
1: Что вы с Родионом Газмановым пели?
0: Мы исполняли песню «Между нами выпал снег».
1: Так, слушаем эту песню в исполнении нашей гости Марии Котеневой и Родиона Газманова на Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня с нами в эфире из Ижевска. Какая погода, по традиции спрашиваю, сегодня в Ижевске?
1: Ой, ну сегодня как-то серо, дождливо.
0: Везде вот одна погода такая сейчас.
1: И плюс 7, ну где-то так.
0: Осень вступает в свои права, да? Дожди.
1: Да, но мое настроение от погоды не зависит.
0: А мы это слышим, дорогие слушатели. Слышите, каким надо быть всегда? Всегда берите пример с Марии. У нее голос, как будто она вот прям только что спустилась со сцены с Родионом Газмановым. Вот. Значит, а еще какие были конкурсы помимо «Белой трости»? Вот дипломы какие есть еще?
1: Был конкурс, называется он «Таланты без границ». Это был онлайн-конкурс,

0: мой первый фортепианный конкурс. На самом деле фортепианных конкурсов у меня не так много, как вокальных. Вокальных у меня намного больше. Я сейчас даже не скажу, сколько, собьюсь со счету. Вот. А так получилось, что мы отправили такое достаточно серьезное произведение. Это было произведение Иоганна Себастьяна Баха «Маленькая прелюдия до мажор». И как-то так сразу я заняла лауреат первой степени. Я вообще никак не думала. Мы еще кучу раз перезаписывали видео. Я это очень хорошо помню. Что-то там еще не получалось. И я думала, на первую степень сразу я никак не надеялась. И тут я просто помню этот день. Обычный вроде день. Я попила чай, сижу у бабушки, ну, читаю сообщения и вижу сообщения от моей преподавательницы по фортепиано Колпаковой Ольги Геннадьевны. И она мне пишет: «Маша, радуйся, у тебя первое место!» Присылает фотографии диплома. Ну, потом мы его распечатали, конечно. Так что я до сих пор это помню. Я до сих пор помню, как я радовалась целую неделю.
1: Ну, еще бы, конечно. Вот вы сейчас, я вас слушаю внимательно, да? Вы не думали, что сразу пройдете в «Белую трость» финал? Вы потом записывали на фортепиано, не думали, что куда-то оно попадет? Вы хитрите сейчас, Мария. Потому что, наверное, вы очень много занимаетесь и вокалом,
0: это
1: и
0: правда.
1: Фортепиано. Вы трудоголик, наверное, да?
0: Это правда.
1: Вот, раскусил я вас. Поэтому и тут случайностей никаких нет. Тут чувствуется, что труд большой вложен. И большое желание, и приложено старание много. Поэтому все так получается. И вокальных конкурсов много. Первых мест, да?
0: Да.
1: Вот. А какие есть вот певцы, может быть, и певицы, которые вдохновляют? Вот слушайте и думайте, вот я хотела бы точно так же, вот прям вот.
0: Моим кумиром является певица Диана Гудаевна Гурцкая, с которой я виделась дважды. И когда я вот приехала сделать трости, именно тогда я стала вплотную изучать ее творчество, брать в репертуар ее песни. И уже тогда она была моим кумиром. Но когда мы с ней увиделись во второй раз в «Орленке», я поняла, что это тот человек, с которого действительно надо брать пример, потому что ее ведь знает уже весь мир.
1: Да, это точно. У меня был брат в гостях как-то Дианы Гурцкой. Роберт Гурцкая. Угу. И на самом деле он рассказывал о том, что когда они жили в Абхазии, Диана училась в школе очень далеко от родного поселка. Они там жили в поселке таком, где шахтеры работали и так далее. И нужно было ездить в Сухум, по-моему. И она жила там в интернате, училась. Так что Диана прошла очень большой такой путь от маленького поселка в Абхазии до того, что стала такой звездой. Поэтому все, не все просто так. И Роберт, конечно, очень много всегда поддерживает, поддерживал и будет поддерживать. Поэтому я разделяю. А кто еще нравится?
0: Также мне нравится певица Алсу. У нее очень красивый тембр, и, честно говоря, я на «Белой трости». Вот когда меня спросили, с кем я бы хотела спеть, я сказала, что с Алсу. Потому что я понимала, насколько будут классно сочетаться наши голоса.
1: Да. А вот все-таки вернемся к народным песням. Народные песни, они такие вот задорные, такие, знаете, с ними не заскучаешь. Хоть даже и грустная народная песня, а все же это душа народа. А чтобы вот, ну, традиции как бы помнить, корни, да, как я сказал ранее. И вы вот когда занимаетесь на своем, учитесь народном отделении, да, какие народные-то песни нравятся и какие поете часто?
0: Мне нравится песня «Ой, то не вечер» у Пелагеи.
1: Ну, вот это не только у Пелагеи, это «Сон Степана Расина» называется песня, да.
0: «Удалый молодец». Ну, вот пока, собственно, все. Я же пока только еще начинаю свой путь. Я еще первокурсница.
1: Так, Мария, я понимаю, что по телефону, а можно вот кусочек напеть чего-нибудь там? «Удалый молодец», например. Маленький кусочек. Просто так вот экспромт. Буквально, буквально один запев.

0: Молодец!
1: Браво, браво, дорогие друзья. Прекрасно, Мария, на самом деле. Всегда в жизни пригодится где-то. Всегда вот где-нибудь на дне рождения, на свадьбе, в гостях или еще где-то. Всегда вот такую, когда споете, все будут в восторге, я думаю. Потому что популярная музыка сегодня, она уже ей мало кого удивишь. Хотя хорошее исполнение, конечно, приятно послушать. Но когда человек живьем вот так вот поет, это дорогого стоит. Вы согласны?
0: Да.
1: Поэтому это тоже чудесно. Сейчас вот я хотел, знаете, что спросить? Тяжело учиться вообще вот в вашем вузе? Как дается вам все это?
0: Ну, на самом деле, пока что не тяжело. У меня и одногруппники очень классные, всегда мне помогают.
1: Взаимовыручка такая, да?
0: Да, и в принципе, как-то пока несложно.
1: Угу. Ну, здорово. Я думаю, что вас ждет большое будущее, потому что вы, во-первых, идете по жизни с таким зарядом положительным, позитивным, и, наверное, вы всегда такая душа компании, да? Заскучать
0: это
1: не дадите
0: правда.
1: Никому. С вами не соскучишься. Не соскучишься с вами. Давайте послушаем следующую песню. Какая песня будет?
0: Следующая песня – это песня «Ее глаза» группы «Би-2». Я ее исполняла в этом году на рок-концерте нашей школы вокала.
1: Ну что же, неожиданно, неожиданно. Эстрада, народная песня, тут рок, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, мы видим, что Мария очень разносторонний человек, ничего ей не чуждо, никакие эксперименты. Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, кто еще к нам, может быть, присоединился. Мария Котенева из Ижевска сегодня у нас в гостях. Очень позитивная, очень целеустремленная девушка. И такой вопрос. Вот вы говорите, что я люблю эстрадные песни, значит, вот вы были на, кто, может быть, не слышал еще, вот все-таки как это важно, белая трость, это уже как бы для человека незрячего такой знак качества, подтверждение таланта, прям хорошее такое, да? А вообще, о чем мечтаете? Вот с кем бы еще хотели спеть дуэты? Кроме Алсу, мы уже слышали. А с кем бы еще из наших артистов?
2: Я бы хотела спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Когда-нибудь попробовать. Также с Валерией.
1: Валерии тоже песни нравятся, да?
2: Да, но я считаю, что у Полины Гагариной у нее такой мощный голос. И
1: ну, у нее такие сложные достаточно есть некоторые песни. Но для вас-то ничего такого невозможного нет. Скажите, а вообще много песен уже спели? Я не говорю записи, да? А перепели всяких песен-то? Вот у вас же еще были сольные концерты, да?
2: Да, у меня было 2 сольных концерта.
1: Вот, где и как это получилось?
2: Я прозанималась вокалом 2 года. И моя преподавательница говорит: ну, Маша, у тебя уже достаточно много песен в репертуаре, можно и о сольнике думать. Я так сначала подумала, что это шутка. А потом на каком-то занятии она спросила: ну, так что там насчет сольника? И вот мы с ней стали продумывать, обдумывать. Конечно же, большая благодарность моей маме Котеневой Елене Николаевне за то, что она поддержала идею нашу, провела этот сольный концерт, написала сценарий и даже специально ради меня, ради моего сольника пошла заниматься вокалом и сделала со мной дуэт как раз-таки на песне «Валерий, ты моя».
1: Слушайте, как интересно. Вот мама какая. Не то, что там... Я думал, сейчас скажете, и специально ради меня не пошла на работу. А тут мама пошла, позанималась вокалом. Все это очень... Маме тоже низкий поклон, что поддержит. Ну, на самом деле, что тут говорить? Мама — это святое, правильно? Мама — самый близкий друг. Мама — самый надежный человек в нашей жизни. Поэтому, ну и что, вот концерт, как он прошел первый? Волнение было, может быть, в начале, нет? Как?
2: Волнение, конечно, я не ощущала, но я ощущала больше предвкушение от радостных встреч, потому что я приглашала тех людей, моих знакомых, с которыми мы давно не виделись, воспитателей садика, учительницы начальной школы. И вот мой первый сольник, он прошел в такой теплой атмосфере. Это был домашний концерт. Ну, проходил он не на профессиональной сцене. Ну, с чего-то же надо начинать, с маленького. И заходил он в кафе. У моих родителей есть свое кафе. И вот, пользуясь случаем, мы провели этот концерт.
1: Замечательно. Здорово. Ну, потом что говорили-то зрители? Автографы брали?
2: Все, конечно, восхищались. Но я очень хорошо помню восхищение после 2-го сольника.
1: А второй когда был?
2: Всех порвала. Это было в прошлом году, 20 октября 2024. И я тогда всех порвала. Я помню, как от меня просто не отходили. Я со сцены уйти не могла. Не успела от одного подарок принять. Уже другой зритель букет несет. И я стою, мне полные руки. И куда мне одевать?
1: Ясно.
2: Мне было очень приятно.
1: А этот концерт где проходил? 2-й?
2: А этот концерт проходил в санатории «Металлург».
1: Там уже побольше помещения, да, было?
2: Да, и там зрителей было много. Мама сказала, почти весь зал был занят.
1: Ну, в общем, это все мотивирует на дальнейшее творчество. А сколько приблизительно концерт длился вот по времени? Час или больше?
2: Может быть, чуть больше часа.
1: Так я вот все-таки хочу спросить, сколько песен в репертуаре уже сегодня?
2: Ой, где-то около 40. В прошлом году мы, когда считали на сольник, было 35. сейчас уже, конечно, больше. Если еще мою авторскую песню считать, ну да, 40 с чем-то получится.
1: А авторская песня как появилась?
2: Вообще совершенно случайно, как мне кажется. Хотя, говорят, случайности не бывает.
1: Нет, случайности не бывает точно.
2: Я села за фортепиано. И сначала мне в голове начали рождаться просто стихи. Причем на самую неожиданную тему, там, про войну, вот, про патриотизм. Моя песня же называется «Память о героях». И я решила попробовать, а что если наложить эти стихи на музыку? Что же получится? И у меня вот как-то так потихоньку стало это все получаться. Сначала один куплет, где-то на эту песню у меня ушло недели 3, наверное. Но вдохновил меня, наверное, фильм про блокаду Ленинграда, который мы смотрели по истории, а также спектакль с теплокомментариями, с которыми ходили с одноклассниками. Тоже про блокаду, про выживание. И все это меня вдохновило.
1: Но на самом деле это очень важно, когда наше молодое поколение помнит наши победы. Потому что сегодня враги нашего Отечества, они забывают о том, что мы победили во многих войнах, во многих сражениях, битвах и так далее. У нас очень богатая история, и нам есть чем гордиться. Поэтому здорово, что девушка в вашем возрасте мыслит о таких очень важных темах, которые надо помнить и, так сказать, относиться с большой гордостью к нашим воинам и к нашим победам. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Вот моя авторская песня «Память о героях».
1: Здорово. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Мария Котенева сегодня из Ижевска у нас в гостях. Вот такой вопрос. Песня на самом деле прекрасная. Начало такое. Собираетесь дальше сочинять?
1: Собираюсь. У меня вообще такая идея выпустить свой первый альбом. Не знаю, когда это получится, но очень бы хотелось.
0: Ну, обязательно нужно это делать, потому что если будет посещать вдохновение, я думаю, такой человек, как вы, будет обязательно посещать. Обязательно надо быстренько запоминать и все бросать, запоминать, записывать и радовать нас своими песнями. Я сейчас задам такой вопрос чисто формально, потому что уже ответ я знаю. Но, тем не менее, тут по традиции я такой самый коварный вопрос всем задаю нашим гостям. Мария, вот вы не видите, да? Скажите, пожалуйста, вот несмотря на это, вы считаете себя счастливым человеком или нет?
1: Я, безусловно, считаю себя счастливым. Ну, во-первых, потому что у меня есть семья, которая меня поддерживает в моем творческом пути, во всех начинаниях. У меня есть любимое дело, которое приносит мне колоссальное удовольствие. У меня есть хобби, у меня есть друзья. Я очень позитивный человек. Я всегда в любой ситуации остаюсь на позитиве. Я считаю, что благодаря позитиву мы можем жить и радоваться жизнью.
0: Чудесный ответ, чудесный. Вот всем надо думать так, как наши гости Мария. Я очень благодарен за то, что вы нашли время пообщаться. Я хочу пожелать в будущем много вдохновения творческого, чтобы рождались стихи, рождались песни, чтобы жизнь была вот такой яркой, и вот этот заряд позитива никогда не заканчивался. Оставайтесь такой, как вы здесь и сейчас с нами. Слушая ваш голос, понимаешь, насколько человек излучает позитивную солнечную энергию. Вот, много-много радости и любви в жизни. А вы пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям. Что надо делать, чтобы, знаете, не быть таким вот, сказать, да, у Марии есть семья, ее поддерживает. Она уже Диану Гурцкую видела 2 раза, с Родионом Газмановым спела. А я здесь лежу на диване, бедный, несчастный, ни петь, ни танцевать не могу. Вот, и вообще общаться мне ни с кем не хочется, а хочется чего-то, чего не знаю. Вот я бы, может, тоже спел бы какую-нибудь песню там или Алсу, или еще какую-нибудь, или сочинил бы, но вот боюсь, что у меня не получится. Что вы таким людям скажете, вот с чего начинать?
1: Я хочу пожелать таким радиослушателям быстренько эти свои мысли «у меня ничего не получится» откинуть куда-нибудь в сторонку, и чтобы они вообще больше не посещали голову. А самое главное — пробовать искать себя. Если не получится в чем-то, ну, допустим, в вокале себя проявить, ну, можно же плести из бисера, можно, не знаю, писать стихи, в общем, что-нибудь делать. Если в чем-то одном не получается, то можно же себя проявить в другой сфере деятельности. Главное — захотеть и найти себя. И самое главное — поддержка близких, поддержка друзей — и оставаться на позитиве, и ни в коем случае не отчаиваться, идти против ветра, не стоять на месте, потому что простой дороги, конечно же, нет, но если преодолеть все преграды, все трудности на своем пути, то можно многого достичь в жизни и стать не только счастливым, но и успешным человеком.
0: Браво, Мария Котенева из Ижевска, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Еще раз все вместе пожелаем Марии много-много успехов. Вот то, что вы говорите, это прям вот, как говорится, что доктор прописал. Всем надо равняться на вас. Спасибо за ваши мысли, за ваши песни. И что мы послушаем в завершении нашей программы?
1: В завершении нашей программы я бы хотела исполнить мою композицию, композицию собственного сочинения, которая называется «Все в жизни переменчиво».
0: С слушаем эту песню на волнах радио ВОС. А я хочу сказать, что, Мария, как только появится у вас сольный альбом первый с вашими песнями, милости просим, обязательно с нами свяжитесь, поделитесь, и мы обязательно его послушаем на волнах радио ВОС. А сейчас я вам говорю до свидания, до новых встреч, как и всем нашим радиослушателям. Желаю всем здоровья. До свидания.
1: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС».

a state of mind, it's a fact of life. You see what I mean?

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

Blade.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: И грянул гром. Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. Акционерное общество «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее. Экельс судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой. «Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?»
2: «Мы ничего не гарантируем», — ответил служащий, — «кроме динозавров». Он повернулся. «Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение, по возвращении заплатите штраф, еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятностей от правительства».
1: В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее. Переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут сходить на западе и погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. «Черт возьми!» — выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. «Настоящая машина времени!» Он покачал головой. «Подумать только! Закончись выборы вчера иначе! Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством! Слава Богу, что победил Кейт! В Соединенных Штатах будет хороший президент!»
2: «Вот именно!» — отозвался человек за конторкой. «Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не именовать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись. Ну, шутя, конечно, а, впрочем, дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год?» Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент. И у вас теперь одна забота – убить моего динозавра, закончил фразу Экельс. Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Экельс вспыхнул от возмущения. Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком может только мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его. Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали. «Ни пуха, ни пера», — сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом». Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и ракочущему свету. Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие, 2055 год, 2019, 1999, 1957, мимо, машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще 4. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Леспранс и 2 охотника, Биллингс и Крэмер. Они сидели, глядя друг на друга. А мимо, точно вспышки молний, проносились годы. «Это ружье может убить динозавра», – вымолвили губы Экельса. «Если верно попадешь», – ответил в наушниках Трэвис. «У некоторых динозавров 2 мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые 2 пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили? Тогда бейте в мозг». Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались 10 миллионов лун. «Господи», – произнес Экельс, – «все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности. Глубокой-глубокой древности. 3 охотника и 2 руководителя. У каждого на коленях ружье, голубой вороненый ствол. «Христос еще не родился», — сказал Трэвис. «Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом? Александр, Цезарь, Наполеон. Никого из них нет». Они кивнули. «Вот, Мистер Трэвис указал пальцем. Вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта. Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. А это, объяснил он, тропа, проложенная здесь для охотников компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла, ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходить с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалите с нее, штраф, и не стреляйте без нашего разрешения. «Почему?» – спросил Экельс. Они сидели среди древних замков.

0: печугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. «Я что-то не понимаю», — сказал Экельс. «Ну так слушайте», — продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?»
1: «Да».
0: «Не будет потомков от потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей».
1: «Хорошо, они сдохли», — согласился Экельс. «Ну и что?»
0: «Что?» Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше, подохнет от голода лев. Одним львом меньше, погибнут всевозможные насекомые, стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И пещерный человек умирает от голода. Уничтожьте одного человека, вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, в Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы, никогда не сходите с нее».
1: «Понимаю», — сказал Экельс. «Но тогда выходит опасно касаться даже травы?»
0: «Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет через 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Может быть, мы не в состоянии повлиять на время. Кто знает? Кто возьмется предугадать?»
1: «Мы не знаем, только гадаем.
0: И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение кислородных шлемов помешает нам внести в древний воздух наши бактерии.
1: Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?»
0: «Они помечены красной краской», — ответил Трэвис. «Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Леспранса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными».
1: «Изучал их?»
0: «Вот именно», — отозвался Леспранс. «Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть, под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спарится. Видите, насколько мы осторожны?»
1: «Ну, если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?»
0: Трэвис и Леспернс переглянулись. «Это был бы парадокс, — сказал Леспернс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее, вы, мистер Экельс, обратно живые. Экельс бледно улыбнулся. «Ну, все», — отрезал Трэвис. «Встали.

0: Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие, и джунгли были широкие. И джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный ствол, старыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился. «Эй, бросьте!» — скомандовал Трэвис. «Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит!» Экельс покраснел. «Где же наш громогласный ящер?» Лесперанс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И, ради бога, не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стреляйте. Не сходите с тропы, не сходите с тропы!» Они шли навстречу утреннему ветерку. «Странно», — пробормотал Экес. «Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте. Приготовиться!» – скомандовал Трэвис. «Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс, второй номер, за ним Крэмер». «Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит Бог, это совсем другое дело», — произнес Экельс. «Я дрожу, как мальчишка». «Тихо», — сказал Трэвис. Все остановились. Трэвис поднял руку. «Впереди», — прошептал он, — «в тумане, там. Встречайте его королевское величество». Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы, ярдах в ста впереди, появился громогласный ящер. «Силы небесные!» — пролепетал Экельс. «Тссс!» Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно на 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни. 1000 фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц, под блестящей морщинистой кожей, подобно кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали, а из громадной вздымающейся грудной клетки торчали 2 тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу 1000-килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для 10-тонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками. Господи! Губы Экельса дрожали. Да оно, если вытянется, луну достать может. Тссс! Сердито зашипел Трэвис. Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно! Молчать! Рявкнул Трэвис. Кошмар! Кругом! Скомандовал Трэвис. Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена. Я не ждал, что оно окажется таким огромным, сказал Экельс. Одним словом просчитался. Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди. Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса. «Помогите мне уйти!» сказал Экельс. «Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам». «Не бегите», сказал Лесперанс. «Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине». «Да». Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия. «Экельс!» Он сделал шаг другой, зажмурившись, волоча ноги. «Не в ту сторону!» Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело. Его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху. Ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира. Погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть. В ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам, словно каменный идол, словно горный обвал. Рухнул громогласный ящер. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала зеленый покой. После кошмара утро. Биллингс и Крэмер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья, и чертыхались. Экельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. «Оботритесь!» Они стерли со шлемов кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости. Вес мышц, ничем не управляемый, мертвый вес, раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. Так. Лесперанс поглядел на часы минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. Он обратился к двум охотникам. «Фотография трофея вам нужна?»
1: «Что?»
0: «Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее».
1: Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье. Тупо оглянулись на поверженное чудовище, немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины дрожа сидел Экельс. «Простите меня», — сказал он. «Встаньте!» — рявкнул Трэвис. Экельс встал. «Ступайте на тропу», — скомандовал Трэвис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машины, вы останетесь здесь». Лесперанс перехватил руку Трэвиса. «Постой, а ты не суйся!» Трэвис стряхнул его руку. «Из-за этого подонка мы все чуть не погибли!» «Но главное даже не это!» «Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди, он соскочил с тропы! Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы! Он сошел!» «Идиот чертов! Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени, для истории?» «Успокойся. Он набрал на подошве немного грязи только и всего». «Откуда мы можем знать?» — крикнул Трэвис. «Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагмарш, Экельс!» Экельс полез в карман. «Я заплачу сколько угодно, 100 000 долларов». Трэвис покосился на чековую книжку и плюнул. «Ступайте. Чудовище лежит около тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам».
2: «Это несправедливо!
1: Зверь мертв, ублюдок чертов! Пули! Пули не должны оставаться здесь, в прошлом! Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их».
0: Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по тропе.
1: 5 минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони, на них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, неподвижный.
0: «Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперанс.
1: «Напрасно. Об этом рано судить». Трэвис толкнул неподвижное тело. «Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей». А теперь он сделал вялый жест рукой. «Включай. Двигаемся домой».
0: 1492, 1776, 1812. Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Трэвис добрых 10 минут в упор смотрел на него.
2: «Не глядите на меня», — вырвалось у Экельса. «Я ничего не сделал».
1: «Кто знает.
2: Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?»
1: «Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено».
2: «Я не виноват. Я ничего не сделал».
0: 1999, 2000, 2055. Машина остановилась. «Выходите», — скомандовал Трэвис. Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой,
2: Нет, не совсем тот же человек и конторка, не та же. Трэвис быстро обвел помещение взглядом. «Все в порядке?» – буркнул он. «Конечно, с благополучным возвращением». Но настороженность не покидала Трэвиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна. «Окей, Эккерс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза». Эккерс будто окаменел. «Ну, — поторопил его Трэвис, — что вы там такое увидели?»
0: Эккерс медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло. Какое-то химическое изменение, настолько незначительное и неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Эккерсу о перемене. И краски. Белое, серое, синее, оранжевое. На стенах мебели, в небе, за окном. Они... Да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул свисток, который слышат только собаки, и его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека, который был не тем человеком, у перегородки, которая была не той перегородкой, целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так. Акционерное общество «Софари во времени организуем Софари в любой в год прошлого вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. Эккерс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука поняла липкий ком. Нет, не может быть. Из-за такой малости? Нет! На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая. Из-за такой малости? Из-за бабочки? Закричал Эккерс. Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Эккерса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия невозможно. Его лицо похолодело, непослушными губами он вымолвил: «Кто? Кто вчера победил на выборах?
2: Человек за конторкой хихикнул. Шутите, будто не знаете. Дойче, разумеется, кто же еще? Уж не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек. Служащий опешил. Что это с вами? Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. Неужели нельзя? Молил он весь мир, себя, служащего, машину, вернуть ее туда, оживить ее. Неужели нельзя начать все сначала? Может быть... Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок.
3: И пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений. Сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет, уже с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
2: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
4: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
2: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
5: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
2: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае.

0: обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия – это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология.

0: работ нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщества, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
4: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». В Минске 16 мая прошел второй республиканский молодежный форум Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня в нашей организации состоит около 15% молодых людей от 18 до 40 лет, и политика товарищества в последние годы направлена на активное привлечение и расширение количества инициативных и деятельных юношей и девушек в ряды Белтиза. Именно в них заложены перспективы и будущее, сплоченность и поддержка друг друга, а также дальнейшее развитие движения людей с нарушениями зрения в нашей стране. В нынешнем году основными темами молодежного форума стали трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека, лайфхаки из жизни незрячих родителей. Насколько это все актуально для молодых белтизовцев, которых, к слову, собралось со всех уголков Беларуси больше 100 человек, чего они ожидали от встречи, как попали к нам и чем привлекательна для них эта организация. Обо всем этом поговорили с ними перед началом мероприятия.
5: Меня зовут Лохачев Артем Сергеевич, работаю в Минске, живу тоже в Минске.
6: Сколько вам лет?
5: 22. Я учился в Жаминковской специальной общеобразовательной школе-интернат. Я сам с Брестской области, с города Солино.
6: Кем вы работаете?
5: Специалист в отделе системного администрирования и эксплуатации ЛВС, организация ООО «Белэнергосбанк». Интересная тема для меня – это трудоустройство молодых инвалидов по зрению. Поскольку я сам столкнулся с проблемами трудоустройства, к сожалению, это очень сложно. Инвалидам куда-либо устройств, как не в нашей организации по белтистам, светоприборы и так далее. Перспектив на заводе, к сожалению, никаких не вижу.
6: А как вы трудоустраивались? Помог ли как-то белтист вам в свое время?
5: Нет, больше колледж помог. Я заканчивал колледж цифровых технологий по специальности техник-программист. Очень долго искали работу, в принципе, чтобы куда можно было устроиться. Никто не хочет брать инвалидов. Либо связываться с отработкой, то, что нужно отработать 2 года, либо, если слышат, что инвалид, желают удачи и говорят, продолжайте искать. Возможно, у вас все получится.
6: Как вы давно в Белтизе, расскажите?
5: Я со школы в Белтизе с 2020 года. Мне помогла организация, когда я поступал. То есть они мне подсказывали, консультировали, обучали по некоторым темам и так далее.
6: Эта организация, направлена ли она вот сегодня на молодежь? Как вообще в целом вы оцениваете?
5: Думаю, что да. Ну, как бы хотелось каких-нибудь больше активности. Мне интересно больше сфера IT. То есть какие-нибудь обсуждения, развитие технологий для незрячих, слабовидящих людей, для помощи им в быту, в жизни и так далее.
7: Меня зовут Щетинина Виктория Владимировна, я из города Гродно, мне 25 лет, отучилась на массажиста, работала в детской больнице, в данный момент в декрете с ребенком. С белтизом знакома со школы.
6: Изменилась ли это как-то организация за эти годы?
7: Каждый год она становится лучше и лучше. Больше каких-то поездок куда-то, обновляются мероприятия.
6: В чем вам интересно участвовать?
7: Мне больше нравится участвовать в шашках, также в конкурсах по реабилитации. Но вот сейчас меня пригласили на форум молодежный. Я здесь впервые.
6: Чего ожидаете от этого мероприятия?
7: Узнать для себя что-то новое, пообщаться с другими людьми, познакомиться, обменяться опытом с молодыми родителями, как они воспитывают детей. Потому что информации не так уж и много. Я что-то узнавала больше от зрячих родителей, чем от незрячих родителей. Что-то сама в свою жизнь внедряла, когда стала уже мамой. Такой информации недостаточно, я считаю, много в наше время.
6: И хотелось бы, наверное, чтобы это тоже были какие-то мастер-классы, да?
7: Может, мастер-классы, может, даже встречи с незрячими родителями, обмен опытом. Можно и онлайн, можно и офлайн. Это уже как будет удобно, но если что-то показать наглядно, то, наверное, было бы лучше офлайн.
6: Как вы считаете, хорошо ли сегодня Белтиз известен среди молодых людей?
7: Я считаю, да, что он хорошо известен, потому что в Белтизе достаточно много молодых людей. И пускай молодежь вступает. Это интересно и познавательно, и помощь тоже. Реабилитация от Белтиза есть. Когда я потеряла зрение, то он мне очень помог реабилитироваться, выучить маршруты, самостоятельно научиться передвигаться с тростью. стать более открытой, не стесняться в публике.
8: Хотя проблемы со зрением у вас были с детства?
7: Да, были с детства, но я не сразу начала пользоваться тростью. Я начала пользоваться тростью примерно 5 лет назад, когда потеряла зрение.
4: Далее у нашего микрофона оказалась Анастасия Лапо из Могилева.
9: Тут многие уже сколько раз ездили, я первый. Будет интересно, пока не знаю, чего ждать, но все опыт. Сплочать нас всех нужно. И вот такие вот мероприятия, они как раз-таки способствуют сплочению, потому что мы люди особенные. Но это хорошо, что у нас есть такая организация, внутри которой нам всем немножко проще. От бытовых вопросов до работы. Поэтому даже с третьей группы мне было сложно найти работу. Я училась в Шкловской спецшколе-интернат. Теперь я работаю на унитарном предприятии «Тифлос». Я инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. Тут мне помогли очень хорошо. Мало мероприятий, именно направленных на людей с ограничениями какими-то определенными, ну и по зрению в том числе. Людям банально нечем заняться в свободное время.
10: Меня зовут Юрий Бондарович, я приехал из Гродно. Я по профессии музыкант, в Билтизе я уже с 18 лет, мне сейчас 31, 13 лет уже получается. Я вот на подобном мероприятии, форуме впервые, и я так полагаю, что они важны, потому что обсуждать вот проблемы насущные, что касается именно непосредственно молодежи с проблемами со зрением. Во многих вот учреждениях образования нету интеграции именно не в общении, а в учебе. Мы сами себе предоставлены, потому что система образования она не предназначена для того, чтобы обучать незрячих в нашей стране. И это вот есть в этом проблема, особенно в вузах. Как бы в колледже еще попроще чуть-чуть, а вот в вузах система на сама по себе образования, видите, она вообще вот не налажена, не настроена. И вот нам вот в каких-то моментах тяжело. Я пожелал бы вообще всем вот участникам этого форума, ребятам, которые помладше, чем я, и моим ровесникам, не отчаиваться, делать в жизни то, что вот нравится, и в целом получать от жизни удовольствие, потому что это самые лучшие годы в жизни. Не надо их растрачивать там, на депрессии, на какие-то вот переживания касаемо именно там, инвалидности, я вот это имею в виду. И развиваться, конечно же. Читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, общаться с друзьями, заводить отношения личные, развиваться физически. Потому что это самые лучшие годы, повторюсь, и не надо их растрачивать на какие-то ненужные вещи.
11: Меня зовут Хмелевская Анна. Я сама из постав сейчас учусь, живу в Минске, в Минском государственном медицинском колледже на массажистку.
8: Сколько вам лет?
11: 20. Я училась в обычной школе, и вот с специализированным обучением столкнулась только вот в колледже.
8: Среди ваших одногруппников есть ли члены БелТИС вот сегодня, да, и много ли таких людей?
11: Ну, именно моей группе нету.
8: Вы единственная?
11: Да.
8: Как давно вы в БелТИЗе?
11: С прошлого года, вот как переехала в Минск, вступила.
8: Почему вы вступили в БелТИС, расскажите, да, что было главной причиной?
11: Само собой получилось, как-то все вступили, из знакомых просто вот друзей.
8: А что вы на тот момент знали о БелТИЗе?
11: Честно, очень мало, потому что даже в городе родном, хоть организация есть, но про нее как-то очень мало информации. Не очень увлеченные в родном городе были представители БелТИЗа, так что какого-то особого эффекта от этого не было. Но тут решила все-таки попробовать, а вдруг.
8: Никогда вы не обращались в БелТИЗ за какой-то помощью, возможно?
11: Нет.
8: Для обучения как-то чего-то, потому что много достаточно услуг предоставляет БелТИЗ, в том числе информационной помощи молодым людям.
11: Я про эти услуги сильно не знала. У нас такое положение, что приходится справляться с очень количеством бытовых моментов, так что и не обращалась. Я больше как-то сама.
8: Почему было интересно вот сегодня приехать, да, на молодежный форум БелТИЗа?
11: Ну, позвали как бы посмотреть, что вообще происходит. Движ — это всегда хорошо. Зачем отказываться, если можно хорошо провести время, особенно со знакомыми?
8: Что бы хотелось, вот, да, чтобы какие мероприятия были в БелТИЗе, каких мероприятий было больше? Вот?
11: Что они направлены на творчество.
8: Вы сами увлекаетесь, да, творчеством? Ну, немножко расскажите о своих увлечениях.
11: Я немножко писатель, так что что-нибудь вот в этом роде было бы интересно. Может, чтобы было как-то больше направленного как вовне, то как-то оно все в БелТИЗе более между своими, между собой получается. Из-за этого люди, которые вот вне всей этой тусовки, они очень мало знают про все происходящее. Чтобы как-то было более, ну не то что публично, но чтобы какой-то просвет работы заниматься для людей, которые не сталкиваются никогда с слабовидящими, незрячими. Чтобы на улице люди нас не пугались, грубо говоря.
8: Бывало и такое?
11: Ну, это очень большое преувеличение, но в целом да. То есть сразу начинает теряться, а как, что помочь, а как, вот как, и все. И иногда помощь закончила хуже, чем если бы просто прошли мимо.
6: Вот вам, как нашей молодежи, да, что хотелось бы сегодня улучшить в Белтизе?
11: Это очень сложный вопрос. Ну, то есть, вот если брать из проблем, которыми я сейчас сталкиваюсь, это отсутствие жилья во время выхода на отработку, чтобы как-то могли помогать вот людям в моей же ситуации с таким, чтобы не было проблемы найти подходящую квартиру, придумать, как добираться, чтобы как-то тоже способствовали, помогали.
4: Говорит председатель Гомельской областной организации «Белтиз» Игорь Евдоченко.
12: Был на прошлом форуме 2 года назад. К сожалению, не получилось поучаствовать в сплаве, который был в прошлом году, а вот именно на собрании, на уставном, там, где и учредили данный формат 2 года назад, я присутствовал. Мы каждый в своей областной организации общаемся. У нас есть свои группки по интересам, свои какие-то общие увлечения. Но мы не общаемся в рамках республики. И вот как раз-таки республиканское молодежное движение, очень хорошо, что оно позволяет собраться всем нашим организациям, обменяться актуальным опытом, и чтобы наши молодые люди, ну и я в том числе, познакомились с другими молодыми людьми из других регионов. Сейчас очень распространенная проблема, их достаточно много, но самая распространенная – это гиперопека. Это когда наших молодых потенциальных членов ООО «Белтиз» родители очень сильно опекают. И в результате такие молодые люди, которые уже не совсем молодые, которым и по 25, и по 30 годиков есть, они сидят дома, опекаемые родителями, ничего не знают, ничего не умеют и ничего не хотят. И наша задача, и нашего молодежного движения, и нашей организации как-то сломить вот эту негативную тенденцию и привлечь наших потенциальных новых участников, наше новое поколение. Поскольку хотелось бы, чтобы наша организация продолжала свое существование, чтобы численность не падала, чтобы средний возраст членов нашей организации не рос, а наоборот уменьшался, поскольку молодежь – это всегда стремление точно к чему-то новому. Я читал программу, поэтому на сегодняшнем форуме будут подниматься очень актуальные вопросы в плане трудоустройства, в плане современных технологий, искусственный интеллект. Я тоже в этом немножко понимаю, поэтому это очень актуально. Ну и будем объединять, развивать и приумножать.
4: Татьяна Сацук, слесарь механосборочных работ столичного предприятия «Светоприбор» в системе «Белтиз» с 2017 года, прошла путь от начинающей сотрудницы до человека, на которого сегодня равняются молодые работники завода. Учится в университете, стала одним из главных незрячих тестировщиков навигационной системы «Кропки». Проявляет себя творчески. На форум ее пригласили в качестве одного из спикеров пленарного заседания «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности».
13: Сегодня я буду рассказывать про студенческую жизнь, про свои достижения, но от форума ожидания улучшения возможностей незрячих людей. Я думаю, что когда молодежь объединяется, когда мы высказываем в таком формате свои идеи, свои пожелания, то, что мы видим, сталкиваясь с различными ситуациями, и когда нас слышат, мы можем больше. Одним из барьеров считается поступить. Именно те проблемы, которые встречаются перед тем, как дойти до университета, это очень головная боль, из-за которой я у нас в Беларуси не учусь, я учусь в Российской Федерации. Барьеры чаще всего это тоже психологические барьеры, потому что в университетах не подготовлен материал для обучения людей с ограниченными возможностями. Но на своем опыте могу сказать, что это возможно, это реально, если будет спрос, то, я думаю, нас услышат и дадут такую возможность, как доступ к учебникам, к лекциям, потому что сейчас в связи с нейросетями, с этими возможностями, люди боятся, особенно учителя, когда записывают их голоса, потому что потом это можно использовать, ну, к сожалению, в мошеннических целях. Вот у меня репетитор, она была против записи наших уроков на диктофон, потому что она боялась, что это куда-то может пойти, не то, что я отправлю, а вообще в целом. Ну, это является на самом деле, и я понимаю, большой проблемой в теперешнее время. Но все можно сделать в электронном виде. У нас сейчас большие возможности. Главное — найти эти возможности. Я всегда с детства была борцом за свою жизнь, за свои достижения. поэтому это внутри меня. Я не люблю опускать руки, и любые проблемы, которые возникают на моем жизненном пути, я иногда делаю шаг назад, чтобы сделать 3 шага потом вперед, найти возможность реализации. Да, в моей жизни были люди, которые меня вдохновляли идти дальше и достигать, и не останавливаться. Я пожелаю всем участникам форума не бояться реализовывать свои идеи. Главное, трезво смотреть на свои возможности. И все получится.
4: Специальным гостем 2-го молодежного форума стала начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Арнопольская.
14: Расскажите, как у вас налажена работа с молодежью?
15: У нас есть молодежное движение во Всероссийском обществе слепых. Это как раз главная задача отдела по работе именно с молодыми инвалидами по зрению и развитие молодежного движения. В молодежное движение входят у нас ребята активные, целеустремленные, которые хотят вовлекать, развивать молодежное движение. И все это основано на советах по делам молодежи при региональных организациях. У нас почти в каждой региональной организации есть такие советы молодежные, и во главе этих советов стоит совет по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
14: Много ли людей сегодня, да, вот задействованы в этих советах, вступают в эти сообщества молодежные? Расскажите, и быстро ли, да, вот вы их можете привлекать?
15: Конечно, трудности есть, я думаю, так же, как и у вас в Республике Беларусь, такая же сложность с привлечением молодежи. Ребята не всегда хотят идти в общество, но мы стараемся максимально предложить им какие-то активности, возможности для развития, чтобы было им интересно, чтобы они приходили не только сами, но и приводили друзей. То есть стараемся вовлекать всеми силами.
14: Что дает больше эффект из того, что вы перечислили?
15: Я думаю, в первую очередь, это общение, конечно же, со сверстниками. Это какие-то новые возможности, в первую очередь, образовательные, развлекательные, досуговые, да, развитие в культуре, в спорте. То есть какие-то, давайте скажем так, плюшки, да, за которые молодежь готова идти и двигаться вперед к развитию и совершенствованию. Мы стараемся всегда работать и с детьми, со школьниками, которые имеют нарушение зрения. Проводим профориентационные мероприятия, детские фестивали, там, например, интеллектуальные игры тоже для школьников. То есть за школьниками мы всегда следим, поддерживаем их и также работаем и с родителями данных ребят.
14: Какие категории людей сложнее всего привлечь в молодежное сообщество? И как справляетесь?
15: Наверное, всех сложнее привлечь ребят уже после вот 18 лет. Они иногда бывают, когда студенты очень заняты, очень загружены. Но потом, когда заканчивают учебное заведение и ищут работу, чаще всего они приходят во Всероссийское общество слепых, потому что им нужна помощь и поддержка. И вот тут мы вот стараемся их как-то отслеживать, работать с ними, чтобы они приходили, чтобы они вступали во Всероссийское общество слепых, могли себя реализовать в нем. На мой взгляд, только такой точечный подход, он самый эффективный.
14: Расскажите, есть ли у вас подобные мероприятия, как молодежный форум, на котором сегодня мы с вами встретились? Вообще, какие мероприятия вот подобного уровня стараетесь проводить?
15: Да, конечно, у нас есть подобные мероприятия. Есть мероприятия всероссийского масштаба. Всероссийский молодежный форум проходит у нас с 2010 года. Он проходит каждые 2 года. В этом году он также будет в Перми. И мы очень надеемся, что представители Республики Беларусь со своей делегацией посетят наш молодежный форум. Также у нас проходят региональные форумы, то есть это уже более мелкий масштаб, да, но всероссийские тоже обязательно раз в 2 года мы проводим.
14: Какая программа, да, каким наполнением стараетесь радовать всю вашу молодежь?
15: Обычно форум всероссийский у нас проходит в несколько дней, там от 3 до 5 дней. Всегда мы в программу закладываем образовательную часть, потому что это очень важно, новые знания всегда дают возможность для развития. Также мы всегда обращаем внимание на реабилитационную часть. Какие-то даем ребятам технические средства реабилитации, о технических средствах реабилитации рассказываем, об искусственном интеллекте, да, это сейчас очень модное направление.
14: Обязательная тема, наверное.
15: Обязательная тема, да. Ну и, конечно, у нас есть и творческие мероприятия, интеллектуальные. То есть мы пытаемся дать ребятам по максимуму посмотреть на этот мир, чтобы они могли взять то, что им действительно нужно.
14: Количество участников растет вот с годами?
16: Ну, последний, вот, получается, в 2024 и в этом году, в 2026, у нас по количеству участников 100 человек, потому что квот у нас нормированный, регионов очень много, и, конечно, всем хочется поучаствовать, но тут есть некоторые ограничения, и физически, да, иногда невозможно сделать огромным форум, поэтому едут самые лучшие из лучших.
14: Даже отбор какой-то, да, происходит, в общем-то?
16: Да, конечно, едут активные самые ребята, которые уже что-то из себя представляют и хотят повысить свои навыки и знания.
14: Почему вам было интересно приехать вот сегодня к нам на форум? И есть ли какие-то у вас со своей стороны задачи?
16: На мой взгляд, это очень интересно всегда посещать мероприятия коллег. А тут еще мероприятия все-таки международного уровня, да, не будем скрывать. Это очень важно посмотреть, как именно в Республике Беларусь это все организовано. Взять какие-то вещи на заметку. Это всегда, мне кажется, полезно и нужно. И да, я сегодня буду спикером в популярном заседании на тему образования и трудоустройства. Мне очень бы хотелось, чтобы наше вот такое взаимодействие, которое началось, да, потихонечку развивалось дальше. Может быть, какие-то у нас появятся совместные проекты. Мы готовы принимать ребят из Республики Беларусь на наши мероприятия интеллектуальные, творческие, спортивные. Поэтому давайте будем дружить и делать мир лучше вместе.
14: Как вам кажется, какие качества, которые есть в нынешней молодежи, смогут позволить им продолжать развивать общество незрящих и слабовидящих вот в наших странах?
16: На мой взгляд, это в первую очередь целеустремленность. Конечно же, желание сделать мир лучше. Сейчас ребята довольно-таки умные, готовы двигаться к своим целям, достигать их. И, конечно же, грамотное использование современных информационных технологий, которыми обладают наша современная молодежь, очень важно. И я думаю, что они в любом случае применят их на практике в лучшую сторону для развития нашего общества.
4: А сейчас давайте услышим, как прошло открытие второго молодежного форума «Белтис» и пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности». В роли модератора форума выступила начальник организационного отдела Центрального правления «Белтис» Ирина Сухоцкая.

Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Вижу, что зал полон, микрофоны дышат в ожидании вопросов, значит, день пройдет не зря, в прямом смысле слова. Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного. Кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Билтис» создано. Какая она, молодежь «Билтис»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко» и герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий Баранович, на связи.
3: Аниканова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
1: Татьяна из Минска.
6: Я организатор.
7: Я будущий психолог.
8: Студентка.
9: Я працую системным администратором.
10: Я историк.
11: Я мама.
12: Рок-певец и музыкант.
13: Мы семья.
14: Люблю создавать атмосферу.
15: Люблю веселые истории.
16: Люблю спорт и технологии.
17: Все успеваю.
18: Когда мы вместе, все получается.
19: Помогаем друг другу.
20: Классная команда.
21: Никто не скажет, у тебя не получится.
22: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
23: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
24: Тут говорят, круто, что ты такой.
25: Я поняла, что могу больше, чем думала.
26: Я плыл на байдарке.
27: Пешком, под дождем.
28: 8 километров.
29: Сначала мы промокли, потом высохли.
30: Мы выступали, пели, общались.
31: Очень крутые эмоции.
32: Просто вау.
33: Молодежное движение – это круто.
34: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
35: Тут важен каждый.
36: Мы здесь нашли друг друга.
37: Мы – молодежь «Билтис».
38: Мы – команда.
39: У нас большие планы.
40: Важно не просто говорить, а действовать.
41: Долучайся.
42: Присоединяйся.
43: Давай к нам.
44: Живи ярко.
45: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Билтис», слесарь механосборочных работ, унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления в должности руководителя «Билтис», старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
46: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые! Красивые, задорные. Но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь. Какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Ну и теперь пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата — 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтобы так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы
1: понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что мне уже сказала 60 лет. Имею семью. Замужем 40 лет, господа. К чему и вас призываю, молодежь. Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Ну и хочу сказать так, что вот должность председателя Центрального управления — это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, была служащим, обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот в трех организациях я уже руководитель. В Белтис я пришла... Вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный. Но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года, я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, брещане? Вот, не дадут соврать. Ну, а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. По первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну, вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто воспринимает. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
0: Спасибо, Ирина Леонидовна. И вы знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
2: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не пытание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ей... Ирине Леонидовне.
1: Ура! Спасибо большое! Вот такие у нас на Брещине, ребята!
2: Поважаная Ирина Леонидовна, вельми удячны вам за супрацовництво. По долгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным кераўництвом. Вельми удячны вам за парады, за подтрымку, за супрацовництво. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Ён не увайшоў у гэты зборник, але ён про Брест. Дякую. Вясна у горадзе маім, што гучна так завецца Брэстам. Сышла зіма з марозам злым, я ганаруся гэтым месцам. Пройдуся зноў па набярэжнай, і мяшта носіць ад скарыны, і з прыгажосцю ёй належнай я правяду свае гадзіны. Савецкай вуліцы святло заўжды сагрэць мяне гатова, і на душы маёй цяпло, калі гучыць радзімы мова. Люблю я вульку, кавалёўку, за іх спакой і рытм жыцця. Пабачу там сваю сяброўку, і дзень пачнецца з адкрыцця. Вясна у горадзе маім, глыток надзеі і натхнення. Сышла зіма з марозам злым, цяпер чакаем пацяплення. Я жадаю, каб у вашых душах і сэрцах было заўсёды горача і цёпла, нягледзячы на ўсе абставіны і капрызы надвор'я.
1: Великий дякую, Федор. Найлепш мне сподобалось, что у тебя на Ковалевце уже есть сябровка. Во, за это аплодисменты.
0: Спасибо, Федор, за такое поэтическое начало нашего пленарного заседания. Мария Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и Белтис заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы. Что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых? Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
3: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня, давайте будем
0: так
3: говорить.
0: Да, кстати, это действительно так. Второй форум стал международным.
3: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
4: Да, пожалуйста. Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов 2-го республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
5: Спасибо.
3: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела — это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые 2 года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
5: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
3: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет. Но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями. Поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама 2 деток. У меня дети тоже с нарушением зрения. И я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
5: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика — это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
6: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике 2-е место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
5: Отлично. А вот вы знаете, да, давайте поаплодируем Татьяне. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. Много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе БелТИС на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть. Отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так. Историки есть. Еще кто есть? Логопеды еще? Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется. Отлично. И тогда видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Линда, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде БелТИС была утверждена стратегия развития БелТИС до 2030 года. И там есть очень 2 важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, члена нашей организации?
46: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана. Она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в 2 словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с 3 составляющих. Привлечение, вовлечение
1: и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей в члены общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества. И помощь в